что важно для Бога? Обращает ли он внимание на мелочи или смотрит только на глобальное? Я предлагаю вам подумать об этом сегодня.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл под названием «Давид. Человек по сердцу Бога». На протяжении уже многих передач мы наблюдали за жизнью Давида. В прошлый раз мы говорили о том, что он стал царем Израиля. Сегодня предлагаем вашему вниманию еще один эпизод из жизни Давида – перенос ковчега Божьего в Иерусалим. Выполняя это, казалось бы, несложное дело, Давид столкнулся с некоторыми серьезными проблемами. Давайте вместе прочитаем 6 главу 2 книги Царств, чтобы сделать для себя полезные выводы. «Давид и ковчег Завета» – название передачи сегодня. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы изучаем с вами биографию Давида, история жизни которого описана в Ветхом Завете, Библии. То вы помните, что Давид был назван человеком по сердцу Бога. Очень часто Давид молился, прося у Бога его водительства. И именно так он поступил после смерти Саула, когда спросил у Господа, что ему делать, какие конкретные шаги предпринимать. Он хорошо помнил тот день, когда Самуил излил елей на его голову, когда он был еще совсем молодым человеком. С того самого дня он понял, что это Божий выбор, и никогда об этом не забывал. Он всегда хотел поступать правильно. Но сегодня мы посмотрим на ситуацию, когда Давид пытается исполнить Божью волю своим путем, и к чему это привело. Дело касалось переноса ковчега Завета в город Иерусалим. Предлагаю тем, у кого есть Библия, открыть вместе со мной вторую книгу Царств, 6 главу. Это Ветхий Завет. И мы будем читать с 1 стиха 2 книга Царств, 6 глава. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч, и встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из вала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах, и поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу и повезли ее ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме, и Ахио шел перед ковчегом. А Давид и все сыны Израилевы играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. Когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там, у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и доныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: «Как войти ко мне, ковчегу Господню?» И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе, в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина 3 месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря: «Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия», то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда те, кто несли ковчег Господень, проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной ефод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. И принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид всесожжение пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса, и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой. Аминь. Мы прочитали библейский текст. И основная мысль, которую я сегодня хочу донести до вас, очень простая. Но в своей простоте она имеет серьезную глубину, и, возможно, она станет хорошим напоминанием о том, что говорит нам Господь. Но порой, мне кажется, что мы так много говорим о простых вещах, что со временем превращаем их во что-то сложное и запутанное. Из-за этого люди не используют эти истины в своей жизни на регулярной основе. И, надеюсь, сегодня я не усложню простую мысль. Сегодня я хочу показать вам, что больше всего впечатлило Бога в Давиде. Кроме того, это не то качество, которое первое приходит на ум, когда мы вспоминаем о Давиде. Вот скажите, о чем вы думаете в первую очередь, когда слышите слово «Давид»? Возможно, вспоминается история, как Самуил помазал его на царство. Да, это был трогательный момент, когда Давид стоял перед лицом Божьим, такой, как он был, и сказал: «Я благодарен за этот призыв, принимаю Твою волю, Господь. Я согласен исполнить Твое повеление и стать будущим царем Израиля». А кто-то вспоминает Давида как воина. И, услышав имя Давид, вы сразу вспоминаете историю Давида и Голиафа. Для кого-то Давид – это человек похотливый, который впал в грех. Они помнят о его грехе с Версавией. И, к сожалению, нам, людям, свойственно запоминать плохое намного больше, чем хорошее. Я, как отец, думая о Давиде, вижу его в печали и горе, проходящим через двор, оплакивая своего погибшего сына Авессалома. Не представляю себе человека с разбитым сердцем. Но Господь в первую очередь думает о своем верном царе, которого он сам избрал. И если вы хотите понять, что на самом деле Бог думал о Давиде, то прочитайте не только Ветхий Завет, но и Новый Завет. Вот книга «Деяния святых апостолов», 13 глава, 22 стих. Согласно 16 стиху, автор слов апостол Павел. И он обращается к аудитории, которая знает не так много об истории иудейского народа. Он проповедует и заканчивает вестью об Иисусе Христе. Но, рассказывая историю иудеев, Павел говорит о Сауле, это в 21 стихе. А в 22 стихе он говорит о его преемнике, царе Давиде. Прочитаем Деяния апостолов, 13 главу, 22 стих. «Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: „Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои“». Вот это характеристика. Бог не сказал: „Я нашел Давида, хорошего воина“, или „Давида, верного пастуха“, или „Я нашел Давида, который станет хорошим дипломатом“, или „Давида, человек, который станет хорошим отцом“. Послушайте еще раз, что Бог говорит о Давиде. «Я нашел мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все мои желания. Я нашел человека, чье сердце бьется в унисон с моим. Когда я говорю, мне это важно, я знаю, что Давиду это тоже важно». Давид был человеком по сердцу Бога. И, может быть, кто-то из вас сегодня чувствует себя точно так же, а кто-то совсем не так. Оглядываясь на свою жизнь, вы думаете: в моей жизни были взлеты, были падения. Но все ошибаются. Все иногда отступают. Никто не совершенен. А другие же говорят: если Господь мне говорит что-то, то я сразу хочу это сделать. Если это про вас, то вы человек по сердцу Божьему. Но в любой Божьей семье есть люди обеих категорий. Есть те, кто много времени проводит в жалобах, недовольстве. Они заточены в клетке плоти. Но это очень далеко от того, что ожидает Бог. Другие из вас, которые, к сожалению, в меньшинстве, следуют за Божьей волей. И для вас все из сказанного Бога имеет большое значение. И вы похожи в этом на Давида. Таких, как вы, очень мало. Не так много людей, чьи сердца горят для Бога. Давид хотел быть человеком по сердцу Бога и был им. Чтобы нам лучше запомнить сказанное ранее, приведу небольшую иллюстрацию, пример, что это значит. Когда вы едете по дороге и видите знак ограничения скорости 50 км в час, вы понимаете, что это нужно исполнять. И не важно, сейчас 3 часа ночи или 3 часа дня. Вы не можете ехать быстрее, чем 50 км в час на этом участке дороги. Это запрещающий знак. И вам не нужно размышлять над ним. Просто не торопитесь. А бывает знак. Рекомендуемая скорость 50 км. Если этот знак за городом, он может значить, что впереди дикие животные или, возможно, обвал камней, сильное сужение дороги или еще что-то. И если же он в городе, то это совсем другие опасности. Например, густонаселенный район, большое скопление машин, ну и так далее. Будем ли мы следовать этой рекомендации или нет, это наше дело. Это рекомендуемая скорость. На дороге нужно быть внимательным, осторожным и следовать знакам. Как бы я хотел, чтобы в нашей духовной жизни иногда загорались ограничительные знаки. И чтобы мы к предупреждениям относились с такой же внимательностью, как и к запретам. Когда мы встречаем какое-то предупреждение, рекомендацию быть внимательным и аккуратным, мы должны остановиться и сравнить свою жизнь с тем, с чем предупреждает знак. И если наше поведение отличается от написанного, мы должны принять меры и исправиться. Сегодня, когда мы будем читать Библию, 6 главу 2 книги Царств, мы заметим, что Давид именно так и поступал. И как было бы хорошо, если бы мы все стали подобны Давиду. И если вы приняли решение стать лучше, стать ближе к Богу, исследовать предупреждающим знаком от Бога, то я надеюсь вдохновить вас и приободрить. Возможно, вы благочестивые жены, благочестивые мужья, благочестивые служители церкви, благочестивые профессионалы на своем месте работы. Но главное, узнав что-то из Божьего Слова, задумайтесь ли вы над тем, как применить его в жизни. Главное – это желание применять библейские истины в своей жизни. Быть не только слушателями, но и исполнителями Божьего Слова. И в жизни каждого христианина, наверное, бывает период, когда мы выбираем, что нам применять в жизни, а что нет. Мы что-то берем, а что-то нет. То, что приятно, мы с радостью принимаем и живем. А то, что приносит нам боль, мы отталкиваем. Но это поведение человека, который считает, что он христианин, но на самом деле он не принадлежит Богу всем своим существом. И когда вы осознаете это сами, то в вашей жизни начнутся не самые простые времена, потому что вам придется ломать себя. И этот процесс будет длиться всю жизнь. Помните, что вы должны быть внимательными ко всем знакам, которые посылает вам Господь. И неважно, предупреждающие они или запрещающие. И не ищите отговорок для своего непослушания. Применяйте все открывающиеся вам библейские истины в жизни. Хочется, чтобы вы хорошо поняли, в какой ситуации находился Давид. Ну и первое, что хочется показать вам, это место действия город Иерусалим. Мы читаем вторую книгу Царств, 6 глава. Второе. Царь Давид пришел к власти совсем недавно, а предыдущий царь Саул умер, совершив самоубийство. Он был царем на протяжении 40 лет, и за эти годы он испробовал многое. И не всегда то, чего от него хотел Бог, и очень часто Саул пренебрегал заповедями Божьими. И еще одна вещь, которую очень важно понимать. Во времена Давида центральным местом поклонения Богу был не человек, а скиния. И за времена правления Саула все содержимое скинии перемещалось с места на место. Отдельные фрагменты были то тут, то там. Кое-что было захвачено вражескими народами. Ковчег Завета мог находиться в одном месте. шестый в другом, ну и так далее. Скиния была разобрана по частям. В Иерусалиме не было определенного места, где бы люди поклонялись Богу. Конечно, нам с вами сегодня не очень понятна вся эта ситуация, которая происходила в те времена. Но для людей времен Давида такое положение дела означало, что у них не было присутствия Божьего, потому что Господь покрывал своей славой ковчег завета, шатер скинии и другие фрагменты богослужебного оборудования. И для Бога это все было очень важно, потому что Он дал Моисею четкие указания о том, как строить скинию, как все обустроить внутри, и как сделать так, чтобы она была мобильна, чтобы была возможность перевозить ее с места на место во время своего блуждания по пустыне на пути в Ханаан. Это было единственным местом поклонения Богу для израильтян. И где бы ни находился ковчег завета, Божья слава пребывала на нем. И ковчег завета был самым главным, самым значимым элементом всего устройства скинии. Когда Давид пришел к царствованию, он понял, что нет центрального места поклонения у народа. Израильский народ распространился по всей округе, но сердца людей уже не горели любовью и трепетом перед Богом. Их хождение пред Господом было весьма обыденным, посредственным. Давид понимает, чтобы как-то мобилизовать народ, ему нужно собрать все священные элементы скинии в одно место. Хотел восстановить все в таком виде, как это было задумано Господом Богом. И его сердце стремилось следовать за Богом. Даже в таких мелочах, как это могло показаться на первый взгляд. Как установка всех предметов мебели и скинии. Как раз описание того, как Давид возвращает ковчег завета в Иерусалим, мы и находим в 6 главе 2 книги Царств. Давайте мы прочитаем снова первые стихи. Вторая книга Царств, 6 глава. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч. И встал и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу и повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме. И Ахио шел перед ковчегом, а Давид и все сыновья Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимбалах». То есть это описание того, как Давид радуется, празднует. У него самое возвышенное настроение, потому что он понимает, что ковчег завета возвращается домой. Это как восстанавливаются храмы в современной России, когда народ Божий возвращается поклоняться Господу. Как мы могли бы только что прочитать: для празднования подготовлен целый музыкальный ансамбль. Раздавалась прекрасная музыка, и она откликалась с счастливым биением в сердце Давида, потому что ковчег завета возвращался на свое место. А сейчас я хочу подробнее остановиться на том, что такое ковчег завета. А то вдруг кто-то подумает, что ковчег завета имеет какое-то отношение к Ноевому ковчегу. Но это совсем разные вещи. Как должен выглядеть ковчег завета, Господь открыл Моисею. Он должен был выполнен из дерева, прямоугольный по форме, снаружи и внутри покрытый золотыми пластинами. А вокруг должна была быть золотая кайма, образующая арку. Еще одна отличительная черта ковчега завета – это его крышка, которую называют «престол милосердия». Она также была изготовлена из золота, и по двум сторонам крышки стояли золотые херувимы, чьи крылья распростирались над ковчегом завета. Эти ангелы закрывают крыльями свои лица и смотрят вниз. Ангелы не могли быть очень большого размера, потому что они были выполнены из чистого золота, а это очень тяжелый металл. В противном случае ковчег был бы просто неподъемным. А ковчег Завета непременно должен был быть мобилен. Его переносили. Что же находилось в ковчеге? Три предмета. Золотой сосуд с манной, рассветший посох Аарона и скрижали с десятью заповедями. Бог обещал своему народу, что он будет представать перед ними над крышкой ковчега Завета, престола милосердия, и его слава будет нисходить туда. Нам все это может показаться очень странным. И дело в том, что наши богослужения очень открытые. Они так похожи на реальное общение, но мы живем во времена благодати. После событий на Голгофе и до искупления жертвы Иисуса Христа очень много всего было в символах, знаках, изображениях. На многое смотрели, как через мутное стекло. И видели изображения, но не видели деталей. Именно так проходило поклонение Богу. И был ковчег Завета, который представлял собой сундук с крышкой, на которой были ангелы. И именно там и была Божья слава. Если говорить проще, то предмет был священным. Он был отделен для Бога. А для Бога это было важно. Поэтому он описал все в деталях. И об этом написано в 25 главе книги Исход. Он дал все указания, из чего сделать, чем покрыть. И кроме того, описано то, как нужно переносить ковчег Завета. В каждом из четырех углов должно было быть зафиксировано кольцо из золота. Через кольца продевали золотые шесты, а они, в свою очередь, использовались для переноски ковчега. И я не случайно в таких деталях описал все об устройстве ковчега Завета, а не просто кратко рассказал о нем. Потому что я хочу показать вам, насколько все это было важно Господу. Каждая мелочь имела свое значение. Даже такой простой вопрос, как транспортировка с места на место, был оговорен. А именно в этот момент у Давида и возникали сложности. Видите ли, Давид был человеком, руководствующимся практическими соображениями. Он был прагматиком. Давид — это царь, он быстро принимал решения, и он понимал, что для того, чтобы люди могли служить Богу, им нужен был ковчег Завета. И для того, чтобы забрать ковчег Завета с холма, из дома Аминадава, они воспользовались колесницей. Мы читаем в 3 стихе. 6 главы 2 книги Царства поставили ковчег Божий на новую колесницу — и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. И было выбрано 3 человека, им было поручено отвезти ковчег в Иерусалим. Они выполняли то, что им было велено. Но по пути происходит нечто неожиданное. Один из этих людей умирает. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же, за дерзновение. И умер он там, у ковчега Божия. А что же он такого сделал? Мы читаем. И когда дошли до Кумнана-Хонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Вот и все, что он сделал. Оза не хотел, чтобы ковчег упал, и поэтому он подхватил его. Но ковчег не начал бы падать, если бы они поступили правильно с самого начала. А что было правильно? На самом деле левиты должны были нести ковчег. И они должны были продеть шесты в специально подготовленные отверстия. И особенные люди, избранные для этого дела, должны были нести ковчег на своих плечах. Но Давид не сделал так. Он не вник во все детали, не сделал все по правилам. Конечно, есть такая поговорка, неважно, как именно ты это делаешь. Главное, сделай хоть как-нибудь, и пусть даже неправильно. Но это очень глупый совет. Лучше не начинайте делать, пока не поймете, как сделать это правильно. А когда поймете, делайте со всем своим усилием, с усердием. Но Давиду было важно унести ковчег, а детали того, как он это сделает, он даже не стал изучать. А для Бога важны эти, на наш взгляд, мелочи, И Бог доказал это тем, что забрал жизнь Озы. Давид видел все происходящее, это привело его в замешательство. Дорогие друзья, мы читаем библейский текст. Библия говорит нам о Боге, о человеке. И призывает нас прежде всего поклоняться Богу, иметь общение с Ним. Поэтому и сегодня я хотел бы напомнить вам, что мы можем прийти в церковь, поклониться Господу. Но как важно познать Господа самим. А узнать Его можем, когда мы начинаем читать Священное Писание. Как нужно относиться к Господу со страхом. Пусть Господь даст нам веру, покаяние и в страх следование за Ним. Да будет имя Его прославлено. Да благословит вас Господь.

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Давид и Ковчег Завета» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Давид был назван человеком по сердцу Бога. Но сегодня мы увидели, что не все в его жизни было идеально. Почему же тогда Бог так высоко охарактеризовал его? Потому что Давид старался полностью исполнить Божью волю. Божьи желания были его желаниями, Божьи приоритеты стали и его приоритетами. Для нас это может послужить хорошим примером для подражания. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида, который был назван человеком по сердцу Бога. Вы услышите беседы под названием «Когда Бог говорит «нет», «Благодать в бесплодном месте», «Открытые ставни на окнах». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу. Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А наша передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Давид и Ковчег Завета» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

Христианское пение, библейские передачи 24 часа в сутки. Конечно же, это библейское радио BBN. Писание предупреждает нас, что не доставляют пользы сокровища неправедные. Об этом написано в 10 притче во 2 стихе. Конечно же, неправедные сокровища не дают пользы человеку, потому что не смогут спасти душу и принести мир с Богом. Будем помнить, что честность и праведность ценнее временной выгоды, и успех, построенный на грехе, разрушителен, а жизнь в Божьей правде ведет к спасению и устойчивости. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшние места из Писания записаны в Евангелии от Луки в 1 главе в 45 стихе, а также в 1 главе в 20 стихе. Там есть такие слова «совершится сказанное» и далее «ты не поверил словам моим», которые сбудутся в свое время. Мы часто встречаем в Священном Писании слова «так сказали» или «так сделали». Бог ревностно оберегает свое слово, и все, сказанное пророками в Слове Божьем, должно исполниться в свое время. У Бога на все есть времена и сроки. «Исследуйте Писание», — говорил Господь наш Иисус Христос. «Мы должны изучать Священное Писание, чтобы знать волю Отца нашего Небесного и исполнять ее. Все пророчества обязательно должны исполниться в широком мировом масштабе. Должно совершиться и каждое отдельное обещание, данное Богом». Один человек Божий сказал так: «Мы должны быть уверены в том, что обещанное исполнится, даже когда для этого закрыты все пути. Ибо все обетования Божии в нем «да», и в нем «аминь» в славу Божию через нас». 2 Коринфянам 1:20. Помня об этом, пусть не унывает страдающая душа, умчатся набежавшие тучи, и небо в скором времени прояснится. Уповай на Бога, и Он в скором времени даст тебе то, что обещал. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Евреям 10:36. Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые звуки божественным чувством любви и сердца тревожного муки, как скоро смиряют они. Здесь все в жизнетворной картине описано Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им. И сущего в мире значения причина и цель и конец, и вечного Сына рождение, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 2. О великой любви и благости Божией, являемой человеку в таинстве. На благость Твою, Господи, и на великое Твое милосердие уповая, приступаю недужий к целителю, голодный и жаждущий к источнику жизни, безродный к Царю Небесному, раб к Господу, создание к Создателю, отчаянный к благодушному утешителю своему. Но откуда мне это, да придет все ко мне? Кто я такой, что ты себя самого мне даруешь? Как смеет грешник явиться перед тобою? И как удостаиваешь ты прийти грешному мужу? Ты знаешь раба своего, и ведомо тебе, что нет ничего в нем доброго, за что бы так его ущедрить и покрыть благодатью. Исповедую свое ничтожество, свидетельствую доброту Твою и благость Твою, восхваляю благое Твое попечение и заботу, и о чрезмерной любви Твоей Тебя благословляю. О себе самом творишь Ты все это, и не по моим заслугам. Да более всего просияет мне Твоя благость, душа моя, да исполнится обильнее любви Твоей и хвалы Твоему смирению. Поскольку Ты благоволишь так, и Ты повелел это, Господи, приемлю и я в радости Твое снисхождение, о, когда бы нечестие мое ему не воспрепятствовало. О, сладчайший и добрейший более всех Иисус! Тебе подобает поклонение и благословение, и хвала бесконечная о восприятии пречистого Твоего тела. Его же честь и славу никто из человеков объяснить не может. Но в этом приобщении о чем будет помышление мое, когда приступлю к Господу своему, кого восхвалить не умею достойно, но желаю всячески воспринять в благоговении? И в чем утвердить мне всего лучше и спасительнее помышление свое, разве в том, чтобы совершенно смирить себя перед Тобою и превыше себя надо всем возвеличить Твою бесконечную благость и доброту? Славлю Тебя, Боже мой, и величаю Тебя вовеки. Презираю себя самого и перед Тобою повергаю во всю глубину своего уничижения. Вот Ты, святой из святых, а я отребие грешников, и Ты себя ко мне преклоняешь, когда и воззреть к Тебе я недостоин. Вот Ты приходишь ко мне, Ты хочешь со мною быть, Ты приглашаешь к своей трапезе, Ты мне даровать хочешь пищу небесную и хлебом ангельским меня насытить. И хлеб сей есть не что иное, что разве Ты сам, Господи, хлеб живой, сошедший с небес. Вот источник любви, вот великий свет благоволения. О, какое благодарение и хвала Тебе подобает о Твоих благодеяниях! О, как благ и спасителен совет Твой, что Ты все это учредил! Какая сладость и веселье в этой трапезе, в которой Ты себя самого нам даруешь во вкушение! Дивно устроение Твое, Господи, сила Твоя в крепости великой, истина Твоя непреложная вовеки! Ты сказал, и все совершилось и явилось, что Ты повелел им. Дивное дело и веры достойное, и превосходящий разум человеческий, что Ты, Господи Боже мой, истинный Бог и человек истинный, под малым видом хлеба и вина содержишься весь и не потребляешь обращаться в пищу приемлющему. Ты, Господи, Боже всех, не требуя ничего, благоволил этим таинством пребывать в нас. Сохрани сердце мое и тело мое в чистоте, да силен буду в чистой совести и в радости сердечной чаще прославлять и к вечному спасению моему воспринимать Твои таинства, Тобою свято учрежденные в честь Твою и в непрестанное о Тебе воспоминание». Возрадуйся, душа моя, и воздай благодарение Богу, что в здешней ее доле слез оставил тебе дар такой многоценный и особенное утешение. Ибо всякий раз, когда созерцаешь ты это таинство и приемлешь тело Христово, творишь дело своего искупления и участник бываешь всего служения Христова. Любовь же Христова никогда не умаляется, и никогда не истощается великая сила Христова ходатайства. Посему должна ты всякий раз обновлением духа приготовлять себя снова и созерцать великое таинство спасения углубленною мыслью. Всякий раз, когда слушаешь литургию, да является оно тебе вновь в такой силе и сладости, как будто в тот самый день Христос, поначалу сошедший в чрево преисподней, вочеловечился и, вися на древе крестном, страдал и умирал ради нашего спасения. Глава 3. О пользе частого приобщения. «Вот прихожу к Тебе, Господи, да благо мне будет от благого Твоего дара, и да наслажусь от трапезы Твоей, которую Ты приготовил благостью Твоею нищему, Боже». Псалом 67:11. «Вот все в Тебе, чего я только могу желать и должен. Ты спасение мое и искупление, надежда и крепость моя, красота моя и слава. Возвесели ныне душу раба Твоего, ибо к Тебе возношу душу мою». Псалом 85:4. Иисус Христос, Господи, желанием желаю ныне воспринять Тебя честно и благоговейно. Желаю Тебя ввести в дом свой, да сподоблюсь с Закхеем принять благословение Твое и причтенным быть к детям Авраамовым. Жаждет Тебя душа моя и тело, сердце мое с Тобою соединиться желает. Даруй мне себя, и довольна мне, ибо кроме Тебя нет ни в чем утешения. Без Тебя не могу быть, и жить без посещения Твоего не имею силы. Для того и нужно мне часто приступать к Тебе и Тебя принимать во спасение себе, да не ослабею на дороге, если лишусь небесной пищи. Так некогда Ты говорил, милосердный Иисус, проповедуя народам и исцеляя всякие недуги. Не хочу отпустить их неевшими в домы их, да не ослабеют в дороге. Матфея 15:32. «Так и со мною сотвори ныне, ибо себя самого оставил Ты в таинстве на утешение верным. Ты — сладкое питание алчущей душе, и кто достойно Тобою напитается, участник и наследник будет вечной славы. А еще я так часто падаю и грешу, так скоро охладеваю и ослабеваю, и нужно мне частыми молитвами и частым исповеданием обновлять, очищать и возжигать себя к святому приобщению Твоего тела, чтобы не отстать вовсе от святого намерения, если слишком долго отлагать буду. Ибо помышления человеческие, зло от юности его, и если б не было на пути врачующего пособия от Бога, легко человеку падать дальше и дальше на худшее. Но святое приобщение отводит от зла и укрепляет на доброе. И если так невнимателен я и нечувствителен, когда приобщаюсь, что же было бы со мною, когда бы не укушал я целительной пищи и не искал бы себе такой крепкой помощи? Пусть не каждый день способен я к этому и не расположен, как следует прославлять святыню, по крайней мере, приложу попечение о том, чтобы хотя по временам принимать божественные тайны и являться причастником Твоей благодати. Ибо в том едином и есть первое утешение верной душе, далеко от Тебя странствующей в смертном теле, что может она иметь частое воспоминание о Боге своем и возлюбленного своего воспринимать благоговейным духом. О, как дивно к нам снисхождение любви Твоей, Господи Боже, что Ты, Создатель и Животворец всех духов, благоволишь приходить к нищей душе человеческой и всем божеством Своим, и всем человечеством утолять ее голод. Блажена душа та, что удостоилась принять Тебя, Господа Бога своего, благоговейно и с радостью духовною возрадоваться о Твоем восприятии. О, коль великого Господа приемлем! Какого гостя возлюбленного уводит к себе? Какого желанного собеседника встречает? Какого верного друга находит себе? Какого прекрасного, какого знатного жениха принимает в объятия, чтобы его одного любить, забыв обо всех возлюбленных своих, оставив всякое свое желание? Да молчат перед лицом Твоим, сладчайший мой и возлюбленный мой, и небо, и земля со всею своею лепотою, что ни есть в них, всякая красота их и всякая слава, все Твоей милости и щедроты, и никто не сравнится с великолепием имени Твоего. Его же величию и славы нет числа».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы на волне библейского вещания BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Однажды я прочитал следующую историю. Один португалец-миссионер пришел ко Христу через необычные обстоятельства. Из Португалии он в поисках работы попал в Англию, а в это время у его отца было обнаружено опасное заболевание головного мозга. И парень стал задаваться трудными вопросами о смысле жизни. Однажды он проходил через Гайд-парк, думая об этих неразрешимых вопросах с болью в сердце. И на пути ему попался человек, который говорил об Иисусе. Парень остановился и услышал ясные и понятные слова о том, как обрести спасение. В этот же день он встретил еще одного верующего, который продавал христианские книги. Он купил книгу Билли Грэма «Мир с Богом», еще не зная, что же это за мир. А вечером парень прочитал книгу и поверил, что Христос – его Спаситель. Теперь они с женой служат Господу в качестве миссионеров в Испании. Давайте искать возможности говорить людям об Иисусе, его любви и силе, которые могут спасти всех, кто призовет Христа. Мы в этом можем вам помочь. Если вы нам напишите по адресу russian@bbnradio.org и попросите у нас выслать вам визитки радиослушателя, мы это сделаем с радостью и совершенно бесплатно. Поэтому пишите нам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам в миссионерстве среди ваших друзей и знакомых.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Продолжим изучение жизни и служения апостола Павла, великого миссионера среди язычников. Вероятно, это был волнующий момент, когда Бог встретил Савла из Тарса, как его тогда звали, на дороге, ведущей в Дамаск. До своей встречи с Богом он был преследователем ранней христианской церкви. Его обращение было трогательным. Его ревностная проповедь Евангелия Христова сразу же обратила внимание верующих, которые были подвергаемы преследованию. Некоторые верующие сомневались, а другие боялись, что это только уловка для того, чтобы усилить их страдания. И вот спустя некоторое время его признали как Богом назначенного проповедника Евангелия языческим народам мира. Это само по себе было волнующей переменой прежних убеждений, что благая весть была только для еврейского народа. Савл, который позднее стал известен как Павел, был знаменитым фарисеем. И вот к тому-то человеку ясно и понятно было обращено Слово Божие, что его работа будет распростираться не только на евреев. Великая весть о Голгофе и чудная истина о том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного на смерть за грехи мира, должна была быть проповедана. Итак, примерно спустя 10 лет после обращения мы видим апостола в его первом миссионерском путешествии, на которое он был послан Антиохийской церковью, которая в Сирии. Вероятно, в связи с провозглашением в первой главе Деяний святых апостолов, вот мы обращаемся к язычникам, апостол только употребляет имя Павел, языческое имя вместо еврейского Савла, которое употреблял раньше. Поэтому в Антиохии Писидийской, нынешней Турции, было принято решение, что он в основном посвятит свою жизнь труда среди язычников. Но это не повлияло на его любовь к своему еврейскому народу. Это ясно видно и свидетельство, которое дано в послании к римлянам. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моему за братьев моих, родных мне по плоти». Именно в Антиохии Писидийской принятое решение о благовествовании язычникам стало причиной большой радости для язычников, а для евреев – причиной злой ненависти. Это произошло примерно в 45-м году после Рождества Христова. Мы не можем с абсолютной точностью установить месяц или год, но это было примерно 15 лет после распятия Господа Иисуса Христа, Его славного воскресения и Его вознесения одесную Бога Отца. В течение этих лет распространялось Слово Божие, и обязанностью апостола было принести благую весть в те места, куда она еще не достигла, и основать центры для дальнейшего распространения Евангелия. Павел и Варнава прикладывали тропу через великую в то время Римскую империю. Развиваясь оппозиция, но Бог продолжал направлять и весть своих слушателей. Рассмотрим их ранние результаты в Антиохии Писидийской. Сначала их радушно приняли в еврейскую синагогу где они бы страшно проповедовали об истории израильского народа, которая была хорошо известна слушателям. Затем они проповедовали о цели, которые преследовал Бог, посылая Иисуса Христа, своего возлюбленного Сына, умереть на Голгофе. И именно проповедь о распятом, воскресшем Христе возбудила в них ярость. Язычники того города жаждали слышать Слово Божие и принимали его с радостью. В 13 главе Деяния святых апостолов мы видим, что многие уверовали в Слово Божие и стали новым творением во Христе Иисусе, искупленными и спасенными, так же, как мы в настоящее время. Павел и Варнава были вынуждены покинуть город по причине нажима со стороны евреев и их оппозиции по отношению к вести о жизни во Христе. Эти же самые последствия мы видим на протяжении веков. Есть такие, которые с радостью и готовностью принимают Слово Божие и спасаются посредством крови Господа Иисуса Христа. Неизбежно будет и такие, которые пренебрегают, игнорируют или даже открыто противятся проповедованию Слова Божия. Апостол Петр также понимает эту истину, а именно, что преследование и страдания по всей вероятности являются участью верных служителей Божиих. Апостол Петр написал: «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела». И далее, в том же самом послании он пишет: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Интересно заметить, что апостол, отвечая еврейской оппозиции в Антиохии, цитирует из Ветхого Завета 6 стих 49 главы пророка Исаии, в котором говорится: «Я сделаю тебя светом народов». Это пророческое изречение Исаии получит свое окончательное исполнение в последние времена, после того, как Господь восхитит церковь. Но Павел сознает, что через него, евреи по плоти и других, подобных ему, тоже апостолов, будут провозглашены неисследимое богатство во Христе Иисусе и нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. В послании к римлянам апостол Павел пишет: «Но я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину». Будучи изгнанными из города, апостол Павел и Варнава стали действовать так, как годами раньше поступил сам Господь Иисус Христос. Посылая своих учеников в окрестное селение, Господь дал им важные указания: «Если где войдете в дом, оставайтесь с нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них». И когда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы отправляемся к язычникам». Затем Павел и Варнава отправились в Иконию, город, расположенный неподалеку на восток. Некто сказал: «Нет основания для предположения, что этот город чем-либо отличался от других городов, через которые проходили торговые пути Малой Азии». Итак, мы можем предполагать, что в этом городе жили греки. Римское начальство, как гражданское, так и военное, держались в стороне от других жителей подчиненной провинции. Там также можно было встретить евреев, и поэтому Павел и Варнава разыскали синагогу для того, чтобы послужить Словом Божиим. Повторилось чуть ли не то же самое, что в Антиохии. Вначале их слушали толпы народа, но неверующие евреи возбудили язычников так, что к ним была проявлена такая же враждебность, как и в Антиохии. Надо повторить, что это происходило на протяжении всех столетий. Неверующие, те, которые отвергают Слово Божие, сильно и злостно противились проповедующим истину о Господе Иисусе Христе. Несмотря на это, Павел и Варнава не были готовы сразу же уйти в другое место. Напротив, несмотря на оппозицию, они с дерзновением продолжали свидетельствовать в Иконии. Их уверенность росла в связи с пониманием отклика и образа действия Духа Божия в жизни новообращенных. Обратите внимание на слова в 14 главе Деяний святых апостолов. Впрочем, они пребывали здесь довольно времени. Смело действие о Господе, который во свидетельство Слову благодати Своей творил руками их знамения и чудеса. Но богатство, сила и влияние объединились для подавления как свидетельства, так и тех людей, которые откликнулись бы на свидетельство, если такое подавление вообще возможно. Павлу и Варнаве сообщили о заговоре. Теперь, по всей вероятности, они решили отправиться в другое, близлежащее место, чтобы продолжать свидетельствовать о Господе Иисусе Христе. Далее в 14 главе повествуется, что они удалились в ликаонские города Листру и Дервию. Икония была столицей Ликаонии, а также влияние Ликаонии, по всей вероятности, чувствовалось в этих городах, куда направился Павел вместе со своим соработником. Часть Листры была римским населением, так как она тоже относилась к римской колонии. Эти два города располагались на юго-востоке Ликаонской провинции в сторону Киликии, родной провинции Павла. Путешествие должно было быть утомительным, так как им надо было спускаться с высоких гор Ликаонской провинции на юг и востоку, где располагалась Листра и Дервия. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание в интернете. На русском языке мы круглые сутки с вами. Если образно писать Христа, для тебя не просто увлечение. Жизни всей заветная мечта, ты его напишешь, без сомнения. Только краски мира собери, желтый, что в колосьях созревает, нежно-розовый, что у зари перед тем, как солнце засияет, изумрудный цвет в листве берез, в небе синий цвет и бирюзовый, красный в лепестках душистых роз, в васильках, что в поле, васильковый. Собери их, и на холст души, сотканный любовью беспредельной, с верой и молитвой положи, радугой, как кистью семицветной. И святые, вечные черты, что в душе любовно так лелеял, озарят тебя, и узришь ты образ Иисуса Назарея.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании к Коринфянам в 3 главе в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхард. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Бесплодные дела тьмы». Сегодня вторая, последняя часть. Поэтому еще раз зачитаю наш главный текст из послания Ефесянам 5, стих 11. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и более того, обличайте их». И чтобы мы не участвовали в этих бесплодных делах тьмы, Святой Дух дает нам надежный рецепт в Ефесянах 5, стихи с 3 по 14, в том, что наше хождение в любви Христа, приносимое как жертва плода благодарение, должно бы хватить, чтобы хранить нас от вещей, от которых читаем в Ефесянах 5, стихи с 3 по 14. Ввиду важности прочитаю еще раз этот текст. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие – и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение, ибо знаете, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чадо света, потому что плод света состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Господу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и более того, обличайте их, ибо в том, что они делают тайно, стыдно и говорить, все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Однако практика всего христианства учит нас другому. Поэтому ко всему вышесказанному следует еще откровение света. Стихи с 3 по 21 нашего текста, что я прочитал, являются основным принципом царствия, ибо они возлагают ответственность на пятикратное подтверждение через упоминание света и Господа. Это не является случайностью. Свет делает нас способными к проверке всего того, что благоугодно Господу Иисусу. Стих 10. Следовательно, послание Ефесянам ставит наивысшие требования по отношению к данной нам от Бога любви в нас, так как свет является наивысшим откровением, высокое преимущество или привилегия приносит с собой одновременно высокую меру святости. Разделение тьмы со светом или отделение тьмы от света имеет божественное происхождение. Ради величия и славы Бога этот факт требует точного исполнения. Между верующими возникают тогда диссонансы, то есть несогласованности. Если на существенные сообщения Святого Писания ставится либо слишком большой акцент, слишком большое ударение, либо эти высказывания отрицают, не признают или вообще упускают из виду. Как совершенно точно все дети Божьи однажды были тьмой, так же точно мы являемся теперь светом в Господе. Так говорит апостол Павел, водимый Святым Духом, чтобы делать такие утверждения. Поэтому, как сказано в нашем тексте, мы должны встать и воскреснуть из мертвых и совершенно серьезно проверить, насколько я и ты практически являемся таковыми в жизни. Мы не должны делать такие ошибки, чтобы других проверять, потому что это является первородным грехом. Нет-нет, мы не хотим с помощью греха проверять, но проверим лично себя в Божьем свете. Если с одной стороны мы хорошо видим очень серьезное изображение откровения света, то это происходит не менее и в отношении тьмы. Как у света, так и у тьмы речь идет об истине существа. В Галатах 5 мы читаем о делах плоти, стихи с 19 по 21. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Повторяю, что в Галатах 5:19-21 мы читаем о делах плоти, а в послании Ефесянам читаем о делах тьмы. В послании Галатам орудием тьмы является плоть, а послание Ефесянам, я должен сказать, идет в этом вопросе намного глубже. Оно обсуждает или объясняет существо тьмы. Это большая разница, и я надеюсь, что вы это поймете, чтобы посредством сообщений высоко восхваляемого Божьего Слова будем введены в намерение единого живого и святого Бога. Объяснение к тому, что означают дела тьмы, для нас нетрудно найти. Они представляют собой деятельность тьмы во всякой форме. Характер тьмы не всегда выступает в своих делах днем, чтобы мы это сразу могли понять и охватить. Как пример, напоминаю вам о малых, о невзрачных, незначительных грешках, как, например, ложь по нужде и неоткровенность, но их существо является тьмой. О них я подробно говорил в проповедях Лисенята. Но существо этих невзрачных, незначительных грешков, этих пушистеньких лисенят, которых наш ветхий человек так любит, является тьмой. Это мы должны четко знать. В действительности эти грешки не являются совсем маленькими, потому что в Божьем свете, в Его славе, и эта маленькая ложь по нужде, и эта незначительная неоткровенность не могут устоять. Дела тьмы вызревают на основании совершения грехов. Без совершения грехов не бывает и дел тьмы. Независимо от того, происходит это через плоть верующих или через мирских людей, людей непослушания. Независимо от происхождения этих дел тьмы, оправдания для них нет. Тьма является возмущением или протестом против Бога, является отклонением Господа Иисуса, является отделением людей от Творца. Особенные или исключительные дела тьмы являются, между прочим, причиной убийства нашего Господа Иисуса и Его свидетелей. Они являются также причиной преследования христиан, являются причиной возвышения христианства до государственной религии. Они являются также причиной фальшивых правительственных форм. И тем более откровение Антихриста вместе со всем его жеманством и отпечатком времени, вместе с его духом и его действиями. А теперь последует еще что-то такое, которое не должно нас удивлять. В определенной форме и искусство является пособником, покровителем и транспортером производства греха. Я сделал в этом вопросе сильное ограничение, потому что я сказал «в определенной форме». Это неприменимо в глобальном смысле, но именно так, как я это обрисовал. И везде, где в Слове Божьем мы находим злое в действии, то это равносильно или равнозначно с делами тьмы. Даже если обозначение злого в соответствии с характером послания часто различно, как я это отметил в начале этой проповеди. В свете послания Ефесянам все злое, все, что обесславливает Господа Иисуса, является делом тьмы. Нет ничего злого, что было бы Богу приятным или прославляло бы Его. Нигде в дорогостоящем Божьем Слове мы не читаем о плоде тьмы, а читаем о плоде света. В Ефесянах 5, стих 9 читаем: «Потому что плод света состоит во всякой благости, праведности и истине. Поэтому свет является жизнью, и где свет, так сказать, падает, где свет пронизывает тьму, там он приносит плод, потому что всевозможный плод только во свете возникает или вырастает. Где нет света, там нет и жизни». Я думаю, что это всем предельно ясно. Невозможно также, что тьма может приносить плод. Тьма является смертью. Во тьме все окоченевает, застывает и вообще не способно приносить плод. Ибо греющий и животворящий свет отсутствует во тьме. Свет является жизнетворящим. Где этого нет, там нет и жизни. Наука продвинулась в наши дни уже далеко вперед. Но до сегодняшнего дня ученые не могут давать жизнь. Они могут экспериментировать, но это опять что-то другое. Они говорят о детях, выращиваемых в ретортах, клонировании. Все это бессмыслица, потому что из ничего их не получают. Они берут яйцеклетку и оплодотворяют ее спермой. Все это может быть, и мы не ставим над этим никакого вопроса. Совершенно другим вопросом является тот факт, является ли это вообще Божьей святой волей. Но жизнь они не могут давать. И тогда они не могут сотворить и дать жизнь, если миллион таких ведущих ученых запереть на 20 лет в одном помещении. Они не способны, не находятся в состоянии создавать жизнь, потому что отсутствует греющий, жизнетворящий, животворящий и оживляющий свет. Они не имеют его и не могут иметь. Без света нет жизни. Это имеет силу как в мертвой материи, так и в сердцах людей. Это одно и то же. Библия говорит об этом совершенно точно и однозначно, а именно о том, что исходит из наших сердец. Почему? Потому что все то, что из них исходит, находится в них. Какая разница заключается в том, называется это плодом или делом? Это серьезный вопрос. Поразмыслите все об этом. Какая в этом разница? Все искупленные, все дети Божьи приносят посредством света плод, что является Божьим предназначением, Божьей целью. Исключительно все, что происходит через свет, имеет в себе вечное достоинство, является постоянным. Все это мы находим в Божьем Слове другими буквами, но по смыслу совершенно точно. Все дети Божьи совершенно точно знают, что дела тьмы бесплодны. При оценке тьмы через свет или на основании света обозначение бесплодия находится на своем месте. В определенное время, о котором мы знаем, Бог навсегда изгонит тьму в определенное и предназначенное Господом для этого место. Таким образом, мы приходим к одному предложению, которое сообщает, что тьма пройдет. Об этом читаем в 1 Иоанна 2, стих 8. «Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит, а с этой тьмой пройдут и ее дела. Почему? Потому что они были бесплодными». Все вышесказанное является введением в нашу главную тему. Но вы не волнуйтесь, дорогие слушатели, мы придем с вами к цели. Поэтому поставим теперь вопрос. Что имеет в виду Писание в выражении «бесплодные дела тьмы»? При соединении слова «бесплодные» и тогда является не лишним, если дела тьмы сами по себе уже являются бесплодными. В Святом Писании встречается много таких добавлений. Некоторые из них я приведу, а остальные вы сами можете найти в Библии. Например, «ожидая блаженного упования и явления славы», читаем в послании Титу, глава 2, стих 13, «ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Наша надежда славы так или иначе является блаженной. Почему тогда автор этого послания пишет здесь о блаженном уповании? Или же, напоминаю вам, о глупых состязаниях, согласно посланию Титу, глава 3, стих 9. Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Все спорные вопросы являются глупыми. Напоминаю вам также о действующей силе заблуждения, согласно второго послания Фессалоникийцам 2, стих 11. «И за сие пошлет им Бог действующую силу заблуждения, так что они будут верить лжи». По этому поводу мы можем сказать, что нет такой силы, которая не являлась бы действующей. Напоминаю вам также еще о благоухании приятном, согласно Ефесянам 5, стих 2 и послание Филиппийцам 4, стих 18. Какое-либо благоухание будет лишь тогда иметь место, если вещество будет хорошо и приятно пахнуть или благоухать. В противном случае мы не можем это воспринять или замечать. Такие высказывания Писания являются двойными понятиями или двойными высказываниями, которые представляют собой тавтологию. Вы спросите, а что такое тавтология? Это обозначение одного и того же предмета или понятия посредством двух или несколькими равнозначными или тождественными словами или выражениями. Они являются усилением, которое обеспечивает характеру основного слова усиление. Ничего нового не добавляется, только главное слово расширяется и усиливается в своем смысле. Если в послании Ефесянам мы нигде не читаем о плоде тьмы, то это по существу в общем и верно. Насколько мне известно, в Библии один раз говорится в совершенно измененной форме об одном плоде, ставлю это в кавычки, который мог быть вызван на основании или вследствие греха. Но вся взаимосвязь в этом стихе показывает, что вид этого плода не заслуживает названия плодом. Это значит, что об этом плоде там говорится в негативном смысле и поставлен только в противоположность по отношению к плоду славы. Об этом читаем в послании Римлянам, глава 6, стихи 20-22. «Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. В принципе, во тьме нет и не может быть плода для Бога. Плод всегда является чем-то органическим, чем-то растущим из какого-нибудь семени или посаженной рассады. Но дела являются чем-то сотворенным. Божие семя, его слово, это растение, которое Небесный Отец посадил и взрастил, как читаем в Матфея 15, стих 13. Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится, а то растение, которое Небесный Отец посадил, приносит плод, который, в свою очередь, соответствует дающему жизнь семени и растению. Поэтому этот плод, каким бы невзрачным он для нас, погибшего мира, не казался, является органическим и имеет действительную ценность. Погибший мир не видит этот плод. Единственное, из такого живого плода вырастает снова новая жизнь, которая в Божьих глазах очень ценна, ибо только жизнь, но не тьма, приносит новую жизнь. А дела тьмы остаются бесплодными. Эти дела так же мрачны, так же темны, как и их собственный инициатор или автор, который преобразил их в соответствии с его существом. Этим инициатором или зачинщиком является сатана и изобретенный им грех, которые являются губителями и развратителями людей. Природу тьмы никогда нельзя отвергать, потому что она постоянно сохраняется в том виде, чем она в действительности является, независимо от того, в каком одеянии она бы ни явилась. По этому поводу Писание говорит о тьме, как об ангеле света. Во втором послании к Коринфянам 11, стих 14 читаем: «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». Поэтому я хочу в этом месте отметить и особенно подчеркнуть, что большинство детей Божьих несерьезно относятся к этому факту, потому что они легко склонны одалживать тьме, данную нам от Бога, силу и волю, чтобы их сделать подвластными и услужливыми врагу. Сознательно или несознательно создавать такими вещами общение означает для верующих пренебрегать драгоценным плодом Духа, согласно посланию Галатам, глава 5, стих 22. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. А вместо этого плода Духа такие верующие совершают такие дела, которые, согласно посланию Ефесянам, огорчают Святого Духа, как читаем в послании Ефесянам 4, стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день избавления». И только тогда, когда мы эти бесплодные дела тьмы будем изобличать и презирать, но не на других, а на себе, то мы станем способными приносить плод нашему Господу Иисусу. Это является намерением и волей нашего Господа Иисуса с каждым дитем Божьим в отдельности. И это такой плод, который остается, который пребывает вечным, говорит Господь Иисус в Иоанна 15, стих 16. Это такой плод, который приносит жизнь. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Почему этот плод пребывает вечно? Потому что этот плод сам является жизнью, тогда как бесплодные дела тьмы влекут за собой гибель. Об этом мы читаем в послании Галатам, глава 6, стихи 7 и 8. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Отсюда вытекает запрет не иметь общения с бесплодными делами тьмы. Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели и читатели наших проповедей, то, что мы с вами сегодня обсудили, должно нас ввести в содержание нашего главного текста Ефесянам 5, стих 11. Чтобы и в этом стихе Господь Иисус продвинул нас небольшой шаг вперед, чтобы мы с вами научились заглядывать в Его многогранную мудрость, чтобы мы познавали взаимосвязи Святого Писания, научились их понимать, а затем их применять к другим местам Писания. В конечном счете дело заключается в том, чтобы вещи, вопросы или темы Божьего Слова мы не нашим человеческим образом, не нашим поверхностным суждением смягчали и сглаживали, но чтобы мы Слово нашего Господа совершенно ясно и точно говорили, как Господь Иисус нам его передал. Аминь.
0: Вы прослушали программу библейского вещания ББН «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Псалом 33, 9 стих. Там есть такие слова. «Вкусите и увидите, как благ Господь». Конечно же, это приглашение не только знать о Боге, но лично пережить Его верность. Ведь вера становится живой, когда человек доверяется Господу именно на практике. Божья благодать открывается не издалека, а в близких отношениях с Ним. Будем помнить об этом и доверять нашему Господу даже в самых простых наших насущных делах. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

Благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Где Дух Господень, там и свобода. Об этом написано во втором послании Коринфянам, а в 3 главе, в 17 стихе. Конечно же, не свобода от послушания Богу, а свобода от рабства греха, страха и духовной слепоты. Святой Дух открывает сердце для истины, обновляет человека и ведет его к жизни, в которой Христос становится центром. Надеюсь, что это было хорошее ободрение для каждого из вас. Ну а если у вас появились вопросы, пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org.

первым. Он был единственным крестом.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: О человеке судят не столько по его словам, сколько по его делам. В том или ином виде с этой истиной вы встретитесь на всех страницах Библии. Слова, не поддерживаемые делами, ничего не стоят. Все мы способны о многом говорить на словах, но если у нас нечем их подкрепить, тогда вообще лучше было бы молчать. Вот почему поведение человека ценится больше, чем его слова. Наша жизнь должна соответствовать нашим устам. Как важно, чтобы каждый верующий усвоил эту истину, тем паче, если он труженик на ниве Божией. В первой главе, в пятом стихе первого послания Фессалоникийцам, апостол Павел пишет: «Вы сами знаете, каковыми были мы для вас между вами». А в десятом стихе второй главы он говорит: «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими». Не мудрено, что он тем же верующим мог сказать: «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением». Дорогие друзья, братья и сестры, желаем ли мы, чтобы наши слова были больше, чем пустой разговор? Тогда должны соответствовать им и наши поступки. Какие смелые слова! «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими». Могли бы мы это сказать? Привести в свидетели самого Бога и тех, которые нас лучше всего знают, что наши слова и наше поведение не расходятся. Павел мог. Заметьте, как он тремя словами определяет не только свое, но и поведение Силы и Тимофея. Он мог сказать: «Мы свято поступали перед вами верующими». Это первое, что он говорит. Он ставит святость на первое место, и не думайте, что это было случайно. «Мы поступаем свято», — говорит он. Тут, дорогие мои, говорится о нашем личном отношении к Богу. То есть оно говорит о нашем посвящении Ему. Святость перед Богом значит быть отделенным Ему, принадлежать 100% Ему, телом, душой и духом. Возлюбленные, без святости, без этой полной принадлежности Богу у нас нет оснований, нет источника силы и способности поступать праведно и безукоризненно. Бог должен быть всем для нас, и мы всецело должны принадлежать Ему. Никто, кроме Бога, не способен видеть мою внутреннюю жизнь. Он один является сердцевидцем. Но сказав это, мы обязаны добавить, что утаить ее, нашу духовную жизнь, перед людьми мы не можем. Рано или поздно она появится на сцену нашей повседневной жизни. Можно обмануть людей на некоторое время и даже до большой степени, но, братья и сестры, рано или поздно они узнают, насколько реальна наша духовная жизнь. Сколько времени проводишь ты, например, наедине с твоим Господом, со Словом Его и в молитве? Сколько значения придаешь ты этой главной части твоей христианской жизни? Я теперь не говорю о наших семейных молитвах или о нашем видимом служении Богу, но о нашей внутренней жизни, о которой знает один Бог. Вот тут человек узнается, насколько он духовен и свят, то есть предан Богу. Это и есть значение слова «святость». Павел ставил ее на первом месте. Он знал, что святость перед Богом является источником силы для угодного поведения, прославляющего Господа. Теперь отметим второе слово. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими». Слово «праведно» говорит о отношении апостола Павла к людям, как поступал он с ними. Можно быть совершенно уверенным, если наше взаимоотношение урегулировано с Богом, то оно обязательно отразится в наших поступках с людьми. Божий человек, он всегда будет поступать справедливо, а это значит, что он будет любезен, щедр, воздержан, терпелив и полезен. Поступать праведно значит любить. Слово Божие говорит: «Не оставайтесь должниками никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполняет закон». Некоторые имеют совершенно ложное понятие о том, что значит быть духовным. Они думают, что степень нашей святости зависит от степени нашей отлученности от всего окружающего нас. Более ложного понятия святости не может быть. Правда, святость Богу значит быть отлученным от мира в том смысле, что мы не руководимся им, его принципами, взглядами и убеждениями, но Божьими. Святость – это безоговорочная отдача Богу и значит руководиться Его законом и Его принципами. Христос просит Отца Своего о Своих и говорит: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». Мы не призваны быть отчельниками, скрываться за монастырскими стенами. Дорогие мои, только в Иисусе Христе можем мы скрыться от духа мира. Но скрываться от мира Бог нам не велит. Наоборот, Христос сказал: «Вы соль земли, вы свет мира». Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставить ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Можем ли мы сказать так, как мог сказать апостол Павел верующим в Коринфе? «Мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас». Вы заметили, что он говорит? Что поведение его, как в мире, так и среди детей Божьих, соответствовало его призванию. Верующим в Филиппах он напоминает об этом, говоря: «Только живите достойно благовествования Христова». Наше поведение должно гармонировать, оно должно подходить и соответствовать благой вести. А Евангелие говорит о всем том, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. Это и есть поведение согласно благовествованию Христова. Так ли выглядит наша жизнь? Видит ли мир в нас благовестие Божие? Я теперь не говорю о том, слышит ли он его из наших уст, но видит ли он его в нашем поведении. Как мы сказали в самом начале, о человеке судят не столько по его словам, сколько по его делам. Наша жизнь должна быть таковой, чтобы, как сказано в послании к Титу, не порицалось Слово Божие. Дорогие мои, проверим каждый самого себя, даем ли мы повод тому, чтобы Слово Божие хулилось. Имейте в виду, что мир обобщает верующего с Евангелием, с Библией, со Словом Божьим. Мир знает, что эта книга является нашим правилом жизни. Она формирует наши взгляды, наши убеждения, мировоззрение и вообще наше отношение к жизни. Неверующие это знают. И представьте себе, если жизнь наша противоречит тому, что учит эта книга, то они должны будут сказать: какая это книга? Их Библия. Они говорят, что поступают по Евангелию. Хорошо, если это Евангелие, то я его не хочу. Это и значит давать повод миру порицать Слово Божие. Возлюбленные, о, как важно, чтобы мы всегда поступали праведно по отношению тех, которые в мире, дабы не было хулы на имя Божие и на Евангелие Иисуса Христа. Но, дорогие мои, жить достойно благовествования Христова значит, чтобы наше поведение соответствовало Ему не только по отношению тех, которые вне, то есть в мире, но и по отношению к избранным членам семейства Божия, Церкви Христовой. Слово Божие особенно подчеркивает необходимость правильного поведения и обращения со своими верующими, с нашими братьями и сестрами, «Доколе есть время, будем делать добро всем», — говорит апостол Павел, «а наипаче своим по вере». В нашем тексте, в послании Фессалоникийцам, Павел тоже подчеркивает эту мысль. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими». Он придает особое внимание этому аспекту нашего свидетельства. Каковыми являемся мы среди своих? Например, Тимофею Павел говорит, «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Являемся ли мы образцом для тех, которые нас лучше всего знают? Живем ли мы достойно благовествования Христова в пределах Его Церкви? Верующие в Фессалониках, несмотря на то, что они были совершенно молодые верующие, тем не менее стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. И как сделались они этими образцовыми верующими? Они имели добрый пример, которому они сами подражали. Вы сделались подражателями нам и Господу, напоминает им апостол Павел. Тут, дорогие мои, мы видим одну из причин, почему так важно, как мы поступаем среди народа Божьего. Господь хочет, чтобы каждый из нас показал в себе образец добрых дел, чтобы никому не дать причины говорить о нас худое. Как сказано в послании к римлянам, не подавать брату повода к преткновению или соблазну. А вы помните, что Христос сказал, «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе тому человеку, через которого соблазн приходит». А как это важно, чтобы служитель Божий был добрым примером для всего наследия Божия. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною, наипаче своих по вере». И это приводит нас к третьему слову, определяющему поведение, достойное имени христианина. Безукоризненно. Да, как служители Божии, Павел, Сила и Тимофей, никому ни в чем не полагали преткновение, чтобы не было порицаемо служение. Но не только сердце Павла и его двух сотрудников было предано Богу, и не только жизнь их была примерной, но они имели доброе имя. А имя доброе, как говорит Соломон, лучше доброй масти. Да, оно как приятные душистые духи. И это доброе имя в среде семьи Божией, оно будет благовонным запахом и для неверующих. Христос говорит, «Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Если мы, дети Божии, носящие святое имя Христово, будем любить друг друга, то мир об этом скоро узнает. А это, возлюбленные, самое сильное свидетельство, которое мы можем дать. Да, помимо наших слов, люди хотят видеть на деле благовествование Божие. К этому мы призваны поступать свято и праведно и безукоризненно. А если ты, мой дорогой радиослушатель, еще не познал, как широка, долга, высока и глубока любовь Божия к тебе, то ты ее сейчас можешь узнать и пережить там, у своего радиоприемника, придя к Сыну Его Иисусу Христу. В Нем ты найдешь спасение, прощение грехов и жизнь вечную, ибо Бог тебя так возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного, дабы, уверовав в Него, ты не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

С вами радио BBN, духовный пир, на котором всегда изобилие прекрасной пищи. Однажды в журнале US News and World Report приводились слова одного судьи, которые тот произнес в университете на занятиях по этике со студентами-юристами. Судья предупредил студентов: «Я вам гарантирую, что вам когда-нибудь предложат поступить нечестно. И вот в этот момент будет решаться ваше будущее. И даже если у вас будут дети, а также большие долги, ответ может быть только один – нет». Да, Иисус есть истина и путь, который приведет тебя к покою. Поверь Ему, сомнения забудь, и будет вечно Божий мир с тобою. Оставайтесь с нами.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

0: очень рады, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Даниила. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Мы говорили о том, что Божий вестник, архангел Гавриил, был послан от Бога возвестить Даниилу божественные планы о будущих временах. В рассматриваемой теперь 9 главе книги Даниила мы видим, что Гавриил явился, чтобы укрепить Даниила, который был весьма встревожен видением. «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней». 8 глава, 27 стих. И вот является искренному пророку Гавриил и говорит ему: «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению». 9 глава, 22 стих. «Ибо ты муж желаний, или весьма любимый Богом». Эти слова архангела очень ободрили и утешили Даниила. А после этого Гавриил изложил ему суть пророчества, которое часто называется толкователями Библии 70 неделями или седьминами. Это воистину удивительное откровение, записанное в 9 главе с 24 по 27 стих книги Даниила. Это пророчество связано с народом Израиля и Иерусалимом. Даниил, изучая свитки пророчества Иеремии, убедился, что пленение его народа в Вавилоне продлится 70 лет. Даниила 9 глава 2 стих. Помните, что эти 70 лет были обыкновенные годы, как принято считать времена. Но 70 седьмин следует считать 490 лет, достигнув его путем умножения. Это объяснение делается много яснее, когда мы связываем его с временем указа царя Кира о восстановлении Иерусалима, а не храма. От этого времени до пришествия помазанника Христа на земле прошло 69 седьмин, или 483 года. Не является ли конец 69 седьмин причиной, что многие верующие евреи ожидали его явления, хотя большинство их и находилось в духовной тьме, не зная об этом исполнении пророчества? Вспомните престарелого Симеона, Луки 2 главу, как он ожидал утешения Израилю, как он трогательно взял младенца на руки и возрадовался. Ему было дано откровение свыше, что он не умрет, пока не увидит своими глазами Христа Божия. Луки 2 глава с 25 по 26 стих. Конечно, религиозные вожди Израиля знали из Писания, где должно родиться Мессии Христу. Пророчества 9 главы свидетельствовали им, когда Мессия родится. После указа о восстановлении Иерусалима, Неемии 2 глава, пройдет 483 года. Книжники знали математические данные, их точность, но воспротивились Господу Иисусу Христу, когда Он явился между ними в их родной земле. Гавриил возвестил, однако, что помазанник или Христос будет предан смерти и не будет. Что приводило Даниила в глубокие раздумья? Стало ясным для нас. Господь Иисус Христос воистину был предан смерти на Голгофе, когда Он положил жизнь Свою во искупление мира от греха Его, не только за Израиля. Иоанна 3 глава 16 стих. Итак, 69 седьмин пророчества в книге Даниила совершенно точно исполнились. Но между этим периодом времени и 70-й седьминой есть промежуток времени. Это случается между пророческими возвещаниями Библии. Так и в этом случае. Между концом 69-й седьмины и началом 70-й лежит длинный период времени или диспенсация Церкви Христовой. Этот век Церкви не был объявлен в Библии в Ветхом Завете. Впервые Бог открыл эту тайну апостолу Павлу и другим апостолам. Об этом Бог нашел нужным хранить свое божественное молчание до того времени, пока не пришли времена для откровения. Теперь в веке Церкви различие и разделение между язычниками и евреями устранено. Господь смотрит на эти народы одинаково. Он творит Церковь свою, как тело Христово. Ефесянам 1 глава 22 по 23 стих. Этот перерыв в 70 седьминах будет продолжаться, пока Церковь не наполнится избранными и не будет взята от земли в акте восхищения. Христос явится на воздухе и возьмет свою славную Церковь в небеса. И вот тогда пророческие часы Даниила начнут работать опять. Наступит период великой скорби, и 70-я седьмина исполнится. В это время Израиль будет в центре внимания всего мира. Этот народ будет переживать неописуемые страдания. Беззаконие восторжествует. Мир услышит ложные провозглашения о ложном мире. Храм будет обесчестен. В страшной агонии Израиль будет взывать к Богу об избавлении. Очи Господни будут на Израиле, на народе, который Он назвал избранным Своим народом. Второе пришествие Христа во славе остановит власть зла и царствование Антихриста. Иные пророчества, которые ожидали своего исполнения, также завершатся. Например, Исаия 61 глава с 1 по 2 стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». Когда Господь Иисус читал эти слова в синагоге перед народом, Он остановился перед словами «проповедовать лето Господне благоприятное». Он свернул свиток. Луки 4 глава с 18 по 19 стих. Почему он закрыл книгу? Потому что длинное время разделило период его пришествия на землю первый раз и лето Господне благоприятное и день мщения, который еще не наступил. В конце периода великой скорби, последней седьмины, Господь прольет свой праведный гнев на беззаконников. Как исполнилось большинство пророчеств, так исполнятся и все остальные. Рассматривая 10 главу, мы видим в ней, что Даниил получил еще одно откровение от Бога. В третий год царствования Кира Персидского пророк видел это видение. В первом году Кира он дал повеление, что желающие евреи могут возвратиться в Иерусалим. Это произошло в 536 году до Рождества Христова. Приблизительно 50 тысяч евреев вернулись из вавилонского пленения в Вавилоне, а остальные решили оставаться там. Даниил был в это время в преклонных годах, но Бог не переставал открывать ему важные тайны и истину об Израиле и обо всем мире. Даниил пребывал часто в молитве и уповании на Господа, имея кроткое сердце. В течение 3 недель Даниил сетовал, молился и постил. Не указывает ли это на то, что преклонный возраст не мешает смиренному упованию на Бога, ожиданию Его откровений. До конца своих долгих лет Даниил не переставал быть в общении с живым Богом, и он открыл ему очень много о будущем, потому что пророк был духовен и кроток сердцем. В 9 главе сказано, что архангел Гавриил возвестил Даниилу, что он является весьма любимым Богом. Заметьте слова 10 главы 11 стиха. «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе. Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом, Господом твоим, слова твои услышаны. Молитвы достигли престола Божия. В течение этих 3 недель Даниил был в раздумьях. Почему его молитвы такие искренние не отвечены? Небожитель это объяснил ему. Даниил не знал о сущности происходящего. Шла титанская борьба в небесах. Сатана назван в Новом Завете князем сил воздуха. Его злые духи старались воспрепятствовать, чтобы Даниил не получил ответа. Гавриил не имел иного выхода. Даниил просил Бога Всемогущего оказать ему помощь. Эта помощь пришла. Архангел Михаил был послан ему на помощь. Благодарение за все Господу, всесильному и всезнающему все нужды и тяжелые переживания наши. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Даниила. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Бог мой, судья». Эта книга охватывает все 70 лет вавилонского пленения Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся, каждый день. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом. Да, во Христе мы в безопасности. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам, в 3 главе, 3 стихом, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, поэтому не робейте. Господь силен сохранить нас, потому что Он нас держит. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании к Коринфянам в 3 главе в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
0: Псалом 39. Начальнику хора. Псалом Давида. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и уклоняющимся ко лжи. Много соделал Ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас, кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения Ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал: вот, иду. В свитке книжном написано о мне: я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим, Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно, ибо окружили меня беды неисчислимые. Постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу их более, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей. Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да сметутся от посрамления своего, говорящие мне: хорошо, хорошо. Да радуются и веселятся тобою все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно: велик Господь. Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты — помощь моя и избавитель мой. Боже мой, не замедли. Псалом 40. Начальнику хора. Псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле. И ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. Враги мои говорят обо мне злое, когда он умрет и погибнет имя его. И если приходит кто видеть меня, говорит ложь. Сердце его слагает в себе неправду, и он, вышедший вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него. Он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицем твоим навеки. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. Аминь. Аминь. Псалом 41. Начальнику хора. Учение сынов Кореевых. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда прийду и явлюсь пред лице Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: где Бог твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий с огласом радости и словословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я воспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цуар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажи Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день: где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 42. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо Ты — Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 43. Начальнику хора. Учение сынов Кореевых. Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое Ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою Твоею истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их. ибо они не мечем своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца, и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним. Боже, царь мой, ты тот же. Даруй спасение Иакову. С тобою избодаем рогами врагов наших. Во имя твое попрем ногами восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня, но ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек. Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими, обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец, на снидение и рассеял нас между народами. Без выгоды Ты продал народ Твой и не возвысил цены его. Отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчей между народами, покиванием головы между иноплеменниками. Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лице мое. От голоса поносителя и клеветника, от взоров врага и мстителя, все это пришло на нас. Но мы не забыли тебя и не нарушили завета твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути Твоего, когда Ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертную. Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог? Ибо Он знает тайны сердца, но за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Восстань, что спишь, Господи! Пробудись, не отринь навсегда! Для чего скрываешь лице Твое? Забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильпнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей. Псалом 44. Начальнику хора на музыкальном орудии Шошан. Учение сынов Кореевых. Песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Язык мой — трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечем твоим сильный, славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды. И десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна и алой и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя, стала царица одесную тебя в афирском золоте. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице твое. Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее, приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «BBN». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Итак, мы продолжаем наше ежедневное изучение и исследование Священного Писания Библии. В прошлом уроке мы, слушатели, окончили 3 главу. Сегодня, в 4 главе Евангелия от Марка, мы находим несколько притч, а в конце – чудо усмирения бури на море. Об этом мы уже читали в Евангелии от Матфея, кроме части одной притчи, которую мы не находим там. Евангелие от Марка – это Евангелие действия, как я уже говорил в наших прошлых лекциях. И в нем Марк представляет нам притчи также в форме действия. Мы прочитаем первый стих 4 главы, где Иисус вновь собирается учить народ и говорит: «И опять начал учить на море. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря». Здесь, как вы видите, начинается переломный момент в служении Иисуса Христа. Он отвергнут в своем народе. Его преследуют религиозные вожди, стараясь уловить его в каждом его слове. Народ больше заинтересован его чудесами, нежели его наукой. И он вынужден обратиться с проповедью ко всем людям, населяющим те места, включая и язычников. Но проповедь его теперь представлена в другой форме. Он начинает говорить притчами. Мы читаем второй стих. «И учил их притчами много, и в учении своем говорил им». Он и раньше употреблял некоторые символические иллюстрации, когда говорил, например, с женщиной у колодца о живой воде, о воде жизни. Он сказал своим ученикам, что он сделает их, например, ловцами человеков, и что нивы побелели, поспели к жатве, когда говорил о том, что народ созрел к принятию Евангелия Царства. Также он говорил о соли и о свете, и об основании жизни на камне или на песке. Но это не были притчи. Теперь же он употребляет метафорический метод и говорит притчами. Мы прочитаем от 3 до 9 стиха, где написано следующее. «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге. И налетели птицы, и поклевали то, иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, а иное 100. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Слово Божье, слушатели дорогие, сеется, но попадает на различную почву человеческих сердец. И только в некоторых случаях находит себе хорошую почву, где может не только произрасти, но и дать плод. Эта хорошая почва представляет тех, которые спасены. Иисус хочет, чтобы верующие приносили плод, но ученики Его не поняли притчи. И вот мы читаем от 10 по 12 стих, где говорится: «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им: „Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи“. Дайте мне пояснить, слушатели, почему Иисус с этого момента и до конца своего служения прибегает к употреблению притч. Его враги отвергли его учение. И вот теперь толпы народа были безразличны к духовным истинам. Они активно интересовались его чудесами, но не практикой духовных вещей. Иисус прибегает сейчас к притчам, чтобы оживить их интерес. Враждебное отношение его врагов и безразличие масс, непонимание ими небесного призыва, вынудило Иисуса употреблять притчи для тех, кто жаждал праведности, чтобы они насытились, а тем, кто хотел духовных истин, дать им прозрение. Прежде чем достичь у людей понимания духовных истин, их нужно заинтересовать ими, чтобы они захотели их. Если сердце и глаза человека открыты, и он жаждет знать, тогда Дух Божий может внести великую истину в такое сердце. Часто можно слышать выражение: «Если вы не примете Христа, то погибнете». Дело в том, что вы уже погибшие, и вы будете оставаться погибшими, пока не примете Иисуса Христа как вашего личного Спасителя. Вы погибшие. Мы должны это понять, слушатели, что все люди погибшие, все отошли от Бога. Нет ни одного, написано, ищущего Бога. Но ваше отношение к Слову Божьему определит, будете ли вы спасены или нет. Доверитесь ли Христу? Примите ли Его как вашего Спасителя? Слово Божье – это зерно, которое сеется. Какой почвой являетесь вы для Него, дорогие друзья? Упадет ли Слово Божье на хорошую почву? Это очень важно. Все мы погибшие. И наше принятие Слова Божье определяет, будем ли мы спасены, или же все-таки останемся погибшими навеки. И вот теперь Иисус дает объяснение притчи. Мы прочитаем стихи от 13 до 20 из этой 4 главы Евангелия Марка. Написано: «И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает услышавших слово, но в которых заботы этого века, обольщение богатством и другие пожелания входят в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной в 100 крат. Сеятель – сын человеческий, друзья дорогие, и семя – это слово Божье. Птицы представляют сатану. Потом идет различная почва человеческих сердец. –

И вот мы, друзья, читаем дальше стихи от 21 по 25, где говорится: «И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того, чтобы поставить ее на подсвечники. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И сказал им: «Замечайте, что слышите. Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Друзья дорогие, свет несет с собой ответственность. Человек любой, получивший истину, должен действовать. Мы были во тьме, пока свет Евангелия не проник через нас и не осветил нас. Человек грешный находится во тьме. Он грешный не потому, что он слаб или несведущ, он грешный по своей природе, и потому он есть активный, сознательный грешник, и он остается им, пока не примет света, пока не примет своего Спасителя. Бог требует действия. Вера осуществляет действие по достижению того, о чем говорит Бог. Ваша жизнь должна основываться на вере и двигаться верой. Мы, друзья, прочтем от 26 по 29 стих в этой 4 главе Евангелия Марка, где говорится: «И сказал, Царство Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Друзья, это притча о Царстве Божьем, универсальном Царстве Божьем, имеющем в себе вечность, тогда как Царство Небесное есть временным царством. Это есть власть неба над землей. Царство же Божье наш Господь сравнивает с ростом зерна. Это динамичное царство. Оно является собой жизненное возрастание и развитие вечных принципов. И, конечно, начинается уже сейчас в сердцах верующих людей. Это, можно сказать, это иллюстрация Слова Божьего, работающего в наших сердцах и в нашей жизни. Другими словами говоря, как и написано в Священном Писании, оно действует. Оно действующее в наших сердцах, дорогие слушатели. Третья притча о горчичном зерне. Мы читаем от 30 по 34 стих, где написано: «И сказал, чему уподобим Царство Божье? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Друзья дорогие, горчица не есть пища, это притча о внешнем росте христианства, как продукта человеческой энергии, но не Духа Святого. Но как бы то ни было, друзья, здесь объяснение очень ясное, что горчичное зерно растет очень быстро, и очень большое дерево выходит из этого. Царство Небесное прекрасно, дорогие слушатели. И
можно сказать, что в нем поместятся многие, и многие те, которые приняли это царство через Иисуса Христа. Но дальше мы читаем стихи от 35 по 41, где говорится: «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Картина бушующего моря, уважаемые слушатели, и усталый после трудов спящий Господь, ученики в страхе. Они будят учителя: «Быстро, быстро, учитель, спасай нас!» И он дает повеление ветру и морю утихнуть. И сейчас же сделалась величайшая тишина. И, конечно, ученики убоялись страхом великим от сознания, что с ними некто могущественный, которому повинуется и ветер, и море, повинуется стихия. Но это, друзья, это физический страх. Господь же может полностью удалить ваш страх внутренний, дорогие слушатели. А это очень и очень важное. Он может дать вам повиновение Его воле, если вы будете послушны Ему. Повинуйтесь Ему, и Он удалит страх. Имейте веру, не так, как те ученики, которые боялись, не имея веры. Страх появляется тогда, слушатели дорогие, когда полно у вас неверия. Но когда у вас вера,

0: вопрос такой: почему Иисус Христос учил притчами? И как Он объяснил притчу о семени? Кем же является сеятель и кого представляет семя? На этом, дорогие слушатели, всего вам хорошего. До следующей встречи в эфире. Если у вас появятся вопросы, пожалуйста, пишите. Мы постараемся вам ответить.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

сеть Благой Вести в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Хотел бы ободрить вас истиной, о которой говорится в 33-м псалме, а в 20-м стихе. Там говорится, что праведник не освобожден от скорбей, но он не оставлен в них. Этот стих показывает реальность христианской жизни. Испытания приходят, но Господь остается избавителем. Божья помощь не всегда означает отсутствие трудностей, но всегда означает Его присутствие, поддержку и конечное избавление. Будем помнить об этом и ободряться этой истиной в своей жизни. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание «Бибиян». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания «Бибиян» на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. В 30 километрах к югу от Иерусалима, в гористой части Иудеи, почти на 900 метров над уровнем моря, расположен город Хеврон. Древнее название этого места было Кириаф-Арба, то есть город Арба. Во времена патриарха Авраама, около 4000 лет назад, эта местность принадлежала народу, который Библия именует хиттеями или сынами хеттовыми. Если вспомнить родословную Ноя, приведенную в 10 главе книги Бытие, становится ясно, что это были потомки Хета, сына Ханаана. Долгое время критики Библии утверждали, что такого народа в древности не существовало, так как в остальной древнейшей литературе о нем нет свидетельств. Однако в 1870 году такие свидетельства были найдены. К ним относятся обнаруженные в Хамате надписи, в которых упоминаются хеты, а также письмена из древнего Тель-эль-Амарна. Эти находки доказывают, что хетский народ жил севернее Палестины в Малой Азии. В 1905 году в самом сердце Турции было обнаружено новое свидетельство. Найдены так называемые «мертвые хетские камни», руины массивного каменного сооружения с надписями. Они не оставили сомнения в том, что как раз на времена Авраама пришелся расцвет хеттского государства, приблизительно с 2100 по 900 год до нашей эры. Царство хеттов начиналось севернее Евфрата и простиралось до Черного моря в Малой Азии. Наряду с Вавилоном и Египтом хеттское государство было весьма влиятельным. Они имели несколько форм письменности, причем написание светских и культовых документов было различным. Барельефы и выдолбленные в скале изображения рассказывают о жизни этого народа в библейские времена. Таким образом, хеттские открытия в Турции и Египте послужили очень важными доказательствами. Во-первых, они подтвердили подлинность библейских текстов, в которых упоминаются хетты во времена Авраама. И во-вторых, они отняли у критиков возможность утверждать, что до 700 года до нашей эры в Египте вообще не было иностранцев, как писал во времена Цезаря историк Диодор. Таким образом, археологические открытия вновь подтвердили достоверность Писания. А мы продолжаем изучение первой книги Библии «Бытие» вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня разговор пойдет о Божьих благословениях Аврааму, а затем мы перейдем к 23 главе, где рассказывается о смерти Сары, и немного поговорим о том, как Авраам решил найти для Исаака жену. В 14 стихе 22 главы Бытие мы читаем, что произошло после того, как Авраам уже готов был принести в жертву своего сына. Но Бог вмешался и нашел Исааку замену. «И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире, что означает «Господь усмотрит». Посему и ныне говорится «На горе Иеговы усмотрится». Авраам дает имя тому месту, на котором он намеревался принести в жертву Исаака, и на котором, как полагают многие, впоследствии был построен храм Соломона. Голгофа, лобное место, расположено на той же горной гряде, на которой стоял храм. Там Авраам принес свою жертву, и там был распят Господь наш Иисус Христос. Авраам назвал это место Иегова Эре, что значит «на горе Иеговы усмотрится». Именно здесь Бог вступился за его сына. Далее из текста мы узнаем, что Господь подтверждает свои обетования Аврааму. В 15 и 16 стихах мы читаем: «И вторично воззвал ангел Господень с неба и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего. Но постойте, я хочу спросить, сделал ли Авраам это дело? Нет, он не принес своего сына в жертву, но Бог все равно говорит ему, так как ты сделал сие дело. Видите, Авраам верил Богу и сделал достаточно много, чтобы и вы, и я, и вся сотворенная вселенная узнали то, что Бог уже знал. Авраам, ни минуты не сомневаясь, хотел отдать Богу своего сына. И Господь зачел Аврааму это дело, как если бы он действительно выполнил его. Перед Богом Авраам оправдан верой, перед людьми же он оправдан делами. Он на деле доказал, что у него эта вера есть. Через жертвоприношение Бог дает понять, что должен явиться человек, который займет это пустующее пока место. Человек, способный стать спасителем людей, тех, которые подлежат спасению. Великий прообраз Христа дается нам в этой главе. Авраам говорит, что Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, а пока Бог нашел овна и принял его как жертву. Спустя же 19 столетий Бог действительно усмотрел себе агнца в Иисусе Христе. Бог удержал Авраама и не дал ему принести жертву Исаака, поскольку это было бы неправильно. Господь пощадил сына Авраама, но не пощадил своего собственного сына и отдал его по собственной воле ради спасения каждого из нас. В стихах 17 и 18 мы читаем слова Бога, обращенные к Аврааму. «Я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. И овладею семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». О каком семени говорит здесь Бог? Если вы обратитесь к 16 стиху 3 главы послания к Галатам, то увидите, как Павел трактует понятие «семя». «Но Аврааму даны были обетования и семени его». Не сказано потомкам, как бы обо многих, но как об одном – «семени твоему, которое есть Христос». Таким образом, у нас есть истинно библейское толкование слова «семя». Когда Бог сообщил Аврааму эту благую весть о благословении? Да именно тогда, когда призвал его возложить на жертвенник единственного сына, Бог говорит: «И благословятся в семени твоем все народы земли». И это семя – Христос. Такова благая весть Евангелия в том виде, в каком его получил от Бога Авраам. Итак, Авраам знал намного больше, чем мы можем предположить. Бог очень многое открыл Аврааму во время, когда Спаситель еще не пришел. Сегодня мы знаем, что Христос не придет еще 19 столетий. Но именно там, на вершине горы Мория, где Авраам приносил в жертву Исаака, была прообразно нарисована картина жертвоприношения и даже воскресения Христа. После того, как Бог призвал Авраама принести в жертву Исаака, прошло 3 дня, прежде чем Авраам достиг горы Мория. Бог вернул Аврааму Исаака живым на 3-й день. Но ведь это прообраз смерти Христа, воскресшего на 3-й день. Павел говорит, что Бог благовествует Аврааму, то есть сообщает ему благую весть о благословении и спасении людей. И сегодня это его благовествование о пришествии Христа чудесным образом исполнилось для всего мира. Оставшаяся часть главы проливает некоторый свет на семью Авраама. Авраам оставил своего брата Нахора на обратном пути в Харан. Линия Нахора не прослеживается в Писании, но она пересечется с линией Авраама немного позже. Мы узнаем об этом по мере продвижения вперед по книгам Писания. Что касается окончания этой главы, то есть стихов с 20 по 24, то я предлагаю вам прочитать эти стихи вслух. Тем самым вы отлично поупражняетесь в произношении библейских имен. Теперь мы приступаем к чтению 23 главы книги «Бытие». Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. «И умерла Сара в Кириафарбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее». Обратите внимание, что возраст Сары 127 лет. Ей было 90, когда родился Исаак. И это означает, что Исааку было 37 лет ко времени ее смерти, которая, как я полагаю, произошла спустя несколько лет после несостоявшегося принесения Исаака в жертву. Нам сообщается, что Сара умерла в Кириафарбе, и что это место ныне называется Хеврон. Аврааму также пришлось покупать пещеру для погребения своей умершей жены в той самой земле, которую обещал отдать ему Бог. Почему Авраам не стал хоронить Сару где-нибудь в другом месте? Потому что все надежды на будущее были связаны именно с этой землей. По мере чтения 23 главы мы поймем, что хотя в ней и описывается лишь приготовление к погребению, которые не были ни интересными, ни волнующими, а кому-то могут показаться даже несколько неприятными, в этой главе, тем не менее, содержатся важные истины. В стихах 3 и 4 Авраам начинает переговоры о покупке земли. «И отошел от Авраама, от умершей своей, и говорил сынам Хетовым, и сказал, «Я у вас пришлец и поселенец, дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Авраам называет себя пришельцем и поселенцем даже в земле обетованной, в земле, которую обещал ему Бог. Какова же реакция сынов Хета? Об этом написано в стихах 5 и 6. «Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему, «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». То есть Авраам слышит чрезвычайно великодушное предложение от живущих в этой земле сынов Хета. Они говорят Аврааму, «Просто выбери любое место, вот и все. Мы будем рады оказать тебе эту услугу». Авраам произвел на них большое впечатление. Они называют патриарха «князь Божий». Слово этого человека для них кое-что значит. И Авраам отвечает сынам Хета в стихах с 7 по 9. «Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым, и говорил им, и сказал, «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня. Попросите за меня Эфрона, сына Цахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения». Пещера Махпела – погребальное место, которое выбрал Авраам. Однако он хочет заплатить за нее, а не принимать в дар. Другими словами, пока Бог не отдал полностью эту землю, Авраам намерен получать на ней то, что ему нужно, за деньги. Сейчас он покупает участок для погребения Сары. Я еще раз задам тот же вопрос. Почему Авраам не стал хоронить Сару где-нибудь в другом месте, но похоронил ее именно здесь? Потому что это была обетованная земля, и с ней были связаны все его упования. Когда мы будем читать Писание дальше, мы увидим, что там говорится о двух великих чаяниях и двух великих Божьих замыслах. У Бога есть земной замысел, и у Бога есть небесный замысел. Авраам хотел быть похороненным в этой земле, чтобы с наступлением времени воскрешения они с Сарой и воскресли в земле обетованной. Патриарх Авраам, конечно, не представлял себе, как много людей будет жить после него. В этой земле должны будут воскреснуть из мертвых буквально миллионы людей. Таково было их чаяние. Это чаяние земное, и оно обязательно сбудется. На последней вечере наш Господь сказал своим ученикам, которые были сведущи в Ветхозаветном Писании и разделяли ветхозаветные чаяния: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Это Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 1 по 3. Иисус говорил о новом небесном Иерусалиме, который Он сейчас готовит для нас и куда должна будет переместиться Церковь. Новый Иерусалим будет вечной обителью Церкви. Эта весть была для учеников Христа абсолютно новой. И я боюсь, что такой же она окажется и для многих христиан. Бог никогда не говорил Аврааму, что заберет его с этой земли на небеса. Напротив, Бог много раз повторял патриарху: «Я дам тебе эту землю». Авраам поверил Богу, поэтому и хотел похоронить Сару в земле обетованной. Эта земля стала для патриарха местом, где следует хоронить своих умерших родственников. Авраам и сам хотел упокоиться в этой земле, и он действительно в ней покоится. Известно точное местонахождение гробницы Авраама под Хевроном в 30 километрах к югу от Иерусалима. В одном нашем путешествии по библейским местам мы посетили мусульманскую мечеть, выстроенную на этом месте. Откровенно говоря, за все время того путешествия я нигде не чувствовал себя скованно или неуютно, за исключением Хеврона. Нас предупредили, что вести себя в Хевроне следует крайне осторожно, потому что здесь очень неприязненно относятся к туристам, да и, собственно говоря, ко всем, кто не отсюда родом. Разумеется, мечеть нам посетить разрешили, ведь за это с нас брали деньги. И, войдя внутрь, мы сквозь небольшую щель в полу увидели грот, где, как считается, погребены Авраам и Сара, Исаак и Ревека, Иаков и Лия. Что касается Рахили, то она похоронена в Вифлееме. Все эти люди похоронены в Израиле, так как их упованием было воскреснуть из мертвых в земле обетованной. Это земное упование. У тех же, кто вступил в Новый Завет с Господом, упование небесное. Это упование на новую жизнь на небе с Господом нашим Иисусом Христом. Думаю, что вам понятна разница. И вместе с тем вы теперь понимаете, почему для Авраама было так важно похоронить Сару именно в земле обетованной. Итак, Авраам собирается купить землю. Обратите внимание на переговоры в стихах с 10 по 12. «Эфрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Эфрон, хиттиянин, Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал: „Нет, господин мой, послушай меня. Я даю тебе поле и пещеру, которая на нем. Даю тебе, пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее. Похорони умершую твою“. Авраам поклонился пред народом земли той. Отметим поведение Авраама и великодушие этих людей, в особенности Эфрона. Определенно, в те времена уже встречались очень вежливые люди. Мы сейчас полагаем, что тогда жили дикари с дубинками, которые всегда готовы были дубасить друг друга. Однако, если бы Авраам, Исаак, Иаков или другие ветхозаветные праведники и даже люди, упомянутые в данной 23 главе, попали бы в современный Лос-Анджелес, я думаю, что, вернувшись, они рассказали бы своим соотечественникам. Представляете? Наши потомки – это какая-то банда дикарей. У них царит полное бескультурье. Это грубые, неотесанные и бесчестные люди. Я уверен, что именно так они о нас бы отозвались. Однако у нас, живущих после них, есть то преимущество, что мы можем отзываться о них, а они о нас нет. И мне сейчас важно отметить, насколько вежливы были те люди. Итак, Авраам поклонился пред народом земли той. И далее в стихах с 13 по 16 мы читаем. «И говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал, «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему, «Господин мой, послушай меня». «Земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых. 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. То есть Авраам заплатил за поле и гробницу тогдашней валютой. Приобретая место для погребения, Авраам совершает похороны Сары. Вот какими стихами с 17 по 20 заканчивается 23 глава книги Бытия. «И стало поле Эфронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым, пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля, в Махпеле, против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем, в собственность для погребения». Очевидно, это то самое место, где сейчас в Хевроне стоит мечеть. Она считается второй или третьей по значению мечетью мусульманского мира. У мусульман имеется великое множество мечетей в Каире и других городах, и те мечети, которые мне довелось увидеть, очень красивы. Главной из них является, конечно, мечеть в Мекке. Я как-то не уверен, идет ли далее в табеле о рангах мечеть в Хевроне или мечеть в Иерусалиме, но второе и третье места принадлежат им. Вы уже знаете, почему мечеть в Хевроне так важна. Ведь все арабы ведут свое происхождение от патриарха Авраама. Перед тем, как перейти к 24 главе книги Бытие, следует сказать, что она является одним из поворотных пунктов повествования, составляющего второй большой раздел этой книги. В первом разделе, состоящем из глав с 1 по 11, речь шла о четырех великих событиях. А в разделе втором, состоящем из глав с 12 по 50, речь идет о четырех великих людях. В частности, в главах с 12 по 23 мы познакомились с патриархом Авраамом, человеком веры. Теперь же в главах с 24 по 26 мы будем читать про Исаака, горячо любимого сына Авраама. В жизни Исаака произошли три великих события, и о двух из них мы уже знаем. Первым событием было его рождение. вторым – несостоявшееся принесение его в жертву. Третье событие заключалось в том, что Исаак нашел себе невесту. Говорят, что в жизни мужчины есть три значительных события. Это его рождение, его женитьба и его смерть. И выбирать ему доводится только во втором из них – при женитьбе. Бывает, конечно, что выбор у него даже в этом случае оказывается не слишком широк, но тем не менее такова жизнь. Друзья, на этом наша сегодняшняя беседа по книге «Бытие» заканчивается.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного – Иисуса, взять на себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

Еще раз хочу вам напомнить наши адреса. Адрес нашей страницы bbnradio.org. Там, наряду с русским языком, вы можете услышать наши программы еще на 7 других языках. А также, если у вас возникают вопросы по поводу наших программ, вы можете писать нам электронные письма по адресу russian@bbnradio.org. Еще раз повторю, russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем, и нам очень хочется, чтобы мы с вами имели одни и те же мысли, что во Христе Иисусе. Да благословит вас в этом Господь. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Дело отца – заботиться о семье. Многие христиане противятся той идее, что мужчины и женщины по природе своей – суть одно и то же. Ведь Библия учит нас, что у мужчины и у женщины очень важные, но очень разные роли. К сожалению, многие христиане до сих пор затрудняются объяснить эти роли. Но когда мы изучаем описание семьи в Библии, особенно в 5 главе послания к Ефесянам, картина начинает проясняться. Все библейские примеры материнства и отцовства могут быть сведены к одной главной идее. То, что мы называем нормальным материнским инстинктом и нормальным мужским стремлением защитить и уберечь от опасности свою семью – две стороны одной монеты. Хороший пример тому ученые недавно увидели в певчей птице сиалии. Они выяснили, что у этих птиц отцы приносят дочерям, сидящим на яйцах, вдвое больше еды, чем сыновьям. Хотя, конечно же, и сыновьям пищи достается вдоволь. Ученых озадачивал этот факт, пока кто-то не предположил, что отцы просто на своем примере учат дочерей выбирать спутника жизни. Самки сиали очень переборчивые, и от партнера они ждут в первую очередь способности добывать пропитание для подрастающего поколения. В наш век, когда обязанности родителей начинают забываться, эта маленькая птичка напоминает нам, что Творец определил эти обязанности в своем слове.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Мы каждый день бываем на Голгофе. Отчет себе не отдавая в том, порой казним Христа за чашкой кофе. Порой прощаемся

0: В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял его в свое сердце как личного спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить ему «Да, Господь».
1: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
2: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании Коринфянам в 3 главе в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: «Слово благодати» представляет серию проповедей «Решение конфликтов». Часть первая. Причины конфликтов. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Если кто-то из вас наблюдает за тем, что происходит сегодня на политической арене здесь, в Соединенных Штатах Америки, сейчас идет, так скажем, гонка предвыборная между кандидатами в президенты от Демократической партии. Их, кажется, там 9 или 10 человек, которые претендуют на то, чтобы быть выдвинутыми от Демократической партии, чтобы состязаться с сегодняшним президентом на выборах в ноябре. Вы знаете, если послушать хотя бы немножко, что они говорят... Каждый старается облить грязью до нельзя своего соперника. Между прочим, в Вашингтоне существует 40 фирм, специализирующихся на добывании грязи. Их так и называют – dirt diggers, то есть откапыватели грязи. То есть что они делают? Они откопают в родословной, в истории какого-нибудь политического деятеля все, что только хочешь. Им платят большие деньги для того, чтобы каким-то образом унизить своего соперника, для того, чтобы как-то очернить его, для того, чтобы самому вылезти чуть-чуть повыше, поставив вот таким вот образом обстоятельства. К сожалению, это реальность жизни. К сожалению, сегодня мир построен на соперничестве. Возьмите конфликты экономические, конкуренция. Сегодня даже говорят так, что без конкуренции, без экономического конфликта не будет экономического роста. К сожалению, это так. И капитализм, он представляет собой форму экономических взаимоотношений, которая использует вот эту конкуренцию, которая использует желание доминировать для того, чтобы каким-то образом извлечь что-то отсюда. Если посмотреть на конфликты имущественные, сколько людей перестали разговаривать друг с другом из-за того, что они не поделили что-то. Если посмотреть на конфликты бытовые, посмотрите, как часто вы вступаете в конфликт с вашими близкими, с теми, кто рядом с вами. Иногда этот конфликт выражается в форме какого-то соперничества, ссоры, обиды, может быть, противостояния, может быть, драки у кого-то. Иногда это просто тлеющий конфликт, который где-то глубоко в сердце происходит. Посмотрите, то, что я сейчас перечисляю, это различные спектры жизни, которые каждый из которых построен на конфликте, несет с собой конфликт. Наша задача – посмотреть на то, как мы, как христиане, должны на это реагировать. Что Библия говорит для того, чтобы мы с вами могли правильно себя вести. Вы знаете, конфликты настолько общераспространенное явление, что когда Чарльз Дарвин наблюдал за развитием человечества, помните, он пришел к выводу, что человечество развивается по эволюции, по эволюционному пути, и он предложил так называемую теорию эволюции. Так вот, основной постулат теории эволюции заключается в конфликте. Выживает сильнейший. То есть более сильные подавляют менее сильных. Более сильные выживают и топят тех, кто менее сильный. Это характеристика человечества. Это характеристика нашего мира. И сегодня хотел бы посмотреть вместе с вами, посмотреть на причины, почему наш мир таков. И что можно сделать? Каким образом, какая наша задача? Каким образом мы с вами можем жить вот в этом реальном мире? Мы можем как христиане, что мы можем как христиане противопоставить этому миру? Какое наше отношение, какое наше место и наше положение, когда мы сталкиваемся с конфликтами? Как я уже сказал, что человечество, оно характеризуется конфликтом. И здесь есть вот такой парадокс, что с одной стороны, люди не могут жить в одиночку. Если человек на необитаемом острове, бедный, несчастный человек, да? Нету рядом никого. С другой стороны, люди не могут жить вместе. Потому что как только, где только два человека, там две разных точки зрения, там два разных мнения, там две воли, там противостояние идей, интересов и так далее. Там конфликт, который выливается, но это уже в зависимости от того, как люди эти могут контролировать этот конфликт. Вопрос заключается в том, что мы приходим к Библии как к книге мира. Я хотел бы, чтобы сегодня, в этот вечер, каждый из нас, пришедший сюда, смог прежде всего посмотреть на Божье Слово, которое дало бы вам ответ, которое бы дало нам сегодня практическое основание для нашего мира. Позвольте этому миру начаться с вашего сердца, с вашего дома, с ваших самых близких людей, которые рядом с вами. Позвольте этому миру объять вас, пропитать вас собою. Позвольте ему сформировать ваше мышление, ваши чувства контролировать. Давайте сейчас, открывая Священное Писание и говоря о том, как Библия рассматривает конфликты, давайте подходить к этому с тем, чтобы научиться самим, прежде всего самим. Итак, причины конфликта. Для того, чтобы нам понимать, каким образом мы можем правильно вести себя в конфликтах, нам с вами нужно научиться пониманию природы или причины, почему конфликты возникают. Конечно, нам хотелось бы жить в мире, в котором бы не было конфликтов. Но Бог так устроил, так допустил, что мы живем в мире, в котором конфликты – это реальность. И поэтому наша задача – понимать эту реальность и сформировать правильное отношение к ней. Первая причина, по которой конфликты становятся естественными, это природа человека. Откройте, пожалуйста, книгу «Бытие», первую главу. В книге «Бытие» описано, как Бог сотворил человека. Он творил много-много различных элементов Вселенной. Творил небо, землю, он творил животных, растения. Но только человека он сотворил со способностью иметь качества, подобные Богу. То есть человек был создан, был сотворен по образу и подобию Божию. То есть он был сотворен личностью. То, что человек был сотворен личностью, означает, что у человека есть собственное самосознание, первое. Он осознает, что он существует. Во-вторых, у человека есть его воля. Его личное право, способность принимать решения. Кроме того, у человека есть способность управлять. У него есть способность видеть, анализировать ситуацию на основе этой, так скажем, интеллектуально воспринятой ситуации или информации. Он принимает решения. У человека есть эмоции, он чувствует что-то. Давайте посмотрим. Книга «Бытие», 1 глава, 27 и 28 стихи. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Вы знаете, когда мы говорим о том, что человек является личностью, мы говорим о том, что потенциально Бог сотворил человека с возможностью для конфликта. То есть, если существует воля, значит, эта воля может действовать в конфликте с другой волей. И Бог сотворил таким человека. Иногда нам непонятно, иногда люди задают вопрос, ну для чего Бог сотворил так Адама и Еву, что они согрешили, и в результате этого мы сегодня пожинаем вот эти результаты грехопадения. Там трудно иногда представить это. Причина, почему нам трудно это представить, потому что мы пытаемся стать на позицию Бога и продиктовать Ему, каким образом Он должен был сотворить землю. Но когда мы смотрим на Священное Писание характеризует 31 стих этой же главы. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот весьма хорошо». Это очень интересное обстоятельство, друзья. Дело в том, что когда Бог сотворил первых людей, эти первые люди были свободными личностями. Они были личностями, и они были свободными. То есть они были вправе поступать так, как им хочется. В этом заключается суть свободной личности. Так вот, живя в этом Едемском саду, живя в раю, имея эту свободу, пользуясь этой свободой, очень удивительно, очень интересно, что люди, тем не менее, были в прекрасной атмосфере абсолютной гармонии. У них не было конфликта. У людей, свободных людей, обладавших свободной волей, живших в этих обстоятельствах, в обстоятельствах вот этого райского сада, сада Едемского, они, тем не менее, жили в ситуации абсолютной полной гармонии. Не было ничего, что нарушало бы этих отношений. Они очень дружно жили. Так жили, что написано, увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. То есть, посмотрите, несмотря на то, что человек был сотворен личностью, и этот факт говорит о том, что потенциально он имел в себе саму возможность к тому, чтобы он вступал в конфликт, тем не менее, этого конфликта не было. Есть причина, почему этого конфликта не было. Не было конфликта только потому, что человек был абсолютно предан Богу. Бог занимал центральное место в Эдемском саду. Таков Божий мир. Тогда, когда Бог занимает центральное место, тогда, когда Его подданные признают абсолютный статус Бога, тогда нет конфликта. Тогда все решается в Боге. Тогда все эти люди, все действующие лица, они находят свое согласие в Боге. Они признают, что Бог является авторитетом, который управляет всем. Они не имеют права конфликтовать. Они не имеют права предъявлять свои претензии другому. Они не могут выставлять себя выше другого. Вот таким был первый мир. Это уникальное творение, это уникальное положение, когда люди действительно были наполнены тем, что они обладали свободой, они жили как свободные люди, они жили в этом мире полном гармонии, и в то же самое время они жили в абсолютной посвященности, посвященности Богу и посвященности друг другу. Вы знаете, когда Бог сотворил первых людей, Он позаботился о том, чтобы вот этот мир, в который они вошли, они сразу его познали как мир абсолютной гармонии, как мир, в котором существует Бог. И этот Бог занимает свое доминирующее место по праву. То есть оно ему законно принадлежит. Он не рвется вперед, он есть впереди. Он не подавляет других, а он занимает это место суверенного владыки, и он сотрудничает с человеком или привлекает человека к сотрудничеству. Вы помните, Бог поручает человеку и говорит, вот тебе сад, возделывай и охраняй его. Он говорит, вот тебе животные, пожалуйста, дай им наименование каждому из них. То есть у Бога есть вот такой творческий процесс, когда он вовлекает человека в свое дело. Он привлекает его и делает его соучастником. Участником своего дела. Вы знаете, когда мы говорим о Божьем порядке, этот Божий порядок отражает Божью природу. Вообще, это одна из самых больших тайн, один из самых интересных аспектов познания Бога или богословия вообще. Он заключается в том, что Бог в своей природе триедин. Очень интересно, то, что Бог... Он как бы состоит из трех личностей, которые слиты воедино, в одну личность. Мы читаем очень ясно, написано, что Бог Отец является личностью, Бог Сын является личностью, Бог Дух Святой является личностью. И при всем этом мы видим, что в этой Троице существует такая гармония, такое слияние друг с другом, такое согласие друг с другом, что у них нет противостояния. У них нет борьбы за то, кто будет первый. У них нет желания подавить другого. Все то, из чего состоит, чем представлена Троица, характеризуется абсолютным миром, абсолютным согласием, абсолютной гармонией. Вы знаете, когда мы смотрим на тот мир, который Бог создал для человека, когда человек был введен в этот мир, вот этот мир отражал этот Божий характер. Он отражал Божие состояние, в котором нет противостояния, в котором нет борьбы за власть, в котором нет борьбы за то, чтобы подавить кого-то, чтобы восстать против кого-то, чтобы каким-то образом противопоставить что-то кому-то. Это характеризовало тот мир, в котором был сотворен человек. В этом основа Божьего мира. То есть, посмотрите, сотворив человека с потенциальной возможностью конфликта, тем не менее, Бог создал условия, в которых человек не имел этого конфликта. Человек жил абсолютно наслаждаясь гармонией и миром. Ему не приходило в голову, Ему не было потребности, не было необходимости выставлять себя вперед. Он просто жил, наслаждаясь жизнью посвящения Богу. Бог был для него все во всем, и он наслаждался этой жизнью. И наслаждаясь этой жизнью, он приносил это же наслаждение людям, которые были вокруг. Адам приносил это наслаждение Еве, Ева приносила это наслаждение Адаму. То есть таким образом был устроен Божий мир, и таким образом должен быть устроен мир. Проблема, которая привела человечество в то состояние, в котором оно находится сейчас, возникла в тот момент, когда человек согрешил, когда человек нарушил вот этот Божий мир гармонии, когда другая реальность наступила. Давайте посмотрим третью главу. Третья глава книги «Бытие». Мы встречаем здесь вторую причину конфликта, а точнее главную причину конфликта. Эта причина заключается в том, что человек, такой, каким мы знаем его сегодня, является греховной личностью, то есть личностью, пораженной грехом. Посмотрите, пожалуйста, 4 и 5 стих 3 главы. «И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, то есть плоды от дерева, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Это очень важное обстоятельство, дорогие друзья. Если вы хотите успешно бороться с проблемами конфликта в вашей жизни, если вы хотите научиться преодолевать конфликты правильно, правильно к ним относиться, если вы хотите построить свою жизнь по-библейски, так, чтобы ваше мышление и ваше отношение к людям было сформировано библейской истиной, вам нужно понять, в чем суть греха. К сожалению, это одна из самых-самых больших, так скажем, проблем или одна из истин, которую больше всего люди не хотят понять. Когда люди думают о грехе, они все время его преуменьшают. Они все время имеют тенденцию преуменьшить его силу, его действие, что грех сделал с человеком. Люди часто, говоря о грехе, говорят о том, что да, то, что я разозлился тогда, когда мне на ногу наступили, это грех. Это да, действительно грех. Но дело в том, что это только верхушка греха. Это только ботва, которая растет сверху и которую видно. Но у этой ботвы есть еще корень, который очень глубоко сидит внутри. Этот корень, он создает все новую и новую ботву. Этот корень нам нужно сегодня увидеть. Так вот, вопрос, с которым подошел дьявол к Адаму и Еве, заключался в том, что он предложил им другую модель жизни. Он предложил им состояние, в котором они, восстав против своего Создателя, против Творца, против Бога, когда они поставят себя в положение самоутверждения. В этом суть греха. Все остальное – это производное. Все остальное – это плоды, это результаты, к которым ведет нас вот это неистребимое желание, которое в плоти каждого человека, желание самоутвердиться. Вот от чего конфликт. Вот от чего возникает вот это неизбежное обстоятельство. Куда бы мы ни попадали, в каких бы обстоятельствах мы ни были, мы обязательно входим в конфликт с людьми, с хорошими или плохими, с молодыми или старыми. С теми людьми, которых мы любим или которых ненавидим, все равно мы вступаем в конфликт. Причина этого заключается в том, что однажды, восстав против Бога, прародители человечества, Адам и Ева, поставили человечество в положение, когда каждый человек, рождаясь, движется одной идеей, самоутверждением. Вот откуда Дарвин взял свою теорию эволюции. Потому что он увидел, что все хотят выжить. Каждый хочет встать на голову другому. Каждый хочет утвердить себя, поднять свой приоритет, поднять свою карьеру, достигнуть большего. В этом неистребимое желание каждого человека. И в этом суть греха. В этом суть того, что произошло тогда много-много лет тому назад. Сущность греховной природы. Грех – это восстание против Бога. И пока человек будет жить восставшим против Бога, ему не избежать конфликта. Во-первых, он будет в конфликте с Богом, прежде всего. Этот конфликт с Богом будет вести его в положение, когда он будет конфликтовать со всеми остальными. Даже тогда, когда человек сознательно избегает конфликтов, то, скорее всего, это только тактический ход для того, чтобы ему на следующем повороте выйти вперед. В этом суть грешного человека. Когда мы смотрим на то, что происходило с Адамом и Евой, то это сразу же о себе свидетельствует. Грех – это эгоистичное утверждение себя за счет другого. Посмотри, что произошло с Адамом и Евой. Смотрите, 10 стих. Или 9 стих 3 главы. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и боялся, потому что я нах и скрылся. И сказал, кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Посмотри, в чем причина? Почему Адам поставил себя в положение, когда он попытался закрыться своей женой? Почему он вошел в конфликт здесь с Евой, по сути дела? Это тонкий конфликт, это не открытый конфликт. Евы там, возможно, не было, она, возможно, там не присутствовала. Речь не идет о том, что Адам обругал Еву или каким-то образом свершилась вот эта первая семейная ссора. Нет. Речь идет о том конфликте, который возник в сердце Адама. Когда Адам нашел ту точку, за которую он может порицать Еву. И когда Адам для того, чтобы защитить себя, для того, чтобы себя поднять выше, он топит того, кто рядом. Мало людей тогда было, только один человек был, и поэтому пришлось того, кто есть, утопить. В этом суть греха, и человек неизбежно будет это делать. Посмотри, следующий человек, следующие люди, Каин и Авель, что они делают? Мы видим логическое развитие этой греховной природы. Каин и Авель, для того, чтобы, так скажем, пронаблюдать действие греха, которое приводит человека к конфликту, ну, это, наверное, в самой яркой форме показано в отношениях между Каином и Авелем. Следующая страница, 4 страница книги «Бытие», 3 стих. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, и убил его. Посмотрите, у Каина никто не отнимал куска хлеба. Говорят о том, что люди вступают в конфликт тогда, когда их жизненно важные интересы затронуты. Каину никто не угрожал. Никто не угрожал его жизни. Никто не угрожал тому, что его состояние, в котором он жил, каким-то образом изменится или нарушится. Все, что произошло, это произошло в изменении в системе, которую оценивал Каин. Он считал, что он по долгу, по положению, он является старшим. Он был первородным. Он был человеком, которому принадлежало первенство, потому что он родился вперед. И вдруг происходит то, что его первенство, его первородство, его положение, главенство каким-то образом было оспорено. Мы не будем сейчас говорить, почему оно было оспорено, почему Бог принял жертву одного и не принял жертву другого. Для нас интересен сам факт, что когда Каин сталкивается с тем, что к нему отнеслись не так, как отнеслись к его брату, первое желание, которое возникает в его сердце, каким-то образом решить эту проблему. Это очень яркий конфликт. И Бог предупреждает его. Посмотрите, Бог подходит и говорит, смотри, у дверей сердца твоего грех лежит. То есть конфликт уже возник. И Бог подошел к нему и говорит, ты должен правильно поступить в этом конфликте. Братья и сестры, мы сегодня живем в таком мире, когда конфликты неизбежно возникают. Люди, кто-то вокруг нас поступает неправильно с нами. Обстоятельства так складываются. Бог допускает какие-то ситуации. Мы по своей какой-то недальновидности, своей отсутствии мудрости достаточной, мы попадаем в подобные ситуации, когда мы вступаем в конфликты с другими людьми. И вот здесь для каждого христианина очень важно слышать эти слова, которые когда-то Бог сказал Каину. Он говорит: смотри, у дверей грех лежит, поникло лицо. В чем причина? Причина в том, что Каин не в состоянии радоваться жизнью. Почему? Потому что он видит себя униженным. Потому что его счастье зависит от его самоутверждения, а его нет. Его счастье, его мир, его удовлетворенность зависит от того, чтобы он доминировал. А в данной ситуации не получается. Друзья, для того, чтобы нам понять свободу, настоящую свободу христианской жизни, способность побеждать в конфликтах, способность правильно поступать. Для этого, дорогие друзья, нам нужно очень ясно представить вот эту первую точку нашей встречи с Господом. Вот почему, когда Никодим приходит к Иисусу Христу, Иисус Христос очень ясно ему говорит: должно тебе родиться свыше. Почему? Тебе нужно другую природу. Тебе нужно заменить вот эту природу, которая утверждает себя, на ту природу, которая будет утверждать Бога, Создателя неба и земли, Творца неба и земли. В этом, дорогие друзья, суть христианской жизни. К этому сходятся абсолютно все аспекты вашего освящения, вашего познания Бога, вашей свободы. Если ваше христианство сегодня поблекло, если вы не ощущаете сегодня той реальности, о которой говорят Божьи мужи, вот здесь на страницах Священного Писания. Если вы сегодня переживаете христианство, которое скучное, которое блеклое, которое полумертвое, сегодня вам нужно вернуться к этой точке, вернуться к тому моменту и посмотреть, приняли ли вы господство Иисуса Христа. Пережили ли вы это состояние, это положение, когда вы сознательно подчинили себя, свою жизнь, подчинили господству Иисуса Христа? Вот почему мы говорим о том, что человек, вступающий в завет с Господом, человек, который становится верующим, Бог говорит: если ты стал верующим, ты должен провозгласить это в крещении. Крещением ты должен засвидетельствовать, что ты отказываешься от доминирования своей плоти. Ты отказываешься от того, чтобы искать самоутверждение, для того, чтобы искать утверждение Бога. Это очень важное обстоятельство. Если мы не поймем этого, друзья, мы никогда не сможем жить настоящим христианством, которое способно переделать жизнь.
0: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Псалом 33, 9 стих, там есть такие слова: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Конечно же, это приглашение не только знать о Боге, но лично пережить Его верность. Ведь вера становится живой, когда человек доверяется Господу именно на практике. Божья благодать открывается не издалека, а в близких отношениях с Ним. Будем помнить об этом и доверять нашему Господу даже в самых простых наших насущных делах. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Мы помним, что Иеровоам, Амврий, Ахав и Изавель, все они были неугодными Богу правителями. Ты помнишь почему? Все они поклонялись идолам, а не живому Богу, Богу Авраама, Исаака и Иакова. Илия же был посланником Божьим, который должен был вернуть народ израильский на истинный путь поклонения Богу, который вывел их из рабства египетского, сохранил их в пустыне 40 лет, помог им завоевать прекрасные земли страны обетованной. Засуха. Библия, 3 книга Царств, глава 17. Однажды пророк Илия пришел к Ахаву и сказал: «Во имя Божье говорю тебе, больше 3 лет не будет в земле нашей ни росы, ни дождя, разве что по моему слову. И ты узнаешь, что мой Бог воистину Бог Израиля». В такой жаркой и засушливой стране, как Израиль, отсутствие дождей грозило страшными бедами. Без воды все растения и посевы на полях чахли и погибали. Наступил жестокий голод. Люди считали Ваала богом дождя, но сколько они ни молились ему, засуха не прекращалась. Ахав и Изавель возненавидели Илию и решили убить его. «Пойди, скройся от царя у потока Харав на другом берегу Иордана», — сказал Бог Илии. «Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя». Илия сделал, как сказал Господь. Он жил в уединении и пил воду из потока, утром и вечером поджидая птиц, приносивших ему пищу. Огромные черные вороны прилетали, держа в клювах хлеб и мясо, и Илия с благодарностью принимал от них эту пищу. Солнце продолжало палить изо дня в день, а дождя все не было и не было. Поток Харав начал иссякать, и в конце концов от него осталось лишь пересохшее русло. И тогда Бог сказал Илии: «Встань и иди в Сарепту. Там есть женщина, которая позаботится о твоем пропитании». Сарепта же находилась за северной границей Израиля, в Сидоне, на родине нечестивой царицы Иезавели. Когда Илия подошел к воротам города, то увидел женщину, которая, склонившись, собирала хворост. Илия сразу догадался, что перед ним та женщина, о которой говорил ему Бог. Быть пророком Бога – нелегкое дело, правда же? Тебе не приходилось переживать нечто подобное, когда ты говорил своим одноклассникам, что смотреть фильмы или мультики про вампиров, колдунов, магов и чародеев – то же самое, что в древние времена поклоняться идолам. А они над тобой смеялись и издевались, правда же? Или если ты им говорил, что не будешь пробовать курить или пить пиво или вино, они смеялись и называли тебя трусом. А ты знал, что ты прав, а они нет. Вот такими приблизительно, только еще серьезнее, были трудности пророка Ильи. Посмотрим, как сложится его жизнь дальше. А нам пора прощаться. До свидания, когда для нас с тобой снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 39. А как вам кажется? У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь». И не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Евангелие Матфея, 21 глава, 28 стих. Притчу о двух сыновьях, которых отец просил помочь ему в работе, Христос рассказал первосвященникам и старейшинам израильского народа. Они считали себя очень праведными людьми и гордились своей набожностью. А всех остальных людей они называли невеждами и грешниками и относились к ним с пренебрежением. Но на самом деле они были похожи на второго сына из притчи. Обещая исполнять Божью волю, делали это только на словах. Помощник в доме. Придя в 5 класс 1 сентября, Вовка понял, что учеба в средней школе не похожа на учебу в школе начальной. Во-первых, у них появилось много новых предметов. Во-вторых, учителей стало больше, как и новых предметов. А в-третьих, теперь у них есть классный руководитель, который отвечает за весь их класс. Учиться было нетрудно. Вовка и в 4 классе был отличником, да и теперь не скатился на тройки. Четверки появились, но они были редкостью. Вовка очень гордился своими успехами. И он совершенно не понимал, как можно дружить с двоечниками. Если дружить, то, конечно, с отличниками или с ударниками, с теми, кто учится на 4,5. Так он определил для себя друзей в классе. И еще он любил быть на виду, то есть первым везде, и чтобы его хвалили. А вскоре в классе прошло первое родительское собрание. Вовке очень хотелось знать, что же говорили про него на родительском собрании. Он привык, что в начальной школе его всегда ставили в пример остальным. Но мама почему-то была не очень радостной. Как оказалось, классный руководитель про учебу говорила не очень много. Больше она говорила о том, как ведут себя ее ученики дома и хорошие ли они помощники старшим. Откуда же она это узнала? Наш классный руководитель перед родительским собранием побывала у каждого ученика в доме и побеседовала со старшими. Вовка здесь оказался не на лучшем счету. Это в школе он был первым и добросовестным в учебе. А дома от него помощи было мало. Бездельником он не был и не отказывался от работы. Но и помогать особенно не помогал. Всегда был занят своими делами. И когда наш классный руководитель пришла домой к нам, бабушка пожаловалась на такого хорошего ученика. Для Вовки это было уроком на всю жизнь. Теперь он был и дома, и в школе одинаковым. И хотя его уже не надо было просить о помощи по дому, он с трепетом ожидал каждого родительского собрания. А вдруг про него опять скажут что-то недоброе? Первое послание Иоанна, 3 глава, 18 стих. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Хорошее наставление для взрослых и малых. На словах любить совсем не трудно. Можно многое обещать, но так никогда и не сделать. А настоящая любовь становится видна в поступках человека. Перед нами пример нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна написано: «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Евангелие Иоанна, 13 глава, 1 стих. Он не только говорил своим ученикам о любви к ним, но и доказал это на деле. Перед праздником Пасхи он послужил им, помыв их ноги и вытерев полотенцем. Обычно такую работу в доме выполняли рабы, и никто из знатных и свободных людей не стал бы этого делать даже для почетных гостей. А Иисус сделал. А после этого сказал ученикам: «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, омыл ноги вам, то и вы должны омывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Но самым большим проявлением Божьей любви к нам стала смерть Его возлюбленного Сына, Господа Иисуса Христа, за наши грехи. Он был наказан вместо нас и претерпел страдания и смерть, дав вечную жизнь всем верующим в Него. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. «Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам», так сказал Господь Иисус Христос. Евангелие Иоанна, 15 глава. Пусть Бог учит нас любить людей не на словах, а на деле, так, как любит нас Иисус.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите! Раз!

0: Так, посмотрим. Угу. Ой, Белочка, подлей-ка мне еще кофейку из желудей. И что это тут пишут газеты нашего заповедника? Ага, во, вот здесь. Хроника происшествий. Ой, да она просто пестрит заголовками. ЧП в заповеднике. Ржавый ужас на лесной тропинке. И еще. Дедушка Михаил попал в капкан. Кто пустил браконьеров в тихий заповедник? Ой, Белочка, а вот эту статью обязательно нужно прочитать. Героизм кабанчика и Белочки, как друзья пришли на выручку дедушке Михаилу. Ой, Белочка, передай-ка мне еще кусочек вон того румяного пирожка с малинкой. Уж больно вкусный он у тебя сегодня получился.
1: Да, погода нас нынче не балует. Сырость какая-то. Когда же выглянет солнышко?
0: Ой, а мне вот даже и ничего. Тепленько тут у камина, вкусненько тут у малинного пирожка. Лепота.
2: Слушай, так что ты там думаешь насчет этого ржавого капкана, Белочка? Ну, в который наш дедушка Миша на свой день рождения угодил?
1: Думаю, кабанчик, надо выяснить, как этот капкан проник в наш заповедник. Кто его принес? И зачем?
2: Вот и я про то же самое думаю, Белочка. Нам надо начать расследование. Ну, когда дождик закончится. А сейчас мы чем займемся? Пирог-то с малиной мы уже съели.
1: Кабанчик, разве ты позабыл, что сегодня время нашей радиопередачи «Смотрите, радуга»?
2: Ой, и точно. Кажется, на очереди литературная гостиная.
1: Верно.
0: Так что же ты сидишь-то, Белочка? В окошко смотришь на дождик этот. Беги скорее, неси книжку Елены Микулы «Почему не летают лягушки». Ну какой там у нас рассказ следующий?
1: Рассказ называется «Приемыш».
0: Ой, дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Приглашаем и вас тоже в нашу литературную гостиную.
1: Было очень холодно. Мы с Димкой зашли в парадное погреться. В углу за лифтом мы услышали жалобный писк. В темноте мы едва разглядели, что там, на обрывке газеты, шевелилось что-то живое. Димка сбегал домой за фонариком, и когда мы посветили в угол, то увидели, что на газете лежат три малюсеньких котенка. Двое из них были уже мертвые, а третий шевелился и жалобно пищал. Нам было очень страшно, но мы должны были помочь этому маленькому живому существу. У Димки нашелся носовой платок. Я осторожно взял котенка, завернул в платок и положил в карман рубашки. Куда его теперь? У Димки дома есть кот, ему родители точно не разрешат его взять. А у меня собака и попугай. И притом моя мама не очень любит котов. Но мы пошли ко мне. Дверь открыла мама. Мы нерешительно вошли. Мама подозрительно посмотрела на нас.
2: Что еще?
1: Тут котик, тихонечко сказал я.
2: Никаких котиков. Витя, у тебя уже есть Кузя и Кеша. Зачем тебе еще кот? Нет, я не разрешаю. Идите отнесите его туда, где взяли. А где он?
1: Я достал свое сокровище из кармана и протянул маме. Мама развернула платок и ахнула. Я понял, что котенок останется у нас. Мы нашли пустую коробку из-под обуви, сделали подстилку из старой футболки и уложили туда нашего приемыша. Мама подогрела молока, и мы с горем пополам накормили котенка из пипетки. Котенок был слепой, голый и совершенно беззащитный. На животике у него еще была пуповина. Видно, он только родился, и его выбросили. Он жалобно пищал. Мы подумали, что ему холодно. Мама включила настольную лампу и направила на него, чтобы ему было теплее. Котенок согрелся и уснул. Мама сказала:
2: «Ну, я не знаю, выживет ли он, сможем ли мы заменить ему маму».
1: Мы с Димкой были готовы на все. Мы сбегали в магазин и купили коробку детского питания «Малютка». В аптеке купили несколько пипеток, нашли и помыли маленькие бутылочки. К тому времени, когда наш котенок проснулся, у него стояли две готовые бутылочки. Одна с молоком, другая с водой. Мы натянули на их горлышки резинки от пипеток. Получились отличные бутылочки для кормления нашего младенца. Когда котенок проснулся, мы покормили его, и он опять уснул. Димка пошел домой, а мы с мамой и Сережкой, который пришел из школы, еще долго сидели возле коробки с нашим новым жильцом. Кузя сначала фыркал и лаял, а потом принюхался и успокоился. Он лежал на своем коврике и ревниво наблюдал, как мы суетимся возле какого-то несчастного котенка. Ночью раздался знакомый писк. Мы с Сережкой вскочили и побежали к котенку. Молоко у нас было готово. Малыш поел и опять успокоился. Так было три раза. Ой, утром мы с трудом проснулись. Мама нас успокоила. Она сказала:
2: «Маленькие дети всегда плачут по ночам, но обычно это продолжается недолго, всего несколько месяцев».
1: Да, начались наши будни. Утром я кормил Тосика, так мы назвали нашего любимца. Днем Сережка прибегал из школы на большой перемене, а вечером котенка кормили все по очереди. Ночью тоже, то мама, то мы с Сергеем, иногда даже папа. Кроме кормежки, надо было еще следить за тем, чтобы подстилка в коробке всегда была сухая и чистая. Мама сказала:
2: «Мамы-кошки вылизывают своих детей, и поэтому котята всегда сухие и чистые».
1: Мы взяли мисочку и два раза в день мыли Тосику задние лапки, животик и хвостик теплой водой и вытирали насухо салфеткой. Тосик рос. Мы поняли, что он выживет. Мы очень этого хотели. Он становился все пушистее, ушки стали больше, наконец открылись глазки. Они сначала были мутно-синие, а потом стали нормального кошачьего цвета. Это был обыкновенный бело-серый кот. Но для нас он был самым лучшим котом в мире. Скоро он перебрался из своей коробки на Кузину подстилку и сменил бутылочку на Кузину мисочку. Кузя не обижался, он понимал, что Тосик младше его. А что с малышней возьмешь? А недавно по телевизору показывали конкурс красоты, только не человеческий, а кошачий. Там были разные-разные коты и кошки, и ангорские, и сиамские, и персидские. Но наш Тосик, он все равно лучше всех этих котов. Я никогда не променял бы его даже на победителя этого конкурса. Если бы я его не нашел, он бы погиб. Как я боялся за него и не спал ночами. Этот кот просто весь состоит из моей любви. Он мой, я его спас.
2: Иисус любит каждого из нас. Если бы не Он, мы бы погибли. Мы пришли к Нему беззащитные и слабые. Он подарил нам жизнь.

0: любит Бог меня.
1: Ой, слушай, Белочка, какой рассказик, а? Такой, как это вот это словечко, ты все время говоришь, а вот, трогательный.
2: Да, я согласна. И все мы, люди, звери, Божьи творения, такие крошечные и беззащитные в этом мире. Но в любящих руках Господа мы чувствуем себя безопасно. Но нам уже пора прощаться с нашими радиослушателями. Время радиопередачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, Радуга», литературная гостиная, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: У нас есть и электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
1: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, Радуга!»
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Слушай, Белочка, а дождик-то уже кончился. Бежим скорее на лесную тропинку. Улики преступления собирать будем.

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании Коринфянам в 3 главе в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Что важно для Бога? Обращает ли он внимание на мелочи или смотрит только на глобальное? Я предлагаю вам подумать об этом сегодня.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл под названием «Давид – человек по сердцу Бога». На протяжении уже многих передач мы наблюдали за жизнью Давида. В прошлый раз мы говорили о том, что он стал царем Израиля. Сегодня предлагаем вашему вниманию еще один эпизод из жизни Давида – перенос ковчега Божьего в Иерусалим. Выполняя это, казалось бы, несложное дело, Давид столкнулся с некоторыми серьезными проблемами. Давайте вместе прочитаем 6 главу 2 книги Царств, чтобы сделать для себя полезные выводы. «Давид и Ковчег Завета» – название передачи сегодня. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы изучаем с вами биографию Давида, история жизни которого описана в Ветхом Завете, Библии. То вы помните, что Давид был назван человеком по сердцу Бога. Очень часто Давид молился, прося у Бога его водительства. И именно так он поступил после смерти Саула, когда спросил у Господа, что ему делать, какие конкретные шаги предпринимать. Он хорошо помнил тот день, когда Самуил излил елей на его голову, когда он был еще совсем молодым человеком. С того самого дня он понял, что это Божий выбор, и никогда об этом не забывал. Он всегда хотел поступать правильно. Но сегодня мы посмотрим на ситуацию, когда Давид пытается исполнить Божью волю своим путем, и к чему это привело. Дело касалось переноса Ковчега Завета в город Иерусалим. Предлагаю тем, у кого есть Библия, открыть вместе со мной вторую книгу Царств, 6 главу. Это Ветхий Завет. И мы будем читать с 1 стиха, 2 книга Царств, 6 глава. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч. И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из вала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах, и поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу и повезли ее ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме, и Ахио шел перед ковчегом. А Давид и все сыны Израилевы играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. Когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там, у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и доныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: «Как войти ко мне, ковчегу Господню?» И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе, в город Давидов, а обратил его в дом Авидара, гефянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара, гефянина, 3 месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря: «Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия», то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда те, кто несли ковчег Господень, проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной ефод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. И принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид всесожжение пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса, и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой. Аминь. Мы прочитали библейский текст. И основная мысль, которую я сегодня хочу донести до вас, очень простая. Но в своей простоте она имеет серьезную глубину, и, возможно, она станет хорошим напоминанием о том, что говорит нам Господь. Но порой мне кажется, что мы так много говорим о простых вещах, что со временем превращаем их во что-то сложное и запутанное. Из-за этого люди не используют эти истины в своей жизни на регулярной основе. И, надеюсь, сегодня я не усложню простую мысль. Сегодня я хочу показать вам, что больше всего впечатлило Бога в Давиде. Кроме того, это не то качество, которое первое приходит на ум, когда мы вспоминаем о Давиде. Вот скажите, о чем вы думаете в первую очередь, когда слышите слово «Давид»? Возможно, вспоминается история, как Самуил помазал его на царство. Да, это был трогательный момент, когда Давид стоял перед лицом Божьим, такой, как он был, и сказал: «Я благодарен за этот призыв, принимаю Твою волю, Господь. Я согласен исполнить Твое повеление и стать будущим царем Израиля». А кто-то вспоминает Давида как воина. И, услышав имя Давид, вы сразу вспоминаете историю Давида и Голиафа. Для кого-то Давид – это человек похотливый, который впал в грех. Они помнят о его грехе с Версавией. И, к сожалению, нам, людям, свойственно запоминать плохое намного больше, чем хорошее. Я, как отец, думая о Давиде, вижу его в печали и горе, проходящим через двор, оплакивая своего погибшего сына Авессалома. Я представляю себе человека с разбитым сердцем. Но Господь в первую очередь думает о своем верном царе, которого он сам избрал. И если вы хотите понять, что на самом деле Бог думал о Давиде, то прочитайте не только Ветхий Завет, но и Новый Завет. Вот книга «Деяния святых апостолов», 13 глава, 22 стих. Согласно 16 стиху, автор слов апостол Павел. И он обращается к аудитории, которая знает не так много об истории иудейского народа. Он проповедует и заканчивает вестью об Иисусе Христе. Но, рассказывая историю иудеев, Павел говорит о Сауле. Это в 21 стихе. А в 22 стихе он говорит о его преемнике, царе Давиде. Прочитаем Деяния апостолов, 13 главу, 22 стих. «Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Вот это характеристика. Бог не сказал: я нашел Давида, хорошего воина, или Давида, верного пастуха, или я нашел Давида, который станет хорошим дипломатом, или Давида, человек, который станет хорошим отцом. Послушайте еще раз, что Бог говорит о Давиде. «Я нашел мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все мои желания. Я нашел человека, чье сердце бьется в унисон с моим. Когда я говорю, мне это важно, я знаю, что Давиду это тоже важно». Давид был человеком по сердцу Бога. И, может быть, кто-то из вас сегодня чувствует себя точно так же, а кто-то совсем не так. Оглядываясь на свою жизнь, вы думаете, в моей жизни были взлеты, были падения. Но все ошибаются. Все иногда отступают. Никто не совершенен. А другие же говорят: если Господь мне говорит что-то, то я сразу хочу это сделать. Если это про вас, то вы человек по сердцу Божьему. Но в любой Божьей семье есть люди обеих категорий. Есть те, кто много времени проводит в жалобах, недовольстве. Они заточены в клетке плоти. Но это очень далеко от того, что ожидает Бог. Другие из вас, которые, к сожалению, в меньшинстве, следуют за Божьей волей. И для вас все из сказанного Бога имеет большое значение. И вы похожи в этом на Давида. Таких, как вы, очень мало. Не так много людей, чьи сердца горят для Бога. Давид хотел быть человеком по сердцу Бога и был им. Чтобы нам лучше запомнить сказанное ранее, приведу небольшую иллюстрацию, пример, что это значит. Когда вы едете по дороге и видите знак ограничения скорости 50 км в час, вы понимаете, что это нужно исполнять. И не важно, сейчас 3 часа ночи или 3 часа дня. Вы не можете ехать быстрее, чем 50 км в час на этом участке дороги. Это запрещающий знак. И вам не нужно размышлять над ним. Просто не торопитесь. А бывает знак. Рекомендуемая скорость 50 км. Если этот знак за городом, он может значить, что впереди дикие животные или, возможно, обвал камней, сильное сужение дороги или еще что-то. И если же он в городе, то это совсем другие опасности. Например, густонаселенный район, большое скопление машин, ну и так далее. Будем ли мы следовать этой рекомендации или нет, это наше дело. Это рекомендуемая скорость. На дороге нужно быть внимательным, осторожным и следовать знакам. Как бы я хотел, чтобы в нашей духовной жизни иногда загорались ограничительные знаки. И чтобы мы к предупреждениям относились с такой же внимательностью, как и к запретам. Когда мы встречаем какое-то предупреждение, рекомендацию быть внимательным и аккуратным, мы должны остановиться и сравнить свою жизнь с тем, с чем предупреждает знак. И если наше поведение отличается от написанного, мы должны принять меры и исправиться. Сегодня, когда мы будем читать Библию, 6 главу 2 книги Царств, мы заметим, что Давид именно так и поступал. И как было бы хорошо, если бы мы все стали подобны Давиду. И если вы приняли решение стать лучше, стать ближе к Богу, исследовать предупреждающим знаком от Бога, то я надеюсь вдохновить вас и приободрить. Возможно, вы благочестивые жены, благочестивые мужья, благочестивые служители церкви, благочестивые профессионалы на своем месте работы. Но главное, узнав что-то из Божьего Слова, задумайтесь ли вы над тем, как применить его в жизни. Главное – это желание применять библейские истины в своей жизни, быть не только слушателями, но и исполнителями Божьего Слова. И в жизни каждого христианина, наверное, бывает период, когда мы выбираем, что нам применять в жизни, а что нет. Мы что-то берем, а что-то нет. То, что приятно, мы с радостью принимаем и живем, а то, что приносит нам боль, мы отталкиваем. Но это поведение человека, который считает, что он христианин, но на самом деле он не принадлежит Богу всем своим существом. И когда вы осознаете это сами, то в вашей жизни начнутся не самые простые времена, потому что вам придется ломать себя. И этот процесс будет длиться всю жизнь. Помните, что вы должны быть внимательными ко всем знакам, которые посылает вам Господь. И неважно, предупреждающие они или запрещающие. И не ищите отговорок для своего непослушания. Применяйте все открывающиеся вам библейские истины в жизни. Хочется, чтобы вы хорошо поняли, в какой ситуации находился Давид. Ну и первое, что хочется показать вам, это место действия город Иерусалим. Почитаем вторую книгу Царств, 6 глава. Второе. Царь Давид пришел к власти совсем недавно, а предыдущий царь Саул умер, совершив самоубийство. Он был царем на протяжении 40 лет, и за эти годы он испробовал многое. И не всегда то, чего от него хотел Бог. И очень часто Саул пренебрегал заповедями Божьими. И еще одна вещь, которую очень важно понимать. Во времена Давида центральным местом поклонения Богу был не человек, а скиния. И за времена правления Саула все содержимое скинии перемещалось с места на место. Отдельные фрагменты были то тут, то там. Кое-что было захвачено вражескими народами. Ковчег Завета мог находиться в одном месте. шестый в другом, ну и так далее. Скиния была разобрана по частям. В Иерусалиме не было определенного места, где бы люди поклонялись Богу. Конечно, нам с вами сегодня не очень понятна вся эта ситуация, которая происходила в те времена. Но для людей времен Давида такое положение дел означало, что у них не было присутствия Божьего, потому что Господь покрывал своей славой ковчег завета, шатер скинии и другие фрагменты богослужебного оборудования. И для Бога это все было очень важно, потому что Он дал Моисею четкие указания о том, как строить скинию, как все обустроить внутри, и как сделать так, чтобы она была мобильна, чтобы была возможность перевозить ее с места на место во время своего блуждания по пустыне на пути в Ханаан. Это было единственным местом поклонения Богу для израильтян. И где бы ни находился ковчег завета, Божья слава пребывала на нем. И ковчег завета был самым главным, самым значимым элементом всего устройства скинии. Когда Давид пришел к царствованию, он понял, что нет центрального места поклонения у народа. Израильский народ распространился по всей округе, но сердца людей уже не горели любовью и трепетом перед Богом. Их хождение пред Господом было весьма обыденным, посредственным. Давид понимает, чтобы как-то мобилизовать народ, ему нужно собрать все священные элементы скинии в одно место. Он хотел восстановить все в таком виде, как это было задумано Господом Богом, и его сердце стремилось следовать за Богом, даже в таких мелочах, как это могло показаться на первый взгляд, как установка всех предметов мебели и скинии. Как раз описание того, как Давид возвращает ковчег завета в Иерусалим, мы и находим в 6 главе 2 книги Царств. Давайте мы прочитаем снова первые стихи. 2 книга Царств, 6 глава. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч». И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу, и повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме. И Ахио шел перед ковчегом, а Давид и все сыновья Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимбалах. То есть это описание того, как Давид радуется, празднует. У него самое возвышенное настроение, потому что он понимает, что ковчег завета возвращается домой. Это как восстанавливаются храмы в современной России, когда народ Божий возвращается поклоняться Господу. Как мы могли бы только что прочитать? Для празднования подготовлен целый музыкальный ансамбль. Раздавалась прекрасная музыка. И она откликалась счастливым биением в сердце Давида, потому что ковчег завета возвращался на свое место. А сейчас я хочу подробнее остановиться на том, что такое ковчег завета. А то вдруг кто-то подумает, что ковчег завета имеет какое-то отношение к Ноевому ковчегу. Но это совсем разные вещи. Как должен выглядеть ковчег завета, Господь открыл Моисею. Он должен был выполнен из дерева, прямоугольный по форме, снаружи и внутри покрытый золотыми пластинами. А вокруг должна была быть золотая кайма, образующая арку. Еще одна отличительная черта ковчега завета – это его крышка, которую называют «престол милосердия». Она также была изготовлена из золота, и по двум сторонам крышки стояли золотые херувимы, чьи крылья распростирались над ковчегом завета. Эти ангелы закрывают крыльями свои лица и смотрят вниз. Ангелы не могли быть очень большого размера, потому что они были выполнены из чистого золота. А это очень тяжелый металл. В противном случае ковчег был бы просто неподъемным. А ковчег Завета непременно должен был быть мобилен. Его переносили. Что же находилось в ковчеге? Три предмета. Золотой сосуд с манной, расцветший посох Аарона и скрижали с 10 заповедями. Бог обещал своему народу, что он будет представать перед ними над крышкой ковчега Завета, престола милосердия, и его слава будет нисходить туда. Нам все это может показаться очень странным. И дело в том, что наши богослужения очень открытые. Они так похожи на реальное общение, но мы живем во времена благодати. После событий на Голгофе и до искупления жертвы Иисуса Христа очень много всего было в символах, знаках, изображениях. На многое смотрели, как через мутное стекло. И видели изображения, но не видели деталей. Именно так проходило поклонение Богу. И был ковчег Завета, который представлял собой сундук с крышкой, на которой были ангелы. И именно там и была Божья слава. Если говорить проще, то предмет был священным. Он был отделен для Бога. А для Бога это было важно. Поэтому он описал все в деталях. И об этом написано в 25 главе книги Исход. Он дал все указания, из чего сделать, чем покрыть. И кроме того, описано то, как нужно переносить ковчег Завета. В каждом из четырех углов должно было быть зафиксировано кольцо и золото. Через кольца продевали золотые шесты, а они, в свою очередь, использовались для переноски ковчега. И я не случайно в таких деталях описал все об устройстве ковчега Завета, а не просто кратко рассказал о нем. Потому что я хочу показать вам, насколько все это было важно Господу. Каждая мелочь имела свое значение. Даже такой простой вопрос, как транспортировка с места на место, был оговорен. А именно в этот момент у Давида и возникали сложности. Видите ли, Давид был человеком, руководствующимся практическими соображениями. Он был прагматиком. Давид — это царь, он быстро принимал решения, и он понимал, что для того, чтобы люди могли служить Богу, им нужен был ковчег Завета. И для того, чтобы забрать ковчег Завета с холма, из дома Аминадава, они воспользовались колесницей. Мы читаем в 3 стихе. 6 главы 2 книги Царства поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. И было выбрано 3 человека, им было поручено отвезти ковчег в Иерусалим. Они выполняли то, что им было велено. Но по пути происходит нечто неожиданное. Один из этих людей умирает. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же, за дерзновение. И умер он там, у ковчега Божия. А что же он такого сделал? Мы читаем. И когда дошли до кумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Вот и все, что он сделал. Оза не хотел, чтобы ковчег упал, и поэтому он подхватил его. Но ковчег не начал бы падать, если бы они поступили правильно с самого начала. А что было правильно? На самом деле левиты должны были нести ковчег. И они должны были продеть шесты в специально подготовленные отверстия. И особенные люди, избранные для этого дела, должны были нести ковчег на своих плечах. Но Давид не сделал так. Он не вник во все детали, не сделал все по правилам. Конечно, есть такая поговорка, неважно, как именно ты это делаешь. Главное, сделай хоть как-нибудь, и пусть даже неправильно. Но это очень глупый совет. Лучше не начинайте делать, пока не поймете, как сделать это правильно. А когда поймете, делайте со всем своим усилием, с усердием. Но Давиду было важно унести ковчег, а детали того, как он это сделает, он даже не стал изучать. А для Бога важны эти, на наш взгляд, мелочи, И Бог доказал это тем, что забрал жизнь Озы. Давид видел все происходящее, это привело его в замешательство. Дорогие друзья, мы читаем библейский текст. Библия говорит нам о Боге, о человеке. И призывает нас прежде всего поклоняться Богу, иметь общение с Ним. Поэтому и сегодня я хотел бы напомнить вам, что мы можем прийти в церковь, поклониться Господу. Но как важно познать Господа самим. А узнать Его можем, когда мы начинаем читать Священное Писание. Как нужно относиться к Господу со страхом. Пусть Господь даст нам веру, покаяние и в страх следование за Ним. Да будет имя Его прославлено. Да благословит вас Господь.

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Давид и Ковчег Завета» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Давид был назван человеком по сердцу Бога. Но сегодня мы увидели, что не все в его жизни было идеально. Почему же тогда Бог так высоко охарактеризовал его? Потому что Давид старался полностью исполнить Божью волю. Божьи желания были его желаниями, Божьи приоритеты стали и его приоритетами. Для нас это может послужить хорошим примером для подражания. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида, который был назван человеком по сердцу Бога. Вы услышите беседы под названием «Когда Бог говорит «нет», «Благодать в бесплодном месте», «Открытые ставни на окнах». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу. Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А наша передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Давид и Ковчег Завета» в следующей передаче «Свет жизни».

В эфире радио ББН, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Христианское пение, библейские передачи 24 часа в сутки. Конечно же, это библейское радио BBN. Писание предупреждает нас, что не доставляют пользы сокровища неправедные. Об этом написано в 10 притче во 2 стихе. Конечно же, неправедные сокровища не дают пользы человеку, потому что не смогут спасти душу и принести мир с Богом. Будем помнить, что честность и праведность ценнее временной выгоды, и успех, построенный на грехе, разрушителен, а жизнь в Божьей правде ведет к спасению и устойчивости. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

Пришло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 2 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в 4 притче, в 12 стихе. Там есть такие слова: «Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой». Сделанный Господом мост веры кладется им не иначе, как прямо под ноги преданного ему странника. Если же он перекинул мост хотя бы в 5 метров впереди, то это уже не мост веры. В том, что можно увидеть, нет веры. На деревенских дорогах Америки иногда встречаются механические, самооткрывающиеся ворота. Приближающемуся путнику кажется, что они наглухо закрыты. Если он останавливается, не подъехав к воротам, то они так и остаются закрытыми. Но как только он подъезжает прямо к воротам, колеса повозки нажимают на скрытые под дорогой пружины, и ворота открываются, чтобы пропустить его. Нужно ехать прямо в закрытые ворота, иначе они так и не откроются. Этот пример поясняет, как преодолеваются любые препятствия на пути служения идеалам веры. Пусть это будет река, ворота, гора, чадом Божьим следует идти прямо на преграду. Если это река, то она иссякнет, как только стопы твои коснутся ее вод. Если это ворота, то они распахнутся, если ты приблизишься к ним и ускоришь свой шаг. Если это гора, то она будет поднята и ввергнута в море, когда ты смело ступишь туда, где, как тебе казалось, она стояла. Непреодолимые препятствия сейчас преграждают твой путь исполнения долга. Просто иди по тропе во имя Господа, и преграда исчезнет. Мы сидим и проливаем понапрасну слезы. Голос Всемогущего сказал нам: «Вставай и иди вперед, не останавливаясь. Пойдем же вперед, ступая смело, хотя кругом ночь и дорога едва видна. И когда мы будем идти, дорога начнет открываться, подобно тропинке в лесу или горной тропе, которая просматривается всего лишь на несколько метров, где бы мы на ней ни стояли. Поспеши. Если будет нужно, мы увидим столб облачный и огненный, указывающий нам на путь через пустыню. Вдоль дороги нас ждут постоялые дворы, и проводники помогут нам. Где бы мы ни шли, на нашем пути мы найдем пищу.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 2. О великой любви и благости Божией, являемой человеку в таинстве. На благость Твою, Господи, и на великое Твое милосердие уповая, приступаю недужий к Целителю, голодный и жаждущий к Источнику жизни, безродный к Царю Небесному, раб к Господу, создание к Создателю, отчаянный к благодушному Утешителю Своему. Но откуда мне это, да придет все ко мне? Кто я такой, что Ты себя самого мне даруешь? Как смеет грешник явиться перед Тобою? И как удостаиваешь Ты прийти грешному мужу? Ты знаешь раба своего, и ведомо Тебе, что нет ничего в нем доброго, за что бы так его ущедрить и покрыть благодатью. Исповедую свое ничтожество, свидетельствую доброту Твою и благость Твою, восхваляю благое Твое попечение и заботу, и о чрезмерной любви Твоей Тебя благословляю. О себе самом творишь Ты все это, и не по моим заслугам. Да более всего просияет мне Твоя благость, душа моя, да исполнится обильнее любви Твоей и хвалы Твоему смирению. Поскольку Ты благоволишь так, и Ты повелел это, Господи, приемлю и я в радости Твое снисхождение, о, когда бы нечестие мое ему не воспрепятствовало. О, сладчайший и добрейший более всех Иисус! Тебе подобает поклонение и благословение, и хвала бесконечная о восприятии пречистого Твоего тела. Его же честь и славу никто из человеков объяснить не может. Но в этом приобщении о чем будет помышление мое, когда приступлю к Господу своему, кого восхвалить не умею достойно, но желаю всячески воспринять в благоговении? И в чем утвердить мне всего лучше и спасительнее помышление свое, разве в том, чтобы совершенно смирить себя перед Тобою и превыше себя надо всем возвеличить Твою бесконечную благость и доброту? Славлю Тебя, Боже мой, и величаю Тебя вовеки. Презираю себя самого и перед Тобою повергаю во всю глубину своего уничижения. Вот Ты святой из святых, а я отребие грешников, и Ты себя ко мне преклоняешь, когда и воззреть к Тебе я недостоин. Вот Ты приходишь ко мне, Ты хочешь со мною быть, Ты приглашаешь к своей трапезе, Ты мне даровать хочешь пищу небесную и хлебом ангельским меня насытить. И хлеб сей есть не что иное, что разве Ты сам, Господи, хлеб живой, сошедший с небес. Вот источник любви, вот великий свет благоволения. О, какое благодарение и хвала Тебе подобает о Твоих благодеяниях! О, как благ и спасителен совет Твой, что Ты все это учредил! Какая сладость и веселье в этой трапезе, в которой Ты себя самого нам даруешь во вкушение! Дивно устроение Твое, Господи, сила Твоя в крепости великой, истина Твоя непреложная вовеки! Ты сказал, и все совершилось, и явилось, что Ты повелел им. Дивное дело, и веры достойное, и превосходящий разум человеческий, что Ты, Господи Боже мой, истинный Бог и человек истинный, под малым видом хлеба и вина содержишься весь и не потребляешь обращаться в пищу приемлющему. Ты, Господи, Боже всех, не требуя ничего, благоволил этим таинством пребывать в нас. Сохрани сердце мое и тело мое в чистоте, да силен буду в чистой совести и в радости сердечной чаще прославлять и к вечному спасению моему воспринимать Твои таинства, Тобою свято учрежденные в честь Твою и в непрестанное о Тебе воспоминание». Возрадуйся, душа моя, и воздай благодарение Богу, что в здешней ее доле слез оставил тебе дар такой многоценный и особенное утешение. Ибо всякий раз, когда созерцаешь ты это таинство и приемлешь тело Христово, творишь дело своего искупления и участник бываешь всего служения Христова. Любовь же Христова никогда не умаляется, и никогда не истощается великая сила Христова ходатайства. Посему должна ты всякий раз обновлением духа приготовлять себя снова и созерцать великое таинство спасения углубленною мыслью. Всякий раз, когда слушаешь литургию, да является оно тебе вновь в такой силе и сладости, как будто в тот самый день Христос, поначалу сошедший в чрево преисподней, вочеловечился и, вися на древе крестном, страдал и умирал ради нашего спасения. Глава 3. О пользе частого приобщения. «Вот прихожу к Тебе, Господи, да благо мне будет от благого Твоего дара, и да наслажусь от трапезы Твоей, которую Ты приготовил благостью Твоею нищему, Боже». Псалом 67:11. «Вот все в Тебе, чего я только могу желать и должен. Ты спасение мое и искупление, надежда и крепость моя, красота моя и слава. Возвесели ныне душу раба Твоего, ибо к Тебе возношу душу мою». Псалом 85:4. «Иисус Христос, Господи, желанием желаю ныне воспринять Тебя честно и благоговейно. Желаю Тебя ввести в дом свой, да сподоблюсь с Закхеем принять благословение Твое и причтенным быть к детям Авраамовым. Жаждет Тебя душа моя и тело, сердце мое с Тобою соединиться желает. Даруй мне себя и довольна мне, ибо кроме Тебя нет ни в чем утешения. Без Тебя не могу быть, и жить без посещения Твоего не имею силы. Для того и нужно мне часто приступать к Тебе и Тебя принимать во спасение себе, да не ослабею на дороге, если лишусь небесной пищи. Так некогда Ты говорил, милосердный Иисус, проповедуя народам и исцеляя всякие недуги. Не хочу отпустить их неевшими в домы их, да не ослабеют в дороге». Матфея 15:32. «Так и со мною сотвори ныне, ибо себя самого оставил Ты в таинстве на утешение верным. Ты — сладкое питание алчущей душе, и кто достойно Тобою напитается, участник и наследник будет вечной славы. А еще я так часто падаю и грешу, так скоро охладеваю и ослабеваю, и нужно мне частыми молитвами и частым исповеданием обновлять, очищать и возжигать себя к святому приобщению Твоего тела, чтобы не отстать вовсе от святого намерения, если слишком долго отлагать буду. Ибо помышления человеческие — зло от юности его, и если б не было на пути врачующего пособия от Бога, легко человеку падать дальше и дальше на худшее. Но святое приобщение отводит от зла и укрепляет на доброе. И если так невнимателен я и нечувствителен, когда приобщаюсь, что же было бы со мною, когда бы не укушал я целительной пищи и не искал бы себе такой крепкой помощи? Пусть не каждый день способен я к этому и не расположен, как следует прославлять святыню, по крайней мере, приложу попечение о том, чтобы хотя по временам принимать божественные тайны и являться причастником Твоей благодати. Ибо в том едином и есть первое утешение верной душе, далеко от Тебя странствующей в смертном теле, что может она иметь частое воспоминание о Боге своем и возлюбленного своего воспринимать благоговейным духом. О, как дивно к нам снисхождение любви Твоей, Господи Боже, что Ты, Создатель и Животворец всех духов, благоволишь приходить к нищей душе человеческой и всем божеством Своим, и всем человечеством утолять ее голод. Блаженна душа та, что удостоилась принять Тебя, Господа Бога своего, благоговейно и с радостью духовною возрадоваться о Твоем восприятии. О, коль великого Господа приемлем! Какого гостя возлюбленного вводит к себе? Какого желанного собеседника встречает? Какого верного друга находит себе? Какого прекрасного, какого знатного жениха принимает в объятия, чтобы его одного любить, забыв обо всех возлюбленных своих, оставив всякое свое желание? Да молчат перед лицом Твоим, сладчайший мой и возлюбленный мой, и небо, и земля со всею своею лепотою, что не есть в них, всякая красота их и всякая слава, все Твоей милости и щедроты, и никто не сравнится с великолепием имени Твоего. Его же величию и славы нет числа».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы на волне библейского вещания BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Однажды я прочитал следующую историю. Один португалец-миссионер пришел ко Христу через необычные обстоятельства. Из Португалии он в поисках работы попал в Англию, а в это время у его отца было обнаружено опасное заболевание головного мозга. И парень стал задаваться трудными вопросами о смысле жизни. Однажды он проходил через Гайд-парк, думая об этих неразрешимых вопросах с болью в сердце. И на пути ему попался человек, который говорил об Иисусе. Парень остановился и услышал ясные и понятные слова о том, как обрести спасение. В этот же день он встретил еще одного верующего, который продавал христианские книги. Он купил книгу Билли Грэма «Мир с Богом», еще не зная, что же это за мир. А вечером парень прочитал книгу и поверил, что Христос — его Спаситель. Теперь они с женой служат Господу в качестве миссионеров в Испании. Давайте искать возможности говорить людям об Иисусе, его любви и силе, которые могут спасти всех, кто призовет Христа. Мы в этом можем вам помочь, если вы нам напишите по адресу russian@bbnradio.org и попросите у нас выслать вам визитки радиослушателя. Мы это сделаем с радостью и совершенно бесплатно. Поэтому пишите нам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам в миссионерстве среди ваших друзей и знакомых.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Продолжим изучение жизни и служения апостола Павла, великого миссионера среди язычников. Вероятно, это был волнующий момент, когда Бог встретил Савла из Тарса, как его тогда звали, на дороге, ведущей в Дамаск. До своей встречи с Богом он был преследователем ранней христианской церкви. Его обращение было трогательным. Его ревностная проповедь Евангелия Христова сразу же обратила внимание верующих, которые были подвергаемы преследованию. Некоторые верующие сомневались, а другие боялись, что это только уловка для того, чтобы усилить их страдания. И вот спустя некоторое время его признали как Богом назначенного проповедника Евангелия языческим народам мира. Это само по себе было волнующей переменой прежних убеждений, что благая весть была только для еврейского народа. Савл, который позднее стал известен как Павел, был знаменитым фарисеем. И вот к тому-то человеку ясно и понятно было обращено Слово Божие, что его работа будет распростираться не только на евреев. Великая весть о Голгофе и чудная истина о том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного на смерть за грехи мира, должна была быть проповедана. Итак, примерно спустя 10 лет после обращения мы видим апостола в его первом миссионерском путешествии, на которое он был послан Антиохийской церковью, которая в Сирии. Вероятно, в связи с провозглашением в первой главе Деяний святых апостолов, вот мы обращаемся к язычникам, апостол только употребляет имя Павел, языческое имя вместо еврейского Савла, которое употреблял раньше. Поэтому в Антиохии Писидийской, нынешней Турции, было принято решение, что он в основном посвятит свою жизнь труда среди язычников. Но это не повлияло на его любовь к своему еврейскому народу. Это ясно видно из свидетельства, которое дано в послании к римлянам. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моему за братьев моих, родных мне по плоти». Именно в Антиохии Писидийской принятое решение о благовествовании язычникам стало причиной большой радости для язычников, а для евреев – причиной злой ненависти. Это произошло примерно в 45 году после Рождества Христова. Мы не можем с абсолютной точностью установить месяц или год, но это было примерно 15 лет после распятия Господа Иисуса Христа, Его славного воскресения и Его вознесения одесную Бога Отца. В течение этих лет распространялось Слово Божие, и обязанностью апостола было принести благую весть в те места, куда она еще не достигла, и основать центры для дальнейшего распространения Евангелия. Павел и Варнава прикладывали тропу через великую в то время Римскую империю. Развиваясь оппозиция, но Бог продолжал направлять и весть своих слушателей. Рассмотрим их ранние результаты в Антиохии Писидийской. Сначала их радушно приняли в еврейскую синагогу где они бы страшно проповедовали об истории израильского народа, которая была хорошо известна слушателям. Затем они проповедовали о цели, которые преследовал Бог, посылая Иисуса Христа, своего возлюбленного Сына, умереть на Голгофе. И именно проповедь о распятом, воскресшем Христе возбудила в них ярость. Язычники того города жаждали слышать Слово Божие и принимали его с радостью. В 13 главе Деяния святых апостолов мы видим, что многие уверовали в Слово Божие и стали новым творением во Христе Иисусе, искупленными и спасенными, так же, как мы в настоящее время. Павел и Варнава были вынуждены покинуть город по причине нажима со стороны евреев и их оппозиции по отношению к вести о жизни во Христе. Эти же самые последствия мы видим на протяжении веков. Есть такие, которые с радостью и готовностью принимают Слово Божие и спасаются посредством крови Господа Иисуса Христа. Неизбежно будет и такие, которые пренебрегают, игнорируют или даже открыто противятся проповедованию Слова Божия. Апостол Петр также понимает эту истину, а именно, что преследование и страдания по всей вероятности являются участью верных служителей Божиих. Апостол Петр написал: «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела». И далее, в том же самом послании он пишет: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Интересно заметить, что апостол, отвечая еврейской оппозиции в Антиохии, цитирует из Ветхого Завета 6 стих 49 главы пророка Исаии, в котором говорится: «Я сделаю тебя светом народов». Это пророческое изречение Исаии получит свое окончательное исполнение в последние времена, после того, как Господь восхитит Церковь. Но Павел сознает, что через него, евреи по плоти и других, подобных ему, тоже апостолов, будут провозглашены неисследимые богатства во Христе Иисусе и нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. В послании к римлянам апостол Павел пишет: «Но я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом еллину». Будучи изгнанными из города, апостол Павел и Варнава стали действовать так, как годами раньше поступил сам Господь Иисус Христос. Посылая своих учеников в окрестное селение, Господь дал им важные указания: «Если где войдете в дом, оставайтесь с нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них». И когда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы отправляемся к язычникам». Затем Павел и Варнава отправились в Иконию, город, расположенный неподалеку на восток. Некто сказал: «Нет основания для предположения, что этот город чем-либо отличался от других городов, через которые проходили торговые пути Малой Азии». Итак, мы можем предполагать, что в этом городе жили греки. Римское начальство, как гражданское, так и военное, держались в стороне от других жителей подчиненной провинции. Там также можно было встретить евреев, и поэтому Павел и Варнава разыскали синагогу для того, чтобы послужить Словом Божиим. Повторилось чуть ли не то же самое, что в Антиохии. Вначале их слушали толпы народа, но неверующие евреи возбудили язычников так, что к ним была проявлена такая же враждебность, как и к Антиохии. Надо повторить, что это происходило на протяжении всех столетий. Неверующие, те, которые отвергают Слово Божие сильно и злостно противились проповедующим истину о Господе Иисусе Христе. Несмотря на это, Павел и Варнава не были готовы сразу же уйти в другое место. Напротив, несмотря на оппозицию, они с дерзновением продолжали свидетельствовать в Иконии. Их уверенность росла в связи с пониманием отклика и образа действия Духа Божия в жизни новообращенных. Обратите внимание на слова в 14 главе Деяний святых апостолов. Впрочем, они пребывали здесь довольно времени. Смело действие о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Но богатство, сила и влияние объединились для подавления как свидетельства, так и тех людей, которые откликнулись бы на свидетельство, если такое подавление вообще возможно. Павлу и Варнаве сообщили о заговоре, теперь, по всей вероятности, они решили отправиться в другое, близлежащее место, чтобы продолжать свидетельствовать о Господе Иисусе Христе. Далее в 14 главе повествуется, что они удалились в ликаонские города Листру и Дервию. Икония была столицей Ликаонии, а также влияние Ликаонии, по всей вероятности, чувствовалось в этих городах, куда направился Павел вместе со своим соработником. Часть Листры была римским населением, так как она тоже относилась к римской колонии. Эти два города располагались на юго-востоке Ликаонской провинции, в сторону Киликии, родной провинции Павла. Путешествие должно было быть утомительным, так как им надо было спускаться с высоких гор Ликаонской провинции на юг и востоку, где располагалась Листра и Дервия. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание в интернете. На русском языке мы круглые сутки с вами. Если образно писать Христа, для тебя не просто увлечение. Жизни всей заветная мечта, ты его напишешь, без сомнения. Только краски мира собери, желтый, что в колосьях созревает, нежно-розовый,

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от Библейского радио BBN, который записан во втором послании к Коринфянам в 3 главе в 17 стихе. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Это был стих Благой Вести на эту неделю от Библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Бесплодные дела тьмы». Сегодня вторая, последняя часть. Поэтому еще раз зачитаю наш главный текст из послания Ефесянам 5, стих 11. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и более того, обличайте их, и чтобы мы не участвовали в этих бесплодных делах тьмы, Святой Дух дает нам надежный рецепт в Ефесянах 5, стихи с 3 по 14, в том, что наше хождение в любви Христа, приносимое как жертва плода благодарение, должно бы хватить, чтобы хранить нас от вещей, от которых читаем в Ефесянах 5, стихи с 3 по 14. Ввиду важности прочитаю еще раз этот текст. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение, ибо знаете, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чада света, потому что плод света состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Господу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и более того, обличайте их, ибо в том, что они делают тайно, стыдно и говорить, все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Однако практика всего христианства учит нас другому. Поэтому ко всему вышесказанному следует еще откровение света. Стихи с 3 по 21 нашего текста, что я прочитал, являются основным принципом царствия, ибо они возлагают ответственность на пятикратное подтверждение через упоминание света и Господа. Это не является случайностью. Свет делает нас способными к проверке всего того, что благоугодно Господу Иисусу. Стих 10. Следовательно, послание Ефесянам ставит наивысшие требования по отношению к данной нам от Бога любви в нас. Так как свет является наивысшим откровением, высокое преимущество – или привилегия приносит с собой одновременно высокую меру святости. Разделение тьмы со светом или отделение тьмы от света имеет божественное происхождение. Ради величия и славы Бога этот факт требует точного исполнения. Между верующими возникают тогда диссонансы, то есть несогласованности. Если на существенные сообщения Святого Писания ставится либо слишком большой акцент, слишком большое ударение, либо эти высказывания отрицают, не признают или вообще упускают из виду. Как совершенно точно все дети Божьи однажды были тьмой, так же точно мы являемся теперь светом в Господе. Так говорит апостол Павел, водимый Святым Духом, чтобы делать такие утверждения. Поэтому, как сказано в нашем тексте, мы должны встать и воскреснуть из мертвых и совершенно серьезно проверить, насколько я и ты практически являемся таковыми в жизни. Мы не должны делать такие ошибки, чтобы других проверять, потому что это является первородным грехом. Нет-нет, мы не хотим с помощью греха проверять, но проверим лично себя в Божьем свете. Если с одной стороны мы хорошо видим очень серьезное изображение откровения света, то это происходит не менее и в отношении тьмы. Как у света, так и у тьмы речь идет об истине существа. В Галатах 5 мы читаем о делах плоти, стихи с 19 по 21. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Повторяю, что в Галатах 5:19-21 мы читаем о делах плоти, а в послании Ефесянам читаем о делах тьмы. В послании Галатам орудием тьмы является плоть, а послание Ефесянам, я должен сказать, идет в этом вопросе намного глубже. Оно обсуждает или объясняет существо тьмы. Это большая разница, и я надеюсь, что вы это поймете, чтобы посредством сообщений высоко восхваляемого Божьего Слова будем введены в намерение единого живого и святого Бога. Объяснение к тому, что означают дела тьмы, для нас нетрудно найти. Они представляют собой деятельность тьмы во всякой форме. Характер тьмы не всегда выступает в своих делах днем, чтобы мы это сразу могли понять и охватить. Как пример, напоминаю вам о малых, о невзрачных, незначительных грешках, как, например, ложь по нужде и неоткровенность. Но их существо является тьмой. О них я подробно говорил в проповедях Лисенята. Но существо этих невзрачных, незначительных грешков, этих пушистеньких лисенят, которых наш ветхий человек так любит, является тьмой. Это мы должны четко знать. В действительности эти грешки не являются совсем маленькими, потому что в Божьем свете, в Его славе, и эта маленькая ложь по нужде, и эта незначительная неоткровенность не могут устоять. Дела тьмы вызревают на основании совершения грехов. Без совершения грехов не бывает и дел тьмы. Независимо от того, происходит это через плоть верующих или через мирских людей, людей непослушания. Независимо от происхождения этих дел тьмы, оправдания для них нет. Тьма является возмущением или протестом против Бога, является отклонением Господа Иисуса, является отделением людей от Творца. Особенные или исключительные дела тьмы являются, между прочим, причиной убийства нашего Господа Иисуса и Его свидетелей. Они являются также причиной преследования христиан, являются причиной возвышения христианства до государственной религии. Они являются также причиной фальшивых правительственных форм. И тем более откровение Антихриста вместе со всем его жеманством и отпечатком времени, вместе с его духом и его действиями. А теперь последует еще что-то такое, которое не должно нас удивлять. В определенной форме и искусством является пособником, покровителем и транспортером производства греха. Я сделал в этом вопросе сильные ограничения, потому что я сказал «в определенной форме». Это неприменимо в глобальном смысле, но именно так, как я это обрисовал. И везде, где в Слове Божьем мы находим злое в действии, то это равносильно или равнозначно с делами тьмы. Даже если обозначение злого в соответствии с характером послания часто различно, как я это отметил в начале этой проповеди. В свете послания Ефесянам все злое, все, что обесславливает Господа Иисуса, является делом тьмы. Нет ничего злого, что было бы Богу приятным или прославляло бы Его. Нигде в дорогостоящем Божьем Слове мы не читаем о плоде тьмы, а читаем о плоде света. В Ефесянах 5, стих 9 читаем. «Потому что плод света состоит во всякой благости, праведности и истине. Поэтому свет является жизнью, и где свет, так сказать, падает, где свет пронизывает тьму, там он приносит плод, потому что всевозможный плод только во свете возникает или вырастает. Где нет света, там нет и жизни». Я думаю, что это всем предельно ясно. Невозможно также, что тьма может приносить плод. Тьма является смертью. Во тьме все окоченевает, застывает и вообще не способно приносить плод. Ибо греющий и животворящий свет отсутствует во тьме. Свет является жизнетворящим, где этого нет, там нет и жизни. Наука продвинулась в наши дни уже далеко вперед. Но до сегодняшнего дня ученые не могут давать жизнь. Они могут экспериментировать, но это опять что-то другое. Они говорят о детях, выращиваемых в ретортах, клонировании. Все это бессмыслица, потому что из ничего их не получают, они берут яйцеклетку и оплодотворяют ее спермой. Все это может быть, и мы не ставим над этим никакого вопроса. Совершенно другим вопросом является тот факт, является ли это вообще Божьей святой волей. Но жизнь они не могут давать, и тогда они не могут сотворить и дать жизнь, если миллион таких ведущих ученых запереть на 20 лет в одном помещении. Они не способны, не находятся в состоянии создавать жизнь, потому что отсутствует греющий, жизнетворящий, животворящий и оживляющий свет. Они не имеют его и не могут иметь. Без света нет жизни. Это имеет силу как в мертвой материи, так и в сердцах людей. Это одно и то же. Библия говорит об этом совершенно точно и однозначно, а именно о том, что исходит из наших сердец. Почему? Потому что все то, что из них исходит, находится в них. Какая разница заключается в том, называется это плодом или делом? Это серьезный вопрос. Поразмыслите все об этом, какая в этом разница. Все искупленные, все дети Божьи приносят посредством света плод, что является Божьим предназначением, Божьей целью. Исключительно все, что происходит через свет, имеет в себе вечное достоинство, является постоянным. Все это мы находим в Божьем Слове другими буквами, но по смыслу совершенно точно. Все дети Божьи совершенно точно знают, что дела тьмы бесплодны. При оценке тьмы через свет или на основании света обозначение бесплодия находится на своем месте. В определенное время, о котором мы знаем, Бог навсегда изгонит тьму в определенное и предназначенное Господом для этого место. Таким образом, мы приходим к одному предложению, которое сообщает, что тьма пройдет. Об этом читаем в 1 Иоанна 2, стих 8. «Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит, а с этой тьмой пройдут и ее дела». Почему? Потому что они были бесплодными. Все вышесказанное является введением в нашу главную тему. Но вы не волнуйтесь, дорогие слушатели, мы придем с вами к цели. Поэтому поставим теперь вопрос. Что имеет в виду Писание в выражении «бесплодные дела тьмы»? При соединении слова «бесплодные» и тогда является не лишним, если дела тьмы сами по себе уже являются бесплодными. В Святом Писании встречается много таких добавлений. Некоторые из них я приведу, а остальные вы сами можете найти в Библии. Например, «ожидая блаженного упования и явления славы», читаем в послании Титу, глава 2, стих 13. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Наша надежда славы так или иначе является блаженной. Почему тогда автор этого послания пишет здесь о блаженном уповании? Или же напоминаю вам о глупых состязаниях, согласно посланию Титу, глава 3, стих 9. Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Все спорные вопросы являются глупыми. Напоминаю вам также о действующей силе заблуждения, согласно второго послания Фессалоникийцам 2, стих 11. «И за сие пошлет им Бог действующую силу заблуждения, так что они будут верить лжи». По этому поводу мы можем сказать, что нет такой силы, которая не являлась бы действующей. Напоминаю вам также еще о благоухании приятном, согласно Ефесянам 5, стих 2 и послание Филиппийцам 4, стих 18. Какое-либо благоухание будет лишь тогда иметь место, если вещество будет хорошо и приятно пахнуть или благоухать. В противном случае мы не можем это воспринять или замечать. Такие высказывания Писания являются двойными понятиями или двойными высказываниями, которые представляют собой тавтологию. Вы спросите, а что такое тавтология? Это обозначение одного и того же предмета или понятия посредством двух или несколькими равнозначными или тождественными словами или выражениями. Они являются усилением, которое обеспечивает характеру основного слова усиление. Ничего нового не добавляется, только главное слово расширяется и усиливается в своем смысле. Если в послании Ефесянам мы нигде не читаем о плоде тьмы, то это по существу в общем и верно. Насколько мне известно, в Библии один раз говорится в совершенно измененной форме об одном плоде, ставлю это в кавычки, который мог быть вызван на основании или вследствие греха. Но вся взаимосвязь в этом стихе показывает, что вид этого плода не заслуживает названия плода. Это значит, что об этом плоде там говорится в негативном смысле и поставлен только в противоположность по отношению к плоду славы. Об этом читаем в послании Римлянам, глава 6, стихи 20 по 22. «Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. В принципе, во тьме нет и не может быть плода для Бога. Плод всегда является чем-то органическим, чем-то растущим из какого-нибудь семени или посаженной рассады. Но дела являются чем-то сотворенным. Божие семя, его словом, это растение, которое Небесный Отец посадил и взрастил, как читаем в Матфея 15, стих 13. Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится, а то растение, которое Небесный Отец посадил, приносит плод, который, в свою очередь, соответствует дающему жизнь семени и растению. Поэтому этот плод, каким бы невзрачным он для нас, погибшего мира, не казался, является органическим и имеет действительную ценность. Погибший мир не видит этот плод. Единственно, из такого живого плода вырастает снова новая жизнь, которая в Божьих глазах очень ценна, ибо только жизнь, но не тьма, приносит новую жизнь. А дела тьмы остаются бесплодными. Эти дела так же мрачны, так же темны, как и их собственный инициатор или автор, который преобразил их в соответствии с его существом. Этим инициатором или зачинщиком является сатана и изобретенный им грех, которые являются губителями и развратителями людей. Природу тьмы никогда нельзя отвергать, потому что она постоянно сохраняется в том виде, чем она в действительности является, независимо от того, в каком одеянии она бы ни явилась. По этому поводу Писание говорит о тьме, как об ангеле света. Во втором послании к Коринфянам 11, стих 14 читаем: «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Поэтому я хочу в этом месте отметить и особенно подчеркнуть, что большинство детей Божьих несерьезно относятся к этому факту, потому что они легко склонны одалживать тьме, данную нам от Бога, силу и волю, чтобы их сделать подвластными и услужливыми врагу. Сознательно или несознательно создавать такими вещами общение означает для верующих пренебрегать драгоценным плодом Духа, согласно посланию Галатам, глава 5, стих 22. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. А вместо этого плода Духа такие верующие совершают такие дела, которые, согласно посланию Ефесянам, огорчают Святого Духа, как читаем в послании Ефесянам 4, стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день избавления». И только тогда, когда мы эти бесплодные дела тьмы будем изобличать и презирать, но не на других, а на себе, то мы станем способными приносить плод нашему Господу Иисусу. Это является намерением и волей нашего Господа Иисуса с каждым Детем Божьим в отдельности. И это такой плод, который остается, который пребывает вечным, говорит Господь Иисус Иоанна 15, стих 16. Это такой плод, который приносит жизнь. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Почему этот плод пребывает вечно? Потому что этот плод сам является жизнью, тогда как бесплодные дела тьмы влекут за собой гибель. Об этом мы читаем в послании Галатам, глава 6, стихи 7 и 8. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Отсюда вытекает запрет не иметь общения с бесплодными делами тьмы. Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели и читатели наших проповедей, то, что мы с вами сегодня обсудили, должно нас ввести в содержание нашего главного текста Ефесянам 5, стих 11, чтобы и в этом стихе Господь Иисус продвинул нас небольшой шаг вперед, чтобы мы с вами научились заглядывать в Его многогранную мудрость, чтобы мы познавали взаимосвязи Святого Писания, научились их понимать, а затем их применять к другим местам Писания. В конечном счете, дело заключается в том, чтобы вещи, вопросы или темы Божьего Слова мы не нашим человеческим образом, не нашим поверхностным суждением смягчали и сглаживали, но чтобы мы Слово нашего Господа совершенно ясно и точно говорили, как Господь Иисус нам его передал. Аминь.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Псалом 33, 9 стих. Там есть такие слова. «Вкусите и увидите, как благ Господь». Конечно же, это приглашение не только знать о Боге, но лично пережить Его верность. Ведь вера становится живой, когда человек доверяется Господу именно на практике. Божья благодать открывается не издалека, а в близких отношениях с Ним. Будем помнить об этом и доверять нашему Господу даже в самых простых наших насущных делах. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

Благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Где Дух Господень, там и свобода. Об этом написано во втором послании к Коринфянам, а в 3 главе, в 17 стихе. Конечно же, не свобода от послушания Богу, а свобода от рабства греха, страха и духовной слепоты. Святой Дух открывает сердце для истины, обновляет человека и ведет его к жизни, в которой Христос становится центром. Надеюсь, что это было хорошее ободрение для каждого из вас. Ну а если у вас появились вопросы, пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org.

Вы находитесь на интернет-волне, где вещает радио BBN. В настоящее время в нашем вещании есть некоторые проблемы технического характера. И поэтому мы просим вас молиться о том, чтобы Господь обеспечил скорый возврат к бесперебойной работе нашего оборудования. Сердечно благодарим вас всех за то, что поддерживаете нас молитвенно. Да благословит вас Бог. Продолжайте слушать вещание BBN.

0: Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Дорогие друзья, будем помнить, что каждый из нас, абсолютно каждый, по-особенному дорог для нашего Господа. И даже более того, у Него нет ни одного другого, подобного нам. Но вместе с этим нам также важно помнить, что подобная ценность и уникальность не должны стать поводом для личной гордости. Мы должны быть смиренными и кроткими, такими же, как наш Господь. Ведь только в смирении и кротости мы сможем позволить Господу проявить себя в нашей жизни. Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN Chat www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: О человеке судят не столько по его словам, сколько по его делам. В том или ином виде с этой истиной вы встретитесь на всех страницах Библии. Слова, не поддерживаемые делами, ничего не стоят. Все мы способны о многом говорить на словах, но если у нас нечем их подкрепить, тогда вообще лучше было бы молчать. Вот почему поведение человека ценится больше, чем его слова. Наша жизнь должна соответствовать нашим устам. Как важно, чтобы каждый верующий усвоил эту истину, тем паче, если он труженик на ниве Божией. В первой главе, в 5 стихе 1 послания Фессалоникийцам, апостол Павел пишет: «Вы сами знаете, каковыми были мы для вас между вами». А в 10 стихе 2 главы он говорит: «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими». Не мудрено, что он тем же верующим мог сказать: «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением». Дорогие друзья, братья и сестры, желаем ли мы, чтобы наши слова были больше, чем пустой разговор? Тогда должны соответствовать им и наши поступки. Какие смелые слова! «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими». Могли бы мы это сказать? Привести в свидетели самого Бога и тех, которые нас лучше всего знают, что наши слова и наше поведение не расходятся. Павел мог. Заметьте, как он тремя словами определяет не только свое, но и поведение Силы и Тимофея. Он мог сказать: «Мы свято поступали перед вами верующими». Это первое, что он говорит. Он ставит святость на первое место, и не думайте, что это было случайно. «Мы поступаем свято», — говорит он. Тут, дорогие мои, говорится о нашем личном отношении к Богу. То есть оно говорит о нашем посвящении Ему. Святость перед Богом значит быть отделенным Ему, принадлежать 100% Ему, телом, душой и духом. Возлюбленные, без святости, без этой полной принадлежности Богу, у нас нет оснований, нет источника силы и способности поступать праведно и безукоризненно. Бог должен быть всем для нас, и мы всецело должны принадлежать Ему. Никто, кроме Бога, не способен видеть мою внутреннюю жизнь. Он один является сердцевидцем. Но сказав это, мы обязаны добавить, что утаить ее, нашу духовную жизнь, перед людьми мы не можем. Рано или поздно она появится на сцену нашей повседневной жизни. Можно обмануть людей на некоторое время и даже до большой степени, но, братья и сестры, рано или поздно они узнают, насколько реальна наша духовная жизнь. Сколько времени проводишь ты, например, наедине с твоим Господом, со Словом Его и в молитве? Сколько значения придаешь ты этой главной части твоей христианской жизни? Я теперь не говорю о наших семейных молитвах или о нашем видимом служении Богу, но о нашей внутренней жизни, о которой знает один Бог. Вот тут человек узнается, насколько он духовен и свят, то есть предан Богу. Это и есть значение слова «святость». Павел ставил ее на первом месте. Он знал, что святость перед Богом является источником силы для угодного поведения прославляющего Господа. Теперь отметим второе слово. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими». Слово «праведно» говорит о отношении апостола Павла к людям, как поступал он с ними. Можно быть совершенно уверенным, если наше взаимоотношение урегулировано с Богом, то оно обязательно отразится в наших поступках с людьми. Божий человек, он всегда будет поступать справедливо, а это значит, что он будет любезен, щедр, воздержан, терпелив и полезен. Поступать праведно значит любить. Слово Божие говорит: «Не оставайтесь должниками никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполняет закон». Некоторые имеют совершенно ложное понятие о том, что значит быть духовным. Они думают, что степень нашей святости зависит от степени нашей отлученности от всего окружающего нас. Более ложного понятия святости не может быть. Правда, святость Богу значит быть отлученным от мира в том смысле, что мы не руководимся им, его принципами, взглядами и убеждениями, но Божьими. Святость — это безоговорочная отдача Богу и значит руководиться Его законом и Его принципами. Христос просит Отца Своего о Своих и говорит: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». Мы не призваны быть отшельниками, скрываться за монастырскими стенами. Дорогие мои, только в Иисусе Христе можем мы скрыться от духа мира. Но скрываться от мира Бог нам не велит. Наоборот, Христос сказал: «Вы соль земли, вы свет мира». Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставить ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Можем ли мы сказать так, как мог сказать апостол Павел верующим в Коринфе: «Мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас». Вы заметили, что он говорит? Что поведение его, как в мире, так и среди детей Божьих, соответствовало его призванию. Верующим в Филиппах он напоминает об этом, говоря: «Только живите достойно благовествования Христова». Наше поведение должно гармонировать, оно должно подходить и соответствовать благой вести. А Евангелие говорит о всем том, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. Это и есть поведение согласно благовествованию Христова. Так ли выглядит наша жизнь? Видит ли мир в нас благовестие Божие? Я теперь не говорю о том, слышит ли он его из наших уст, но видит ли он его в нашем поведении. Как мы сказали в самом начале, о человеке судят не столько по его словам, сколько по его делам. Наша жизнь должна быть таковой, чтобы, как сказано в послании к Титу, не порицалось Слово Божие. Дорогие мои, проверим каждый самого себя, даем ли мы повод тому, чтобы Слово Божие хулилось. Имейте в виду, что мир обобщает верующего с Евангелием, с Библией, со Словом Божьим. Мир знает, что эта книга является нашим правилом жизни. Она формирует наши взгляды, наши убеждения, мировоззрение и вообще наше отношение к жизни. Неверующие это знают. И представьте себе, если жизнь наша противоречит тому, что учит эта книга, то они должны будут сказать: какая это книга? Их Библия. Они говорят, что поступают по Евангелию. Хорошо, если это Евангелие, то я его не хочу. Это и значит давать повод миру порицать Слово Божие. Возлюбленные, о, как важно, чтобы мы всегда поступали праведно по отношению тех, которые в мире, дабы не было хулы на имя Божие и на Евангелие Иисуса Христа. Но, дорогие мои, жить достойно благовествования Христова значит, чтобы наше поведение соответствовало Ему не только по отношению тех, которые вне, то есть в мире, но и по отношению к избранным членам семейства Божия, Церкви Христовой. Слово Божие особенно подчеркивает необходимость правильного поведения и обращения со своими, верующими, с нашими братьями и сестрами, «Доколе есть время, будем делать добро всем», — говорит апостол Павел, «а наипаче своим по вере». В нашем тексте, в послании Фессалоникийцам, Павел тоже подчеркивает эту мысль. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими». Он придает особое внимание этому аспекту нашего свидетельства. Каковыми являемся мы среди своих? Например, Тимофею Павел говорит, «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Являемся ли мы образцом для тех, которые нас лучше всего знают? Живем ли мы достойно благовествования Христова в пределах Его Церкви? Верующие в Фессалониках, несмотря на то, что они были совершенно молодые верующие, тем не менее стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. И как сделались они этими образцовыми верующими? Они имели добрый пример, которому они сами подражали. Вы сделались подражателями нам и Господу, напоминает им апостол Павел. Тут, дорогие мои, мы видим одну из причин, почему так важно, как мы поступаем среди народа Божьего. Господь хочет, чтобы каждый из нас показал в себе образец добрых дел, чтобы никому не дать причины говорить о нас худое. Как сказано в послании к римлянам, не подавать брату повода к преткновению или соблазну. А вы помните, что Христос сказал, «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе тому человеку, через которого соблазн приходит». А как это важно, чтобы служитель Божий был добрым примером для всего наследия Божие. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною, наипаче своих по вере». И это приводит нас к третьему слову, определяющему поведение, достойное имени христианина. Безукоризненно. Да, как служители Божии, Павел, Сила и Тимофей, никому ни в чем не полагали преткновение, чтобы не было порицаемо служение. Но не только сердце Павла и его двух сотрудников было предано Богу, и не только жизнь их была примерной, но они имели доброе имя. А имя доброе, как говорит Соломон, лучше доброй масти. Да, оно как приятные душистые духи. И это доброе имя в среде семьи Божией, оно будет благовонным запахом и для неверующих. Христос говорит, «Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Если мы, дети Божии, носящие святое имя Христово, будем любить друг друга, то мир об этом скоро узнает. А это, возлюбленные, самое сильное свидетельство, которое мы можем дать. Да, помимо наших слов, люди хотят видеть на деле благовествование Божие. К этому мы призваны поступать свято и праведно и безукоризненно. А если ты, мой дорогой радиослушатель, еще не познал, как широка, долга, высока и глубока любовь Божия к тебе, то ты ее сейчас можешь узнать и пережить там, у своего радиоприемника, придя к Сыну Его Иисусу Христу. В Нем ты найдешь спасение, прощение грехов и жизнь вечную, ибо Бог тебя так возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного, дабы, уверовав в Него, ты не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.
2: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

0: Мы очень рады, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Даниила. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Мы говорили о том, что Божий вестник, архангел Гавриил, был послан от Бога возвестить Даниилу божественные планы о будущих временах. В рассматриванной теперь 9 главе книги Даниила мы видим, что Гавриил явился, чтобы укрепить Даниила, который был весьма встревожен видением. «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней», 8 глава, 27 стих. И вот является искренному пророку Гавриил и говорит ему: «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению», 9 глава, 22 стих, «ибо ты муж желаний, или весьма любимый Богом». Эти слова архангела очень ободрили и утешили Даниила. А после этого Гавриил изложил ему суть пророчества, которое часто называется толкователями Библии 70 неделями или седьминами. Это воистину удивительное откровение, записанное в 9 главе с 24 по 27 стих книги Даниила. Это пророчество связано с народом Израиля и Иерусалимом. Даниил, изучая свитки пророчества Иеремии, убедился, что пленение его народа в Вавилоне продлится 70 лет. Даниила 9 глава 2 стих. Помните, что эти 70 лет были обыкновенные годы, как принято считать времена. Но 70 седьмин следует считать 490 лет, достигнув его путем умножения. Это объяснение делается много яснее, когда мы связываем его с временем указа царя Кира о восстановлении Иерусалима, а не храма. От этого времени до пришествия помазанника Христа на земле прошло 69 седьмин, или 483 года. Не является ли конец 69 седьмин причиной, что многие верующие евреи ожидали его явления, хотя большинство их и находилось в духовной тьме, не зная об этом исполнении пророчества? Вспомните престарелого Симеона, Луки 2 главу, как он ожидал утешения Израилю, как он трогательно взял младенца на руки и возрадовался. Ему было дано откровение свыше, что он не умрет, пока не увидит своими глазами Христа Божия. Луки 2 глава с 25 по 26 стих. Конечно, религиозные вожди Израиля знали из Писания, где должно родиться Мессии Христу. Пророчества 9 главы свидетельствовали им, когда Мессия родится. После указа о восстановлении Иерусалима, Неемии 2 глава, пройдет 483 года. Книжники знали математические данные, их точность, но воспротивились Господу Иисусу Христу, когда Он явился между ними в их родной земле. Гавриил возвестил, однако, что помазанник или Христос будет предан смерти и не будет. Что приводило Даниила в глубокие раздумья? Стало ясным для нас. Господь Иисус Христос воистину был предан смерти на Голгофе, когда Он положил жизнь Свою во искупление мира от греха Его, не только за Израиля. Иоанна 3 глава 16 стих. Итак, 69 седьмин пророчества в книге Даниила совершенно точно исполнились. Но между этим периодом времени и 70-й седьминой есть промежуток времени. Это случается между пророческими возвещаниями Библии. Так и в этом случае. Между концом 69-й седьмины и началом 70-й лежит длинный период времени или диспенсация Церкви Христовой. Этот век Церкви не был объявлен в Библии в Ветхом Завете. Впервые Бог открыл эту тайну апостолу Павлу и другим апостолам. Об этом Бог нашел нужным хранить свое божественное молчание до того времени, пока не пришли времена для откровения. Теперь в веке Церкви различие и разделение между язычниками и евреями устранено. Господь смотрит на эти народы одинаково. Он творит Церковь свою, как тело Христово. Ефесянам 1 глава 22 по 23 стих. Этот перерыв в 70 седьминах будет продолжаться, пока Церковь не наполнится избранными и не будет взята от земли в акте восхищения. Христос явится на воздухе и возьмет свою славную Церковь в небеса. И вот тогда пророческие часы Даниила начнут работать опять. Наступит период великой скорби, и 70-я седьмина исполнится. В это время Израиль будет в центре внимания всего мира. Этот народ будет переживать неописуемые страдания. Беззаконие восторжествует. Мир услышит ложные провозглашения о ложном мире. Храм будет обесчестен. В страшной агонии Израиль будет взывать к Богу об избавлении. Очи Господни будут на Израиле, на народе, который Он назвал избранным Своим народом. Второе пришествие Христа во славе остановит власть зла и царствование Антихриста. Иные пророчества, которые ожидали своего исполнения, также завершатся. Например, Исаия 61 глава с 1 по 2 стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». Когда Господь Иисус читал эти слова в синагоге перед народом, Он остановился перед словами «проповедовать лето Господне благоприятное». Он свернул свиток. Луки 4 глава с 18 по 19 стих. Почему он закрыл книгу? Потому что длинное время разделило период его пришествия на землю первый раз и лето Господне благоприятное и день мщения, который еще не наступил. В конце периода великой скорби, последней седьмины, Господь прольет свой праведный гнев на беззаконников. Как исполнилось большинство пророчеств, так исполнятся и все остальные. Рассматривая 10 главу, мы видим в ней, что Даниил получил еще одно откровение от Бога. В третий год царствования Кира Персидского пророк видел это видение. В первом году Кира он дал повеление, что желающие евреи могут возвратиться в Иерусалим. Это произошло в 536 году до Рождества Христова. Приблизительно 50 тысяч евреев вернулись из вавилонского пленения в Вавилоне, а остальные решили оставаться там. Даниил был в это время в преклонных годах, но Бог не переставал открывать ему важные тайны и истину об Израиле и обо всем мире. Даниил пребывал часто в молитве и уповании на Господа, имея кроткое сердце. В течение 3 недель Даниил сетовал, молился и постил. Не указывает ли это на то, что преклонный возраст не мешает смиренному упованию на Бога, ожиданию Его откровений. До конца своих долгих лет Даниил не переставал быть в общении с живым Богом, и он открыл ему очень много о будущем, потому что пророк был духовен и кроток сердцем. В 9 главе сказано, что архангел Гавриил возвестил Даниилу, что он является весьма любимым Богом. Заметьте слова 10 главы 11 стиха. «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе. Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом, Господом твоим, слова твои услышаны. Молитвы достигли престола Божия. В течение этих 3 недель Даниил был в раздумьях. Почему его молитвы такие искренние не отвечены? Небожитель это объяснил ему. Даниил не знал о сущности происходящего. Шла титанская борьба в небесах. Сатана назван в Новом Завете князем сил воздуха. Его злые духи старались воспрепятствовать, чтобы Даниил не получил ответа. Гавриил не имел иного выхода. Даниил просил Бога Всемогущего оказать ему помощь. Эта помощь пришла. Архангел Михаил был послан ему на помощь. Благодарение за все Господу, всесильному и всезнающему все нужды и тяжелые переживания наши. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Даниила. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Бог мой, судья». Эта книга охватывает все 70 лет вавилонского пленения Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся, каждый день. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна.

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании Коринфянам в 3 главе в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
0: Псалом 45. Начальнику хора. Сынов Кореевых на музыкальном орудии. Аламов песни. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посею не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, двинулись царства. Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Господь Иакова заступник наш. Приидите и ведите дела Господа, какие произвел он опустошения на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и преломил копье, колесницы сожег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Псалом 46. Начальнику хора сынов Кореевых. Псалом. Восплещите руками все народы, воскликните Богу глазом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею, покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог — Царь всей земли. Пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божии, он превознесен над ними. Псалом 47. Песнь. Псалом сынов Кореевых. Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего на святой горе его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом как заступник, ибо вот сошлись цари и прошли все мимо, увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там, и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего. Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до конца земли. Десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуются тщери иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду. Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти. Псалом 48. Начальнику хора сынов Кореевых. Псалом. Слушайте сие, все народы, внимайте сему, все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатый равно как бедный. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего — знание. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего, человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в род, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключат их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними, сила их истощится, могила жилище их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его, хотя при жизни он ублажает душу свою, и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Псалом 49. Псалом Асафа. Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. С Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пред Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве. И небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих. Ибо мои все звери в лесу и скот на тысяче гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешник уже, говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя, представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил, и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Псалом 50-й. Начальнику хора, псалом Давида. Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Христианское пение, библейские передачи 24 часа в сутки, конечно же, это библейское радио BBN. Писание предупреждает нас, что не доставляют пользы сокровища неправедные. Об этом написано в 10 притче во 2 стихе. Конечно же, неправедные сокровища не дают пользы человеку, потому что не смогут спасти душу и принести мир с Богом. Будем помнить, что честность и праведность ценнее временной выгоды, и успех, построенный на грехе, разрушителен, а жизнь в Божьей правде ведет к спасению и устойчивости. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами. Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Итак, мы продолжаем наше ежедневное изучение и исследование Священного Писания Библии. В прошлом уроке мы, слушатели, окончили 3 главу. Сегодня, в 4 главе Евангелия от Марка, мы находим несколько притч, а в конце – чудо усмирения бури на море. Об этом мы уже читали в Евангелии от Матфея, кроме части одной притчи, которую мы не находим там. Евангелие от Марка – это Евангелие действия, как я уже говорил в наших прошлых лекциях. И в нем Марк представляет нам притчи также в форме действия. Мы прочитаем первый стих 4 главы, где Иисус вновь собирается учить народ и говорит: «И опять начал учить на море. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря». Здесь, как вы видите, начинается переломный момент в служении Иисуса Христа. Он отвергнут в своем народе. Его преследуют религиозные вожди, стараясь уловить его в каждом его слове. Народ больше заинтересован его чудесами, нежели его наукой. И он вынужден обратиться с проповедью ко всем людям, населяющим те места, включая и язычников. Но проповедь его теперь представлена в другой форме. Он начинает говорить притчами. Мы читаем 2 стих. «И учил их притчами много, и в учении своем говорил им». Он и раньше употреблял некоторые символические иллюстрации, когда говорил, например, с женщиной у колодца о живой воде, о воде жизни. Он сказал своим ученикам, что он сделает их, например, ловцами человеков, и что нивы побелели, поспели к жатве, когда говорил о том, что народ созрел к принятию Евангелия Царства. Также он говорил о соли и о свете, и об основании жизни на камне или на песке. Но это не были притчи. Теперь же он употребляет метафорический метод и говорит притчами. Мы прочитаем от 3 до 9 стиха, где написано следующее. «Слушайте, вот вышел сеятель сеять. и когда сел, случилось, что иное упало при дороге. И налетели птицы, и поклевали то, иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, а иное 100. И сказал им, кто имеет уши, слышать, да слышит. Слово Божье, слушатели дорогие, сеется, но попадает на различную почву человеческих сердец. И только в некоторых случаях находит себе хорошую почву, где может не только произрасти, но и дать плод. Эта хорошая почва представляет тех, которые спасены. Иисус хочет, чтобы верующие приносили плод, но ученики его не поняли притчи. И вот мы читаем от 10 по 12 стих, где говорится: «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им: „Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи“. Дайте мне пояснить, слушатели, почему Иисус с этого момента и до конца своего служения прибегает к употреблению притч. Его враги отвергли его учение. И вот теперь толпы народа были безразличны к духовным истинам. Они активно интересовались его чудесами, но не практикой духовных вещей. Иисус прибегает сейчас к притчам, чтобы оживить их интерес. Враждебное отношение его врагов и безразличие масс, непонимание ими небесного призыва, вынудило Иисуса употреблять притчи для тех, кто жаждал праведности, чтобы они насытились, а тем, кто хотел духовных истин, дать им прозрение. Прежде чем достичь у людей понимания духовных истин, их нужно заинтересовать ими, чтобы они захотели их. Если сердце и глаза человека открыты, и он жаждет знать, тогда Дух Божий может внести великую истину в такое сердце. Часто можно слышать выражение: «Если вы не примете Христа, то погибнете». Дело в том, что вы уже погибшие, и вы будете оставаться погибшими, пока не примете Иисуса Христа как вашего личного Спасителя. Вы погибшие. Мы должны это понять, слушатели, что все люди погибшие, все отошли от Бога. Нет ни одного, написано, ищущего Бога. Но ваше отношение к Слову Божьему определит, будете ли вы спасены или нет. Доверитесь ли Христу? Примите ли Его как вашего Спасителя? Слово Божье – это зерно, которое сеется. Какой почвой являетесь вы для Него, дорогие друзья? Упадет ли Слово Божье на хорошую почву? Это очень важно. Все мы погибшие, и наше принятие Слова Божье определяет, будем ли мы спасены, или же все-таки останемся погибшими навеки. И вот теперь Иисус дает объяснение притчи. Мы прочитаем стихи от 13 до 20 из этой 4 главы Евангелия Марка. Написано: «И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет, посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и не постоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает услышавших слово, но в которых заботы этого века, обольщение богатством и другие пожелания входят в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной в 100 крат. Сеятель – сын человеческий, друзья дорогие, и семя – это слово Божье. Птицы представляют сатану. Потом идет различная почва человеческих сердец. –

0: И вот мы, друзья, читаем дальше стихи от 21 по 25, где говорится: «И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того, чтобы поставить ее на подсвечники. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И сказал им: «Замечайте, что слышите. Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Друзья дорогие, свет несет с собой ответственность. Человек любой, получивший истину, должен действовать. Мы были во тьме, пока свет Евангелия не проник через нас и не осветил нас. Человек грешный находится во тьме. Он грешный не потому, что он слаб или несведущ, он грешный по своей природе, и потому он есть активный, сознательный грешник, и он остается им, пока не примет света, пока не примет своего Спасителя. Бог требует действия. Вера осуществляет действие по достижению того, о чем говорит Бог. Ваша жизнь должна основываться на вере и двигаться верой. Мы, друзья, прочтем от 26 по 29 стих в этой 4 главе Евангелия Марка, где говорится: «И сказал, Царство Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Друзья, это притча о Царстве Божьем, универсальном Царстве Божьем, имеющем в себе вечность, тогда как Царство Небесное есть временным царством. Это есть власть неба над землей. Царство же Божье наш Господь сравнивает с ростом зерна. Это динамичное царство. Оно является собой жизненное возрастание и развитие вечных принципов. И, конечно, начинается уже сейчас в сердцах верующих людей. Это, можно сказать, это иллюстрация Слова Божьего, работающего в наших сердцах и в нашей жизни. Другими словами говоря, как и написано в Священном Писании, оно действует. Оно действующее в наших сердцах, дорогие слушатели. Третья притча о горчичном зерне. Мы читаем от 30 по 34 стих, где написано: «И сказал, чему уподобим Царство Божье? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Друзья дорогие, горчица не есть пища, это притча о внешнем росте христианства, как продукта человеческой энергии, но не Духа Святого. Но как бы то ни было, друзья, здесь объяснение очень ясное, что горчичное зерно растет очень быстро, и очень большое дерево выходит из этого. Царство Небесное прекрасно, дорогие слушатели. И можно сказать, что в нем поместятся многие, и многие те, которые приняли это царство через Иисуса Христа. Но дальше мы читаем стихи от 35 по 41, где говорится: «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Картина бушующего моря, уважаемые слушатели, и усталый после трудов спящий Господь, ученики в страхе. Они будят учителя: «Быстро-быстро, учитель, спасай нас!» И он дает повеление ветру и морю утихнуть. И сейчас же сделалась величайшая тишина. И, конечно, ученики убоялись страхом великим от сознания, что с ними некто могущественный, которому повинуется и ветер, и море, повинуется стихия. Но это, друзья, это физический страх. Господь же может полностью удалить ваш страх внутренний, дорогие слушатели. А это очень и очень важное. Он может дать вам повиновение Его воле, если вы будете послушны Ему. Повинуйтесь Ему, и Он удалит страх. Имейте веру, не так, как те ученики, которые боялись, не имея веры. Страх появляется тогда, слушатели дорогие, когда полно у вас неверия. Но когда у вас вера, тогда у вас удаляется страх, потому что Христос живет в вас. И Он, только Он, может победить любой страх и удалить страх из нашей жизни. Да поможет Господь каждому из нас, дорогие слушатели. У микрофона с вами был Александр Захария. Я надеюсь на нашу следующую встречу для изучения и исследования Священного Писания. А пока я оставляю вам один вопрос, слушатели, для вашего домашнего изучения и исследования Священного Писания. Вопрос такой: почему Иисус Христос учил притчами? И как Он объяснил притчу о семени? Кем же является сеятель и кого представляет семя? На этом, дорогие слушатели, всего вам хорошего. До следующей встречи в эфире. Если у вас появятся вопросы, пожалуйста, пишите. Мы постараемся вам ответить.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Сеть Благой Вести в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Хотел бы ободрить вас истиной, о которой говорится в 33-м псалме, а в 20-м стихе. Там говорится, что праведник не освобожден от скорбей, но он не оставлен в них. Этот стих показывает реальность христианской жизни. Испытания приходят, но Господь остается избавителем. Божья помощь не всегда означает отсутствие трудностей.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. В 30 километрах к югу от Иерусалима, в гористой части Иудеи, почти на 900 метров над уровнем моря, расположен город Хеврон. Древнее название этого места было Кириаф-Арба, то есть город Арба. Во времена патриарха Авраама, около 4000 лет назад, эта местность принадлежала народу, который Библия именует хеттеями или сынами хеттовыми. Если вспомнить родословную Ноя, приведенную в 10 главе книги Бытие, становится ясно, что это были потомки Хета, сына Ханаана. Долгое время критики Библии утверждали, что такого народа в древности не существовало, так как в остальной древнейшей литературе о нем нет свидетельств. Однако в 1870 году такие свидетельства были найдены. К ним относятся обнаруженные в Хамате надписи, в которых упоминаются хетты, а также письмена из древнего Тель-эль-Амарна. Эти находки доказывают, что хеттский народ жил севернее Палестины в Малой Азии. В 1905 году в самом сердце Турции было обнаружено новое свидетельство. Найдены так называемые «мертвые хеттские камни» – руины массивного каменного сооружения с надписями. Они не оставили сомнения в том, что как раз на времена Авраама пришелся расцвет хеттского государства, приблизительно с 2100 по 900 год до нашей эры. Царство хеттов начиналось севернее Евфрата и простиралось до Черного моря в Малой Азии. Наряду с Вавилоном и Египтом хеттское государство было весьма влиятельным. Они имели несколько форм письменности, причем написание светских и культовых документов было различным. Барельефы и выдолбленные в скале изображения рассказывают о жизни этого народа в библейские времена. Таким образом, хеттские открытия в Турции и Египте послужили очень важными доказательствами. Во-первых, они подтвердили подлинность библейских текстов, в которых упоминаются хетты во времена Авраама. И во-вторых, они отняли у критиков возможность утверждать, что до 700 года до нашей эры в Египте вообще не было иностранцев, как писал во времена Цезаря историк Диодор. Таким образом, археологические открытия вновь подтвердили достоверность Писания. А мы продолжаем изучение первой книги Библии «Бытие» вместе с доктором Мак-Ги.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня разговор пойдет о Божьих благословениях Аврааму, а затем мы перейдем к 23 главе, где рассказывается о смерти Сары, и немного поговорим о том, как Авраам решил найти для Исаака жену. В 14 стихе 22 главы Бытие мы читаем, что произошло после того, как Авраам уже готов был принести в жертву своего сына. Но Бог вмешался и нашел Исааку замену. «И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире, что означает «Господь усмотрит». Посему и ныне говорится «На горе Иеговы усмотрится». Авраам дает имя тому месту, на котором он намеревался принести в жертву Исаака, и на котором, как полагают многие, впоследствии был построен храм Соломона. Голгофа, лобное место, расположено на той же горной гряде, на которой стоял храм. Там Авраам принес свою жертву, и там был распят Господь наш Иисус Христос. Авраам назвал это место Иегова-Эре, что значит «на горе Иеговы усмотрится». Именно здесь Бог вступился за его сына. Далее из текста мы узнаем, что Господь подтверждает свои обетования Аврааму. В 15 и 16 стихах мы читаем: «И вторично воззвал ангел Господень с неба и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего». Но постойте, я хочу спросить, сделал ли Авраам это дело? Нет, он не принес своего сына в жертву, но Бог все равно говорит ему: так как ты сделал сие дело. Видите, Авраам верил Богу и сделал достаточно много, чтобы и вы, и я, и вся сотворенная вселенная узнали то, что Бог уже знал. Авраам, ни минуты не сомневаясь, хотел отдать Богу своего сына. И Господь зачел Аврааму это дело, как если бы он действительно выполнил его. Перед Богом Авраам оправдан верой, перед людьми же он оправдан делами. Он на деле доказал, что у него эта вера есть. Через жертвоприношение Бог дает понять, что должен явиться человек, который займет это пустующее пока место. Человек, способный стать спасителем людей, тех, которые подлежат спасению. Великий прообраз Христа дается нам в этой главе. Авраам говорит, что Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, а пока Бог нашел овна и принял его как жертву. Спустя же 19 столетий Бог действительно усмотрел себе агнца в Иисусе Христе. Бог удержал Авраама и не дал ему принести жертву Исаака, поскольку это было бы неправильно. Господь пощадил сына Авраама, но не пощадил своего собственного сына и отдал его по собственной воле ради спасения каждого из нас. В стихах 17 и 18 мы читаем слова Бога, обращенные к Аврааму. «Я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. И овладею семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». О каком семени говорит здесь Бог? Если вы обратитесь к 16 стиху 3 главы послания к Галатам, то увидите, как Павел трактует понятие «семя». «Но Аврааму даны были обетования и семени его». Не сказано потомкам, как бы обо многих, но как об одном – семени твоему, которое есть Христос. Таким образом, у нас есть истинно библейское толкование слова «семя». Когда Бог сообщил Аврааму эту благую весть о благословении? Да именно тогда, когда призвал его возложить на жертвенник единственного сына, Бог говорит: «И благословятся в семени твоем все народы земли». И это семя – Христос. Такова благая весть Евангелия в том виде, в каком его получил от Бога Авраам. Итак, Авраам знал намного больше, чем мы можем предположить. Бог очень многое открыл Аврааму во время, когда Спаситель еще не пришел. Сегодня мы знаем, что Христос не придет еще 19 столетий. Но именно там, на вершине горы Мория, где Авраам приносил в жертву Исаака, была прообразно нарисована картина жертвоприношения и даже воскресения Христа. После того, как Бог призвал Авраама принести в жертву Исаака, прошло 3 дня. Прежде чем Авраам достиг горы Мория. Бог вернул Аврааму и Исаака живым на 3-й день. Но ведь это прообраз смерти Христа, воскресшего на 3-й день. Павел говорит, что Бог благовествует Аврааму, то есть сообщает ему благую весть о благословении и спасении людей. И сегодня это его благовествование о пришествии Христа чудесным образом исполнилось для всего мира. Оставшаяся часть главы проливает некоторый свет на семью Авраама. Авраам оставил своего брата Нахора на обратном пути в Харан. Линия Нахора не прослеживается в Писании, но она пересечется с линией Авраама немного позже. Мы узнаем об этом по мере продвижения вперед по книгам Писания. Что касается окончания этой главы, то есть стихов с 20 по 24, то я предлагаю вам прочитать эти стихи вслух. Тем самым вы отлично поупражняетесь в произношении библейских имен. Теперь мы приступаем к чтению 23 главы книги «Бытие». Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. «И умерла Сара в Кириафарбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее». Обратите внимание, что возраст Сары – 127 лет. Ей было 90, когда родился Исаак. И это означает, что Исааку было 37 лет ко времени ее смерти, которая, как я полагаю, произошла спустя несколько лет после несостоявшегося принесения Исаака в жертву. Нам сообщается, что Сара умерла в Кириафарбе, и что это место ныне называется Хеврон. Аврааму также пришлось покупать пещеру для погребения своей умершей жены в той самой земле, которую обещал отдать ему Бог. Почему Авраам не стал хоронить Сару где-нибудь в другом месте? Потому что все надежды на будущее были связаны именно с этой землей. По мере чтения 23 главы мы поймем, что хотя в ней и описывается лишь приготовление к погребению, которые не были ни интересными, ни волнующими, а кому-то могут показаться даже несколько неприятными, в этой главе, тем не менее, содержатся важные истины. В стихах 3 и 4 Авраам начинает переговоры о покупке земли. «И отошел от Авраама, от умершей своей, и говорил сынам Хетовым, и сказал, «Я у вас пришлец и поселенец, дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Авраам называет себя пришельцем и поселенцем даже в земле обетованной, в земле, которую обещал ему Бог. Какова же реакция сынов Хета? Об этом написано в стихах 5 и 6. «Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему, «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». То есть Авраам слышит чрезвычайно великодушное предложение от живущих в этой земле сынов Хета. Они говорят Аврааму, «Просто выбери любое место, вот и все. Мы будем рады оказать тебе эту услугу». Авраам произвел на них большое впечатление. Они называют патриарха «князь Божий». Слово этого человека для них кое-что значит. И Авраам отвечает сынам Хета в стихах с 7 по 9. «Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым, и говорил им, и сказал, «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня. Попросите за меня Эфрона, сына Цахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения». Пещера Махпела – погребальное место, которое выбрал Авраам. Однако он хочет заплатить за нее, а не принимать в дар. Другими словами, пока Бог не отдал полностью эту землю, Авраам намерен получать на ней то, что ему нужно, за деньги. Сейчас он покупает участок для погребения Сары. Я еще раз задам тот же вопрос. Почему Авраам не стал хоронить Сару где-нибудь в другом месте, но похоронил ее именно здесь? Потому что Это была обетованная земля, и с ней были связаны все его упования. Когда мы будем читать Писание дальше, мы увидим, что там говорится о двух великих чаяниях и двух великих Божьих замыслах. У Бога есть земной замысел, и у Бога есть небесный замысел. Авраам хотел быть похороненным в этой земле, чтобы с наступлением времени воскрешения они с Сарой воскресли в земле обетованной. Патриарх Авраам, конечно, не представлял себе, как много людей будет жить после него. В этой земле должны будут воскреснуть из мертвых буквально миллионы людей. Таково было их чаяние. Это чаяние земное, и оно обязательно сбудется. На последней вечере наш Господь сказал своим ученикам, которые были сведущи в Ветхозаветном Писании и разделяли ветхозаветные чаяния: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Это Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 1 по 3. Иисус говорил о новом небесном Иерусалиме, который Он сейчас готовит для нас и куда должна будет переместиться Церковь. Новый Иерусалим будет вечной обителью Церкви. Эта весть была для учеников Христа абсолютно новой. И я боюсь, что такой же она окажется и для многих христиан. Бог никогда не говорил Аврааму, что заберет его с этой земли на небеса. Напротив, Бог много раз повторял патриарху: «Я дам тебе эту землю». Авраам поверил Богу, поэтому и хотел похоронить Сару в земле обетованной. Эта земля стала для патриарха местом, где следует хоронить своих умерших родственников. Авраам и сам хотел упокоиться в этой земле, и он действительно в ней покоится. Известно точное местонахождение гробницы Авраама под Хевроном в 30 километрах к югу от Иерусалима. В одном нашем путешествии по библейским местам мы посетили мусульманскую мечеть, выстроенную на этом месте. Откровенно говоря, за все время того путешествия я нигде не чувствовал себя скованно или неуютно, за исключением Хеврона. Нас предупредили, что вести себя в Хевроне следует крайне осторожно, потому что здесь очень неприязненно относятся к туристам, да и, собственно говоря, ко всем, кто не отсюда родом. Разумеется, мечеть нам посетить разрешили, ведь за это с нас брали деньги. И, войдя внутрь, мы сквозь небольшую щель в полу увидели грот, где, как считается, погребены Авраам и Сара, Исаак и Ревека, Иаков и Лия. Что касается Рахили, то она похоронена в Вифлееме. Все эти люди похоронены в Израиле, так как их упованием было воскреснуть из мертвых в земле обетованной. Это земное упование. У тех же, кто вступил в Новый Завет с Господом, упование небесное. Это упование на новую жизнь на небе с Господом нашим Иисусом Христом. Думаю, что вам понятна разница. И вместе с тем вы теперь понимаете, почему для Авраама было так важно похоронить Сару именно в земле обетованной. Итак, Авраам собирается купить землю. Обратите внимание на переговоры в стихах с 10 по 12. «Эфрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Эфрон, хиттиянин Аврааму, вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал: „Нет, господин мой, послушай меня. Я даю тебе поле и пещеру, которая на нем. Даю тебе, пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее. Похорони умершую твою. Авраам поклонился пред народом земли той. Отметим поведение Авраама и великодушие этих людей, в особенности Эфрона. Определенно, в те времена уже встречались очень вежливые люди. Мы сейчас полагаем, что тогда жили дикари с дубинками, которые всегда готовы были дубасить друг друга. Однако, если бы Авраам, Исаак, Иаков или другие ветхозаветные праведники и даже люди, упомянутые в данной 23 главе, попали бы в современный Лос-Анджелес, я думаю, что, вернувшись, они рассказали бы своим соотечественникам. Представляете? Наши потомки – это какая-то банда дикарей. У них царит полное бескультурье. Это грубые, неотесанные и бесчестные люди. Я уверен, что именно так они о нас бы отозвались. Однако у нас, живущих после них, есть то преимущество, что мы можем отзываться о них, а они о нас нет. И мне сейчас важно отметить, насколько вежливы были те люди. Итак, Авраам поклонился пред народом земли той. И далее в стихах с 13 по 16 мы читаем. «И говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал, «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Эфрон отвечал Аврааму и сказал ему, «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра, для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Эфрона и отвесил Авраам Эфрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых. 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. То есть, Авраам заплатил за поле и гробницу тогдашней валютой. Приобретая место для погребения, Авраам совершает похороны Сары. Вот какими стихами с 17 по 20 заканчивается 23 глава книги Бытия. «И стало поле Эфронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым, пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля, в Махпеле, против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем, в собственность для погребения». Очевидно, это то самое место, где сейчас в Хевроне стоит мечеть. Она считается второй или третьей по значению мечетью мусульманского мира. У мусульман имеется великое множество мечетей в Каире и других городах, и те мечети, которые мне довелось увидеть, очень красивы. Главной из них является, конечно, мечеть в Мекке. Я как-то не уверен, идет ли далее в табеле о рангах мечеть в Хевроне или мечеть в Иерусалиме, но второе и третье места принадлежат им. Вы уже знаете, почему мечеть в Хевроне так важна. Ведь все арабы ведут свое происхождение от патриарха Авраама. Перед тем, как перейти к 24 главе книги Бытие, следует сказать, что она является одним из поворотных пунктов повествования, составляющего второй большой раздел этой книги. В первом разделе, состоящем из глав с 1 по 11, речь шла о четырех великих событиях. А в разделе втором, состоящем из глав с 12 по 50, речь идет о четырех великих людях. В частности, в главах с 12 по 23 мы познакомились с патриархом Авраамом, человеком веры. Теперь же в главах с 24 по 26 мы будем читать про Исаака, горячо любимого сына Авраама. В жизни Исаака произошли три великих события, и о двух из них мы уже знаем. Первым событием было его рождение. В вторым – несостоявшееся принесение его в жертву. Третье событие заключалось в том, что Исаак нашел себе невесту. Говорят, что в жизни мужчины есть три значительных события. Это его рождение, его женитьба и его смерть. И выбирать ему доводится только во втором из них – при женитьбе. Бывает, конечно, что выбор у него даже в этом случае оказывается не слишком широк, но тем не менее такова жизнь. Друзья, на этом наша сегодняшняя беседа по книге «Бытие» заканчивается.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы покаяния. Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания». Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь. Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Еще раз хочу вам напомнить наши адреса. Адрес нашей страницы bbnradio.org. Там, наряду с русским языком, вы можете услышать наши программы еще на 7 других языках. А также, если у вас возникают вопросы по поводу наших программ, вы можете писать нам электронные письма по адресу russian@bbnradio.org. Еще раз повторю, russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем, и нам очень хочется, чтобы мы с вами имели одни и те же мысли, что во Христе Иисусе. Да благословит вас в этом Господь. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Дело отца – заботиться о семье. Многие христиане противятся той идее, что мужчины и женщины по природе своей – суть одно и то же. Ведь Библия учит нас, что у мужчины и у женщины очень важные, но очень разные роли. К сожалению, многие христиане до сих пор затрудняются объяснить эти роли. Но когда мы изучаем описание семьи в Библии, особенно в 5 главе послания к Ефесянам, картина начинает проясняться. Все библейские примеры материнства и отцовства могут быть сведены к одной главной идее. То, что мы называем нормальным материнским инстинктом и нормальным мужским стремлением защитить и уберечь от опасности свою семью – две стороны одной монеты. Хороший пример тому ученые недавно увидели в певчей птице Сиалии. Они выяснили, что у этих птиц отцы приносят дочерям, сидящим на яйцах, вдвое больше еды, чем сыновьям. Хотя, конечно же, и сыновьям пищи достается вдоволь. Ученых озадачивал этот факт, пока кто-то не предположил, что отцы просто на своем примере учат дочерей выбирать спутника жизни. Самки сиали очень переборчивые, и от партнера они ждут в первую очередь способности добывать пропитание для подрастающего поколения. В наш век, когда обязанности родителей начинают забываться, эта маленькая птичка напоминает нам, что Творец определил эти обязанности в своем слове.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Слово благодати представляет серию проповедей «Решение конфликтов». Часть первая. Причины конфликтов. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Если кто-то из вас наблюдает за тем, что происходит сегодня на политической арене здесь, в Соединенных Штатах Америки, сейчас идет, так скажем, гонка предвыборная между кандидатами в президенты от Демократической партии. Их, кажется, там 9 или 10 человек, которые претендуют на то, чтобы быть выдвинутыми от Демократической партии, чтобы состязаться с сегодняшним президентом на выборах в ноябре. Вы знаете, если послушать хотя бы немножко, что они говорят... Каждый старается облить грязью до нельзя своего соперника. Между прочим, в Вашингтоне существует 40 фирм, специализирующихся на добывании грязи. Их так и называют – dirt diggers, то есть откапыватели грязи. То есть что они делают? Они откопают в родословной, в истории какого-нибудь политического деятеля все, что только хочешь. Им платят большие деньги для того, чтобы каким-то образом унизить своего соперника, для того, чтобы как-то очернить его, для того, чтобы самому вылезти чуть-чуть повыше, поставив вот таким вот образом обстоятельства. К сожалению, это реальность жизни. К сожалению, сегодня мир построен на соперничестве. Возьмите конфликты экономические, конкуренция. Сегодня даже говорят так, что без конкуренции, без экономического конфликта не будет экономического роста. К сожалению, это так. И капитализм, он представляет собой форму экономических взаимоотношений, которая использует вот эту конкуренцию, которая использует желание доминировать для того, чтобы каким-то образом извлечь что-то отсюда. Если посмотреть на конфликты имущественные, сколько людей перестали разговаривать друг с другом из-за того, что они не поделили что-то. Если посмотреть на конфликты бытовые, посмотрите, как часто вы вступаете в конфликт с вашими близкими, с теми, кто рядом с вами. Иногда этот конфликт выражается в форме какого-то соперничества, ссоры, обиды, может быть, противостояния, может быть, драки у кого-то. Иногда это просто тлеющий конфликт, который где-то глубоко в сердце происходит. Посмотрите, то, что я сейчас перечисляю, это различные спектры жизни, которые каждый из которых построен на конфликте, несет с собой конфликт. Наша задача – посмотреть на то, как мы, как христиане, должны на это реагировать. Что Библия говорит для того, чтобы мы с вами могли правильно себя вести. Вы знаете, конфликты настолько общераспространенное явление, что когда Чарльз Дарвин наблюдал за развитием человечества, помните, он пришел к выводу, что человечество развивается по эволюции, по эволюционному пути, и он предложил так называемую теорию эволюции. Так вот, основной постулат теории эволюции заключается в конфликте. Выживает сильнейший. То есть более сильные подавляют менее сильных. Более сильные выживают и топят тех, кто менее сильный. Это характеристика человечества. Это характеристика нашего мира. И сегодня хотел бы посмотреть вместе с вами, посмотреть на причины, почему наш мир таков. И что можно сделать? Каким образом, какая наша задача? Каким образом мы с вами можем жить вот в этом реальном мире? Мы можем как христиане, что мы можем как христиане противопоставить этому миру? Какое наше отношение, какое наше место и наше положение, когда мы сталкиваемся с конфликтами? Как я уже сказал, что человечество, оно характеризуется конфликтом. И здесь есть вот такой парадокс, что с одной стороны люди не могут жить в одиночку. Если человек на необитаемом острове, бедный, несчастный человек, да? Нету рядом никого. С другой стороны, люди не могут жить вместе. Потому что как только, где только два человека, там две разных точки зрения, там два разных мнения, там две воли, там противостояние идей, интересов и так далее. Там конфликт, который выливается, но это уже в зависимости от того, как люди эти могут контролировать этот конфликт. Вопрос заключается в том, что мы приходим к Библии как к книге мира. Я хотел бы, чтобы сегодня, в этот вечер, каждый из нас, пришедший сюда, смог прежде всего посмотреть на Божье Слово, которое дало бы вам ответ, которое бы дало нам сегодня практическое основание для нашего мира. Позвольте этому миру начаться с вашего сердца, с вашего дома, с ваших самых близких людей, которые рядом с вами. Позвольте этому миру объять вас, пропитать вас собою. Позвольте ему сформировать ваше мышление, ваши чувства контролировать. Давайте сейчас, открывая Священное Писание и говоря о том, как Библия рассматривает конфликты, давайте подходить к этому с тем, чтобы научиться самим, прежде всего самим. Итак, причины конфликта. Для того, чтобы нам понимать, каким образом мы можем правильно вести себя в конфликтах, нам с вами нужно научиться пониманию природы или причины, почему конфликты возникают. Конечно, нам хотелось бы жить в мире, в котором бы не было конфликтов. Но Бог так устроил, так допустил, что мы живем в мире, в котором конфликты – это реальность. И поэтому наша задача – понимать эту реальность и сформировать правильное отношение к ней. Первая причина, по которой конфликты становятся естественными, это природа человека. Откройте, пожалуйста, книгу «Бытие», первую главу. В книге «Бытие» описано, как Бог сотворил человека. Он творил много-много различных элементов Вселенной. Творил небо, землю, он творил животных, растения. Но только человека он сотворил со способностью иметь качества, подобные Богу. То есть человек был создан, был сотворен по образу и подобию Божию. То есть он был сотворен личностью. То, что человек был сотворен личностью, означает, что у человека есть собственное самосознание, первое. Он осознает, что он существует. Во-вторых, у человека есть его воля. Его личное право, способность принимать решения. Кроме того, у человека есть способность управлять. У него есть способность видеть, анализировать ситуацию на основе этой, так скажем, интеллектуально воспринятой ситуации или информации. Он принимает решения. У человека есть эмоции, он чувствует что-то. Давайте посмотрим. Книга «Бытие», 1 глава, 27 и 28 стихи. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Вы знаете, когда мы говорим о том, что человек является личностью, мы говорим о том, что потенциально Бог сотворил человека с возможностью для конфликта. То есть, если существует воля, значит, эта воля может действовать в конфликте с другой волей. И Бог сотворил таким человека. Иногда нам непонятно, иногда люди задают вопрос, ну для чего Бог сотворил так Адама и Еву, что они согрешили, и в результате этого мы сегодня пожинаем вот эти результаты грехопадения. Там трудно иногда представить это. Причина, почему нам трудно это представить, потому что мы пытаемся стать на позицию Бога и продиктовать Ему, каким образом Он должен был сотворить землю. Но когда мы смотрим на Священное Писание характеризует 31 стих этой же главы. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот весьма хорошо». Это очень интересное обстоятельство, друзья. Дело в том, что когда Бог сотворил первых людей, эти первые люди были свободными личностями. Они были личностями, и они были свободными. То есть они были вправе поступать так, как им хочется. В этом заключается суть свободной личности. Так вот, живя в этом Едемском саду, живя в раю, имея эту свободу, пользуясь этой свободой, очень удивительно, очень интересно, что люди, тем не менее, были в прекрасной атмосфере абсолютной гармонии. У них не было конфликта. У людей, свободных людей, обладавших свободной волей, живших в этих обстоятельствах, в обстоятельствах вот этого райского сада, сада Едемского, они, тем не менее, жили в ситуации абсолютной полной гармонии. Не было ничего, что нарушало бы этих отношений. Они очень дружно жили. Так жили, что написано, увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. То есть, посмотрите, несмотря на то, что человек был сотворен личностью, и этот факт говорит о том, что потенциально он имел в себе саму возможность к тому, чтобы он вступал в конфликт, тем не менее, этого конфликта не было. Есть причина, почему этого конфликта не было. Не было конфликта только потому, что человек был абсолютно предан Богу. Бог занимал центральное место в Эдемском саду. Таков Божий мир. Тогда, когда Бог занимает центральное место, тогда, когда Его подданные признают абсолютный статус Бога, тогда нет конфликта. Тогда все решается в Боге. Тогда все эти люди, все действующие лица, они находят свое согласие в Боге. Они признают, что Бог является авторитетом, который управляет всем. Они не имеют права конфликтовать. Они не имеют права предъявлять свои претензии другому. Они не могут выставлять себя выше другого. Вот таким был первый мир. Это уникальное творение, это уникальное положение, когда люди действительно были наполнены тем, что они обладали свободой, они жили как свободные люди, они жили в этом мире полном гармонии, и в то же самое время они жили в абсолютной посвященности, посвященности Богу и посвященности друг другу. Вы знаете, когда Бог сотворил первых людей, Он позаботился о том, чтобы вот этот мир, в который они вошли, они сразу его познали как мир абсолютной гармонии, как мир, в котором существует Бог. И этот Бог занимает свое доминирующее место по праву. То есть оно ему законно принадлежит. Он не рвется вперед, он есть впереди. Он не подавляет других, а он занимает это место суверенного владыки, и он сотрудничает с человеком или привлекает человека к сотрудничеству. Вы помните, Бог поручает человеку и говорит, вот тебе сад, возделывай и охраняй его. Он говорит, вот тебе животные, пожалуйста, дай им наименование каждому из них. То есть у Бога есть вот такой творческий процесс, когда Он вовлекает человека в свое дело. Он привлекает его и делает его соучастником своего дела. Вы знаете, когда мы говорим о Божьем порядке, этот Божий порядок отражает Божью природу. Вообще, это одна из самых больших тайн, один из самых интересных аспектов познания Бога или богословия вообще. Он заключается в том, что Бог в своей природе триедин. Очень интересно то, что Бог, Он как бы состоит из трех личностей, которые слиты воедино, в одну личность. Мы читаем очень ясно, написано, что Бог Отец является личностью, Бог Сын является личностью, Бог Дух Святой является личностью. И при всем этом мы видим, что в этой Троице существует такая гармония, такое слияние друг с другом, такое согласие друг с другом, что у них нет противостояния. У них нет борьбы за то, кто будет первый. У них нет желания подавить другого. Все то, из чего состоит, чем представлена Троица, характеризуется абсолютным миром, абсолютным согласием, абсолютной гармонией. Вы знаете, когда мы смотрим на тот мир, который Бог создал для человека, когда человек был введен в этот мир, вот этот мир отражал этот Божий характер. Он отражал Божие состояние, в котором нет противостояния, в котором нет борьбы за власть, в котором нет борьбы за то, чтобы подавить кого-то, чтобы восстать против кого-то, чтобы каким-то образом противопоставить что-то кому-то. Это характеризовало тот мир, в котором был сотворен человек. В этом основа Божьего мира. То есть, посмотрите, сотворив человека с потенциальной возможностью конфликта, тем не менее Бог создал условия, в которых человек не имел этого конфликта. Человек жил абсолютно наслаждаясь гармонией и миром. Ему не приходило в голову, Ему не было потребности, не было необходимости выставлять себя вперед. Он просто жил, наслаждаясь жизнью посвящения Богу. Бог был для него все во всем, и он наслаждался этой жизнью. И наслаждаясь этой жизнью, он приносил это же наслаждение людям, которые были вокруг. Адам приносил это наслаждение Еве, Ева приносила это наслаждение Адаму. То есть таким образом был устроен Божий мир, и таким образом должен быть устроен мир. Проблема, которая привела человечество в то состояние, в котором оно находится сейчас, возникла в тот момент, когда человек согрешил, когда человек нарушил вот этот Божий мир гармонии, когда другая реальность наступила. Давайте посмотрим третью главу. Третья глава книги «Бытие». Мы встречаем здесь вторую причину конфликта, а точнее главную причину конфликта. Эта причина заключается в том, что человек, такой, каким мы знаем его сегодня, является греховной личностью, то есть личностью, пораженной грехом. Посмотрите, пожалуйста, 4 и 5 стих 3 главы. «И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, то есть плоды от дерева, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Это очень важное обстоятельство, дорогие друзья. Если вы хотите успешно бороться с проблемами конфликта в вашей жизни, если вы хотите научиться преодолевать конфликты правильно, правильно к ним относиться, если вы хотите построить свою жизнь по-библейски, так, чтобы ваше мышление и ваше отношение к людям было сформировано библейской истиной, вам нужно понять, в чем суть греха. К сожалению, это одна из самых-самых больших, так скажем, проблем или одна из истин, которую больше всего люди не хотят понять. Когда люди думают о грехе, они все время его преуменьшают. Они все время имеют тенденцию преуменьшить его силу, его действие, что грех сделал с человеком. Люди часто, говоря о грехе, говорят о том, что да, то, что я разозлился тогда, когда мне на ногу наступили, это грех. Это да, действительно грех. Но дело в том, что это только верхушка греха. Это только ботва, которая растет сверху, которую видно. Но у этой ботвы есть еще корень, который очень глубоко сидит внутри. Этот корень, он создает все новую и новую ботву. Этот корень нам нужно сегодня увидеть. Так вот, вопрос, с которым подошел дьявол к Адаму и Еве, заключался в том, что он предложил им другую модель жизни. Он предложил им состояние, в котором они, восстав против своего Создателя, против Творца, против Бога, когда они поставят себя в положение самоутверждения. В этом суть греха. Все остальное – это производное. Все остальное – это плоды, это результаты, к которым ведет нас вот это неистребимое желание, которое в плоти каждого человека, желание самоутвердиться. Вот от чего конфликт. Вот от чего возникает вот это неизбежное обстоятельство. Куда бы мы ни попадали, в каких бы обстоятельствах мы ни были, мы обязательно входим в конфликт с людьми, с хорошими или плохими, с молодыми или старыми. С теми людьми, которых мы любим или которых ненавидим, все равно мы вступаем в конфликт. Причина этого заключается в том, что однажды, восстав против Бога, прародители человечества, Адам и Ева, поставили человечество в положение, когда каждый человек, рождаясь, движется одной идеей, самоутверждением. Вот откуда Дарвин взял свою теорию эволюции. Потому что он увидел, что все хотят выжить. Каждый хочет встать на голову другому. Каждый хочет утвердить себя, поднять свой приоритет, поднять свою карьеру, достигнуть большего. В этом неистребимое желание каждого человека. И в этом суть греха. В этом суть того, что произошло тогда много-много лет тому назад. Сущность греховной природы. Грех – это восстание против Бога. И пока человек будет жить восставшим против Бога, ему не избежать конфликта. Во-первых, он будет в конфликте с Богом, прежде всего. Этот конфликт с Богом будет вести его в положение, когда он будет конфликтовать со всеми остальными. Даже тогда, когда человек сознательно избегает конфликтов, то, скорее всего, это только тактический ход для того, чтобы ему на следующем повороте выйти вперед. В этом суть грешного человека. Когда мы смотрим на то, что происходило с Адамом и Евой, то это сразу же о себе свидетельствует. Грех – это эгоистичное утверждение себя за счет другого. Посмотри, что произошло с Адамом и Евой. Смотрите, 10 стих. Или 9 стих 3 главы. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и боялся, потому что я нах, и скрылся. И сказал, кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Посмотри, в чем причина? Почему Адам поставил себя в положение, когда он попытался закрыться своей женой? Почему он вошел в конфликт здесь с Евой, по сути дела? Это тонкий конфликт, это не открытый конфликт. Евы там, возможно, не было, она, возможно, там не присутствовала. Речь не идет о том, что Адам обругал Еву или каким-то образом свершилась вот эта первая семейная ссора. Нет. Речь идет о том конфликте, который возник в сердце Адама. Когда Адам нашел ту точку, за которую он может порицать Еву. И когда Адам для того, чтобы защитить себя, для того, чтобы себя поднять выше, он топит того, кто рядом. Мало людей тогда было, только один человек был, поэтому пришлось того, кто есть, утопить. В этом суть греха, и человек неизбежно будет это делать. Посмотри, следующий человек, следующие люди, Каин и Авель, что они делают? Мы видим логическое развитие этой греховной природы. Каин и Авель, для того, чтобы, так скажем, пронаблюдать действие греха, которое приводит человека к конфликту, ну, это, наверное, в самой яркой форме показано в отношениях между Каином и Авелем. Следующая страница, 4 страница книги Бытия, 3 стих. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, и убил его. Посмотрите, у Каина никто не отнимал куска хлеба. Говорят о том, что люди вступают в конфликт тогда, когда их жизненно важные интересы затронуты. Каину никто не угрожал. Никто не угрожал его жизни. Никто не угрожал тому, что его состояние, в котором он жил, каким-то образом изменится или нарушится. Все, что произошло, это произошло в изменении в системе, которую оценивал Каин. Он считал, что он по долгу, по положению, он является старшим. Он был первородным. Он был человеком, которому принадлежало первенство, потому что он родился вперед. И вдруг происходит то, что его первенство, его первородство, его положение, главенство каким-то образом было оспорено. Мы не будем сейчас говорить, почему оно было оспорено, почему Бог принял жертву одного и не принял жертву другого. Для нас интересен сам факт, что когда Каин сталкивается с тем, что к нему отнеслись не так, как отнеслись к его брату, первое желание, которое возникает в его сердце, каким-то образом решить эту проблему. Это очень яркий конфликт. И Бог предупреждает его. Посмотри, Бог подходит и говорит, смотри, у дверей сердца твоего грех лежит. То есть конфликт уже возник, и Бог подошел к нему и говорит, ты должен правильно поступить в этом конфликте. Братья и сестры, мы сегодня живем в таком мире, когда конфликты неизбежно возникают. Люди, кто-то вокруг нас поступает неправильно с нами. Обстоятельства так складываются. Бог допускает какие-то ситуации. Мы по своей какой-то недальновидности, своей отсутствии мудрости достаточной, мы попадаем в подобные ситуации, когда мы вступаем в конфликты с другими людьми. И вот здесь для каждого христианина очень важно слышать эти слова, которые когда-то Бог сказал Каину. Он говорит: смотри, у дверей грех лежит, поникло лицо. В чем причина? Причина в том, что Каин не в состоянии радоваться жизнью. Почему? Потому что он видит себя униженным. Потому что его счастье зависит от его самоутверждения, а его нет. Его счастье, его мир, его удовлетворенность зависит от того, чтобы он доминировал. А в данной ситуации не получается. Друзья, для того, чтобы нам понять свободу, настоящую свободу христианской жизни, способность побеждать в конфликтах, способность правильно поступать. Для этого, дорогие друзья, нам нужно очень ясно представить вот эту первую точку нашей встречи с Господом. Вот почему, когда Никодим приходит к Иисусу Христу, Иисус Христос очень ясно ему говорит: должно тебе родиться свыше. Почему? Тебе нужно другую природу. Тебе нужно заменить вот эту природу, которая утверждает себя, на ту природу, которая будет утверждать Бога, Создателя неба и земли, Творца неба и земли. В этом, дорогие друзья, суть христианской жизни. К этому сходятся абсолютно все аспекты вашего освящения, вашего познания Бога, вашей свободы. Если ваше христианство сегодня поблекло, если вы не ощущаете сегодня той реальности, о которой говорят Божьи мужи, вот здесь на страницах Священного Писания. Если вы сегодня переживаете христианство, которое скучное, которое блеклое, которое полумертвое, сегодня вам нужно вернуться к этой точке, вернуться к тому моменту и посмотреть, приняли ли вы господство Иисуса Христа. Пережили ли вы это состояние, это положение, когда вы сознательно подчинили себя, свою жизнь, подчинили господству Иисуса Христа? Вот почему мы говорим о том, что человек, вступающий в завет с Господом, человек, который становится верующим, Бог говорит: если ты стал верующим, ты должен провозгласить это в крещении. Крещением ты должен засвидетельствовать, что ты отказываешься от доминирования своей плоти. Ты отказываешься от того, чтобы искать самоутверждение, для того, чтобы искать утверждение Бога. Это очень важное обстоятельство. Если мы не поймем этого, друзья, мы никогда не сможем жить настоящим христианством, которое способно переделать жизнь.
0: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN, напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Псалом 33, 9 стих. Там есть такие слова. «Вкусите и увидите, как благ Господь». Конечно же, это приглашение не только знать о Боге, но лично пережить Его верность. Ведь вера становится живой, когда человек доверяется Господу именно на практике. Божья благодать открывается не издалека, а в близких отношениях с Ним. Будем помнить об этом и доверять нашему Господу даже в самых простых наших насущных делах. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

Благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Где Дух Господень, там и свобода. Об этом написано во втором послании Коринфянам, а в 3 главе, в 17 стихе. Конечно же, не свобода от послушания Богу, а свобода от рабства греха, страха и духовной слепоты. Святой Дух открывает сердце для истины, обновляет человека и ведет его к жизни, в которой Христос становится центром. Надеюсь, что это было хорошее ободрение для каждого из вас. Ну а если у вас появились вопросы, пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.
1: А сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Мы помним, что Иеровоам, Амри, Ахав и Изавель – все они были неугодными Богу правителями. Ты помнишь, почему? Все они поклонялись идолам, а не живому Богу – Богу Авраама, Исаака и Иакова. Илия же был посланником Божьим, который должен был вернуть народ израильский на истинный путь поклонения Богу, который вывел их из рабства египетского, сохранил их в пустыне 40 лет, помог им завоевать прекрасные земли страны обетованной. Засуха. Библия, 3 книга Царств, глава 17. Однажды пророк Илия пришел к Ахаву и сказал: «Во имя Божье говорю тебе, больше 3 лет не будет в земле нашей ни росы, ни дождя, разве что по моему слову. И ты узнаешь, что мой Бог воистину Бог Израиля». В такой жаркой и засушливой стране, как Израиль, отсутствие дождей грозило страшными бедами. Без воды все растения и посевы на полях чахли и погибали. Наступил жестокий голод. Люди считали Ваала богом дождя, но сколько они ни молились ему, засуха не прекращалась. Ахав и Изавель возненавидели Илию и решили убить его. «Пойди, скройся от царя у потока Харав на другом берегу Иордана», — сказал Бог Илии. «Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя». Илия сделал, как сказал Господь. Он жил в уединении и пил воду из потока, утром и вечером поджидая птиц, приносивших ему пищу. Огромные черные вороны прилетали, держа в клювах хлеб и мясо, и Илия с благодарностью принимал от них эту пищу. Солнце продолжало палить изо дня в день, а дождя все не было и не было. Поток Харав начал иссякать, и в конце концов от него осталось лишь пересохшее русло. И тогда Бог сказал Илии: «Встань и иди в Сарепту. Там есть женщина, которая позаботится о твоем пропитании». Сарепта же находилась за северной границей Израиля, в Сидоне, на родине нечестивой царицы Иезавели. Когда Илия подошел к воротам города, то увидел женщину, которая, склонившись, собирала хворост. Илия сразу догадался, что перед ним та женщина, о которой говорил ему Бог. Быть пророком Бога – нелегкое дело, правда же? тебе не приходилось переживать нечто подобное, когда ты говорил своим одноклассникам, что смотреть фильмы или мультики про вампиров, колдунов, магов и чародеев – то же самое, что в древние времена поклоняться идолам? А они над тобой смеялись и издевались, правда же? Или если ты им говорил, что не будешь пробовать курить или пить пиво или вино, они смеялись и называли тебя трусом. А ты знал, что ты прав, а они нет. Вот такими приблизительно, только еще серьезнее, были трудности пророка Ильи. Посмотрим, как сложится его жизнь дальше. А нам пора прощаться. До свидания, когда для нас с тобой снова наступит время слушать Слово Божье.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 39. А как вам кажется? У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: «Иду, государь». И не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Евангелие Матфея, 21 глава, 28 стих. Притчу о двух сыновьях, которых отец просил помочь ему в работе, Христос рассказал первосвященникам и старейшинам израильского народа. Они считали себя очень праведными людьми и гордились своей набожностью. А всех остальных людей они называли невеждами и грешниками и относились к ним с пренебрежением. Но на самом деле они были похожи на второго сына из притчи. Обещая исполнять Божью волю, делали это только на словах. Помощник в доме. Придя в 5 класс 1 сентября, Вовка понял, что учеба в средней школе не похожа на учебу в школе начальной. Во-первых, у них появилось много новых предметов. Во-вторых, учителей стало больше, как и новых предметов. А в-третьих, теперь у них есть классный руководитель, который отвечает за весь их класс. Учиться было нетрудно. Вовка и в 4 классе был отличником, да и теперь не скатился на тройки. Четверки появились, но они были редкостью. Вовка очень гордился своими успехами. И он совершенно не понимал, как можно дружить с двоечниками. Если дружить, то, конечно, с отличниками или с ударниками, с теми, кто учится на 4 и 5. Так он определил для себя друзей в классе. И еще он любил быть на виду, то есть первым везде, и чтобы его хвалили. А вскоре в классе прошло первое родительское собрание. Вовке очень хотелось знать, что же говорили про него на родительском собрании. Он привык, что в начальной школе его всегда ставили в пример остальным. Но мама почему-то была не очень радостной. Как оказалось, классный руководитель про учебу говорила не очень много. Больше она говорила о том, как ведут себя ее ученики дома и хорошие ли они помощники старшим. Откуда же она это узнала? Наш классный руководитель перед родительским собранием побывала у каждого ученика в доме и побеседовала со старшими. Вовка здесь оказался не на лучшем счету. Это в школе он был первым и добросовестным в учебе. А дома от него помощи было мало. Бездельником он не был и не отказывался от работы. Но и помогать особенно не помогал. Всегда был занят своими делами. И когда наш классный руководитель пришла домой к нам, бабушка пожаловалась на такого хорошего ученика. Для Вовки это было уроком на всю жизнь. Теперь он был и дома, и в школе одинаковым. И хотя его уже не надо было просить о помощи по дому, он с трепетом ожидал каждого родительского собрания. А вдруг про него опять скажут что-то недоброе? Первое послание Иоанна, 3 глава, 18 стих. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Хорошее наставление для взрослых и малых. На словах любить совсем не трудно. Можно многое обещать, но так никогда и не сделать. А настоящая любовь становится видна в поступках человека. Перед нами пример нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна написано: «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Евангелие Иоанна, 13 глава, 1 стих. Он не только говорил своим ученикам о любви к ним, но и доказал это на деле. Перед праздником Пасхи он послужил им, помыв их ноги и вытерев полотенцем. Обычно такую работу в доме

0: Надольчик этот, беги скорее, неси книжку Елены Микулы «Почему не летают лягушки». Ну какой там у нас рассказ следующий?
1: Рассказ называется «Приемыш».
0: Ой, дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Приглашаем и вас тоже в нашу литературную гостиную.
1: Было очень холодно. Мы с Димкой зашли в парадное погреться. В углу за лифтом мы услышали жалобный писк. В темноте мы едва разглядели, что там, на обрывке газеты, шевелилось что-то живое. Димка сбегал домой за фонариком, и когда мы посветили в угол, то увидели, что на газете лежат три малюсеньких котенка. Двое из них были уже мертвые, а третий шевелился и жалобно пищал. Нам было очень страшно, но мы должны были помочь этому маленькому живому существу. У Димки нашелся носовой платок. Я осторожно взял котенка, завернул в платок и положил в карман рубашки. Куда его теперь? У Димки дома есть кот, ему родители точно не разрешат его взять. А у меня собака и попугай. И при том моя мама не очень любит котов. Но мы пошли ко мне. Дверь открыла мама. Мы нерешительно вошли. Мама подозрительно посмотрела на нас.
2: Что еще?
1: Тут котик, тихонечко сказал я.
2: Никаких котиков. Витя, у тебя уже есть Кузя и Кеша. Зачем тебе еще кот? Нет. Я не разрешаю. Идите отнесите его туда, где взяли. А где он?
1: Я достал свое сокровище из кармана и протянул маме. Мама развернула платок и ахнула. Я понял, что котенок останется у нас. Мы нашли пустую коробку из-под обуви, сделали подстилку из старой футболки и уложили туда нашего приемыша. Мама подогрела молока, и мы с горем пополам накормили котенка из пипетки. Котенок был слепой, голый и совершенно беззащитный. На животике у него еще была пуповина. Видно, он только родился, и его выбросили. Он жалобно пищал. Мы подумали, что ему холодно. Мама включила настольную лампу и направила на него, чтобы ему было теплее. Котенок согрелся и уснул. Мама сказала:
2: «Ну, я не знаю, выживет ли он, сможем ли мы заменить ему маму».
1: Мы с Димкой были готовы на все. Мы сбегали в магазин и купили коробку детского питания «Малютка». В аптеке купили несколько пипеток, нашли и помыли маленькие бутылочки. К тому времени, когда наш котенок проснулся, у него стояли две готовые бутылочки. Одна с молоком, другая с водой. Мы натянули на их горлышки резинки от пипеток. Получились отличные бутылочки для кормления нашего младенца. Когда котенок проснулся, мы покормили его, и он опять уснул. Димка пошел домой, а мы с мамой и Сережкой, который пришел из школы, еще долго сидели возле коробки с нашим новым жильцом. Кузя сначала фыркал и лаял, а потом принюхался и успокоился. Он лежал на своем коврике и ревниво наблюдал, как мы суетимся возле какого-то несчастного котенка. Ночью раздался знакомый писк. Мы с Сережкой вскочили и побежали к котенку. Молоко у нас было готово. Малыш поел и опять успокоился. Так было три раза. Ой, утром мы с трудом проснулись. Мама нас успокоила. Она сказала:
2: «Маленькие дети всегда плачут по ночам, но обычно это продолжается недолго, всего несколько месяцев».
1: Да, начались наши будни. Утром я кормил Тосика, так мы назвали нашего любимца. Днем Сережка прибегал из школы на большой перемене, а вечером котенка кормили все по очереди. Ночью тоже то мама, то мы с Сергеем, иногда даже папа. Кроме кормежки, Надо было еще следить за тем, чтобы подсказать,

0: подстилка в коробке всегда была сухая и чистая. Мама сказала:
1: «Мамы-кошки вылизывают своих детей, и поэтому котята всегда сухие и чистые».
0: Мы взяли мисочку и два раза в день мыли Тосику задние лапки, животик и хвостик теплой водой и вытирали насухо салфеткой. Тосик рос. Мы поняли, что он выживет. Мы очень этого хотели. Он становился все пушистее, ушки стали больше, наконец открылись глазки. Они сначала были мутно-синие, а потом стали нормального кошачьего цвета. Это был обыкновенный бело-серый кот. Но для нас он был самым лучшим котом в мире. Скоро он перебрался из своей коробки на Кузину подстилку и сменил бутылочку на Кузину мисочку. Кузя не обижался, он понимал, что Тосик младше его. А что с малышней возьмешь? А недавно по телевизору показывали конкурс красоты, только не человеческий, а кошачий. Там были разные-разные коты и кошки, и ангорские, и сиамские, и персидские. Но наш Тосик, он все равно лучше всех этих котов. Я никогда не променял бы его даже на победителя этого конкурса. Если бы я его не нашел, он бы погиб. Как я боялся за него и не спал ночами. Этот кот просто весь состоит из моей любви. Он мой, я его спас.
1: Иисус любит каждого из нас. Если бы не Он, мы бы погибли. Мы пришли к Нему беззащитные и слабые. Он подарил нам жизнь.

0: любит Бог меня.
1: Ой, слушай, Белочка, какой рассказик, а? Такой, как это вот это словечко, тут ты все время говоришь, а вот, трогательный.
2: Да, я согласна. И все мы, люди, звери, Божьи творения, такие крошечные и беззащитные в этом мире. Но в любящих руках Господа мы чувствуем себя безопасно. Но нам уже пора прощаться с нашими радиослушателями. Время радиопередачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, Радуга», литературная гостиная, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: У нас есть и электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
1: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, Радуга!»
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Слушай, Белочка, а дождик-то уже кончился. Бежим скорее на лесную тропинку. Улики преступления собирать будем.

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

радостная жизнь. Иду за ним, пою о нем. Мои мечты стремятся ввысь.

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибиан, который записан во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибиан.

что важно для Бога? Обращает ли он внимание на мелочи или смотрит только на глобальное? Я предлагаю вам подумать об этом сегодня.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл под названием «Давид – человек по сердцу Бога». На протяжении уже многих передач мы наблюдали за жизнью Давида. В прошлый раз мы говорили о том, что он стал царем Израиля. Сегодня предлагаем вашему вниманию еще один эпизод из жизни Давида – перенос ковчега Божьего в Иерусалим. Выполняя это, казалось бы, несложное дело, Давид столкнулся с некоторыми серьезными проблемами. Давайте вместе прочитаем 6 главу 2 книги Царств, чтобы сделать для себя полезные выводы. «Давид и Ковчег Завета» – название передачи сегодня. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы изучаем с вами биографию Давида, история жизни которого описана в Ветхом Завете, Библии. То вы помните, что Давид был назван человеком по сердцу Бога. Очень часто Давид молился, прося у Бога его водительства. И именно так он поступил после смерти Саула, когда спросил у Господа, что ему делать, какие конкретные шаги предпринимать. Он хорошо помнил тот день, когда Самуил излил елей на его голову, когда он был еще совсем молодым человеком. С того самого дня он понял, что это Божий выбор, и никогда об этом не забывал. Он всегда хотел поступать правильно. Но сегодня мы посмотрим на ситуацию, когда Давид пытается исполнить Божью волю своим путем, и к чему это привело. Дело касалось переноса Ковчега Завета в город Иерусалим. Предлагаю тем, у кого есть Библия, открыть вместе со мной вторую книгу Царств, 6 главу. Это Ветхий Завет. И мы будем читать с 1 стиха 2 книга Царств, 6 глава. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч. И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из вала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах, и поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу и повезли ее ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме, и Ахио шел перед ковчегом. А Давид и все сыны Израилевы играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. Когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение. И умер он там, у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и доныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: «Как войти ко мне ковчегу Господню?» И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе, в город Давидов, а обратил его в дом Авидара, гефянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара, гефянина, 3 месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря: «Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия», то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда те, кто несли ковчег Господень, проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной ефод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. И принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид всесожжение пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса, и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой. Аминь. Мы прочитали библейский текст. И основная мысль, которую я сегодня хочу донести до вас, очень простая. Но в своей простоте она имеет серьезную глубину, и, возможно, она станет хорошим напоминанием о том, что говорит нам Господь. Но порой, мне кажется, что мы так много говорим о простых вещах, что со временем превращаем их во что-то сложное и запутанное. Из-за этого люди не используют эти истины в своей жизни на регулярной основе. И, надеюсь, сегодня я не усложню простую мысль. Сегодня я хочу показать вам, что больше всего впечатлило Бога в Давиде. Кроме того, это не то качество, которое первое приходит на ум, когда мы вспоминаем о Давиде. Вот скажите, о чем вы думаете в первую очередь, когда слышите слово «Давид»? Возможно, вспоминается история, как Самуил помазал его на царство. Да, это был трогательный момент, когда Давид стоял перед лицом Божьим, такой, как он был, и сказал: «Я благодарен за этот призыв, принимаю Твою волю, Господь. Я согласен исполнить Твое повеление и стать будущим царем Израиля». А кто-то вспоминает Давида как воина, и, услышав имя Давид, вы сразу вспоминаете историю Давида и Голиафа. Для кого-то Давид – это человек похотливый, который впал в грех. Они помнят о его грехе с Версавией. И, к сожалению, нам, людям, свойственно запоминать плохое намного больше, чем хорошее. Я, как отец, думая о Давиде, вижу его в печали и горе, проходящим через двор, оплакивая своего погибшего сына Авессалома. Не представляю себе человека с разбитым сердцем. Но Господь в первую очередь думает о своем верном царе, которого Он сам избрал. И если вы хотите понять, что на самом деле Бог думал о Давиде, то прочитайте не только Ветхий Завет, но и Новый Завет. Вот книга «Деяния святых апостолов», 13 глава, 22 стих. Согласно 16 стиху, автор слов апостол Павел. И он обращается к аудитории, которая знает не так много об истории иудейского народа. Он проповедует и заканчивает вестью об Иисусе Христе. Но, рассказывая историю иудеев, Павел говорит о Сауле, это в 21 стихе, а в 22 стихе он говорит о его преемнике, царе Давиде. Прочитаем Деяния апостолов, 13 главу, 22 стих. «Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: „Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои“». Вот это характеристика. Бог не сказал: „Я нашел Давида, хорошего воина“, или „Давида, верного пастуха“, или „Я нашел Давида, который станет хорошим дипломатом“, или „Давида, человек, который станет хорошим отцом“. Послушайте еще раз, что Бог говорит о Давиде. «Я нашел мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все мои желания. Я нашел человека, чье сердце бьется в унисон с моим. Когда я говорю, мне это важно, я знаю, что Давиду это тоже важно». Давид был человеком по сердцу Бога. И, может быть, кто-то из вас сегодня чувствует себя точно так же, а кто-то совсем не так. Оглядываясь на свою жизнь, вы думаете: в моей жизни были взлеты, были падения. Но все ошибаются. Все иногда отступают. Никто не совершенен. А другие же говорят: если Господь мне говорит что-то, то я сразу хочу это сделать. Если это про вас, то вы человек по сердцу Божьему. Но в любой Божьей семье есть люди обеих категорий. Есть те, кто много времени проводит в жалобах, недовольстве. Они заточены в клетке плоти. Но это очень далеко от того, что ожидает Бог. Другие из вас, которые, к сожалению, в меньшинстве, следуют за Божьей волей. И для вас все из сказанного Бога имеет большое значение. И вы похожи в этом на Давида. Таких, как вы, очень мало. Не так много людей, чьи сердца горят для Бога. Давид хотел быть человеком по сердцу Бога и был им. Чтобы нам лучше запомнить сказанное ранее, приведу небольшую иллюстрацию, пример, что это значит. Когда вы едете по дороге и видите знак ограничения скорости 50 км в час, вы понимаете, что это нужно исполнять. И не важно, сейчас 3 часа ночи или 3 часа дня. Вы не можете ехать быстрее, чем 50 км в час на этом участке дороги. Это запрещающий знак. И вам не нужно размышлять над ним. Просто не торопитесь. А бывает знак. Рекомендуемая скорость 50 км. Если этот знак за городом, он может значить, что впереди дикие животные или, возможно, обвал камней, сильное сужение дороги или еще что-то. И если же он в городе, то это совсем другие опасности. Например, густонаселенный район, большое скопление машин, ну и так далее. Будем ли мы следовать этой рекомендации или нет, это наше дело. Это рекомендуемая скорость. На дороге нужно быть внимательным, осторожным и следовать знакам. Как бы я хотел, чтобы в нашей духовной жизни иногда загорались ограничительные знаки. И чтобы мы к предупреждениям относились с такой же внимательностью, как и к запретам. Когда мы встречаем какое-то предупреждение, рекомендацию быть внимательным и аккуратным, мы должны остановиться и сравнить свою жизнь с тем, с чем предупреждает знак. И если наше поведение отличается от написанного, мы должны принять меры и исправиться. Сегодня, когда мы будем читать Библию, 6 главу 2 книги Царств, мы заметим, что Давид именно так и поступал. И как было бы хорошо, если бы мы все стали подобны Давиду. И если вы приняли решение стать лучше, стать ближе к Богу, исследовать предупреждающим знаком от Бога, то я надеюсь вдохновить вас и приободрить. Возможно, вы благочестивые жены, благочестивые мужья, благочестивые служители церкви, благочестивые профессионалы на своем месте работы. Но главное, узнав что-то из Божьего Слова, задумайтесь ли вы над тем, как применить его в жизни. Главное – это желание применять библейские истины в своей жизни. Быть не только слушателями, но и исполнителями Божьего Слова. И в жизни каждого христианина, наверное, бывает период, когда мы выбираем, что нам применять в жизни, а что нет. Мы что-то берем, а что-то нет. То, что приятно, мы с радостью принимаем и живем. А то, что приносит нам боль, мы отталкиваем. Но это поведение человека, который считает, что он христианин, но на самом деле он не принадлежит Богу всем своим существом. И когда вы осознаете это сами, то в вашей жизни начнутся не самые простые времена, потому что вам придется ломать себя. И этот процесс будет длиться всю жизнь. Помните, что вы должны быть внимательными ко всем знакам, которые посылает вам Господь. И неважно, предупреждающие они или запрещающие. И не ищите отговорок для своего непослушания. Применяйте все открывающиеся вам библейские истины в жизни. Хочется, чтобы вы хорошо поняли, в какой ситуации находился Давид. Ну и первое, что хочется показать вам, это место действия город Иерусалим. Почитаем вторую книгу Царств, 6 глава. Второе. Царь Давид пришел к власти совсем недавно, а предыдущий царь Саул умер, совершив самоубийство. Он был царем на протяжении 40 лет, и за эти годы он испробовал многое. И не всегда то, чего от него хотел Бог. И очень часто Саул пренебрегал заповедями Божьими. И еще одна вещь, которую очень важно понимать. Во времена Давида центральным местом поклонения Богу был не человек, а скиния. И за времена правления Саула все содержимое скинии перемещалось с места на место. Отдельные фрагменты были то тут, то там. Кое-что было захвачено вражескими народами. Ковчег Завета мог находиться в одном месте. шестый в другом, ну и так далее. Скиния была разобрана по частям. В Иерусалиме не было определенного места, где бы люди поклонялись Богу. Конечно, нам с вами сегодня не очень понятна вся эта ситуация, которая происходила в те времена. Но для людей времен Давида такое положение дел означало, что у них не было присутствия Божьего, потому что Господь покрывал своей славой ковчег завета, шатер скинии и другие фрагменты богослужебного оборудования. И для Бога это все было очень важно, потому что Он дал Моисею четкие указания о том, как строить скинию, как все обустроить внутри, и как сделать так, чтобы она была мобильна, чтобы была возможность перевозить ее с места на место во время своего блуждания по пустыне на пути в Ханаан. Это было единственным местом поклонения Богу для израильтян. И где бы ни находился ковчег завета, Божья слава пребывала на нем. И ковчег завета был самым главным, самым значимым элементом всего устройства скинии. Когда Давид пришел к царствованию, он понял, что нет центрального места поклонения у народа. Израильский народ распространился по всей округе, но сердца людей уже не горели любовью и трепетом перед Богом. Их хождение пред Господом было весьма обыденным, посредственным. Давид понимает, чтобы как-то мобилизовать народ, ему нужно собрать все священные элементы скинии в одно место. Он хотел восстановить все в таком виде, как это было задумано Господом Богом, и его сердце стремилось следовать за Богом, даже в таких мелочах, как это могло показаться на первый взгляд, как установка всех предметов мебели и скинии. Как раз описание того, как Давид возвращает ковчег завета в Иерусалим, мы и находим в 6 главе 2 книги Царств. Давайте мы прочитаем снова первые стихи. 2 книга Царств, 6 глава. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч». И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Вала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу, и повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме. И Ахио шел перед ковчегом, а Давид и все сыновья Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимбалах. То есть это описание того, как Давид радуется, празднует. У него самое возвышенное настроение, потому что он понимает, что ковчег завета возвращается домой. Это как восстанавливаются храмы в современной России, когда народ Божий возвращается поклоняться Господу. Как мы могли бы только что прочитать? Для празднования подготовлен целый музыкальный ансамбль. Раздавалась прекрасная музыка. И она откликалась с счастливым биением в сердце Давида, потому что ковчег завета возвращался на свое место. А сейчас я хочу подробнее остановиться на том, что такое ковчег завета. А то вдруг кто-то подумает, что ковчег завета имеет какое-то отношение к Ноевому ковчегу. Но это совсем разные вещи. Как должен выглядеть ковчег завета, Господь открыл Моисею. Он должен был выполнен из дерева, прямоугольный по форме, снаружи и внутри покрытый золотыми пластинами. А вокруг должна была быть золотая кайма, образующая арку. Еще одна отличительная черта ковчега завета – это его крышка, которую называют «престол милосердия». Она также была изготовлена из золота, и по двум сторонам крышки стояли золотые херувимы, чьи крылья распростирались над ковчегом завета. Эти ангелы закрывают крыльями свои лица и смотрят вниз. Ангелы не могли быть очень большого размера, потому что они были выполнены из чистого золота. А это очень тяжелый металл. В противном случае ковчег был бы просто неподъемным. А ковчег Завета непременно должен был быть мобилен. Его переносили. Что же находилось в ковчеге? Три предмета. Золотой сосуд с манной, расцветший посох Аарона и скрижали с 10 заповедями. Бог обещал своему народу, что он будет представать перед ними над крышкой ковчега Завета, престола милосердия, и его слава будет нисходить туда. Нам все это может показаться очень странным. И дело в том, что наши богослужения очень открытые. Они так похожи на реальное общение, но мы живем во времена благодати. После событий на Голгофе и до искупления жертвы Иисуса Христа очень много всего было в символах, знаках, изображениях. На многое смотрели, как через мутное стекло. И видели изображения, но не видели деталей. Именно так проходило поклонение Богу. И был ковчег Завета, который представлял собой сундук с крышкой, на которой были ангелы. И именно там и была Божья слава. Если говорить проще, то предмет был священный. Он был отделен для Бога. А для Бога это было важно. Поэтому он описал все в деталях. И об этом написано в 25 главе книги Исход. Он дал все указания, из чего сделать, чем покрыть. И кроме того, описано то, как нужно переносить ковчег Завета. В каждом из четырех углов должно было быть зафиксировано кольцо и золото. Через кольца продевали золотые шесты, а они, в свою очередь, использовались для переноски ковчега. И я не случайно в таких деталях описал все об устройстве ковчега Завета, а не просто кратко рассказал о нем. Потому что я хочу показать вам, насколько все это было важно Господу. Каждая мелочь имела свое значение. Даже такой простой вопрос, как транспортировка с места на место, был оговорен. А именно в этот момент у Давида и возникали сложности. Видите ли, Давид был человеком, руководствующимся практическими соображениями. Он был прагматиком. Давид — это царь, он быстро принимал решения, и он понимал, что для того, чтобы люди могли служить Богу, им нужен был ковчег Завета. И для того, чтобы забрать ковчег Завета с холма, из дома Аминадава, они воспользовались колесницей. Мы читаем в 3 стихе. 6 главы 2 книги Царства поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. И было выбрано 3 человека, им было поручено отвезти ковчег в Иерусалим. Они выполняли то, что им было велено. Но по пути происходит нечто неожиданное. Один из этих людей умирает. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же, за дерзновение. И умер он там, у ковчега Божия. А что же он такого сделал? Мы читаем. И когда дошли до Кумнана-Хонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Вот и все, что он сделал. Оза не хотел, чтобы ковчег упал, и поэтому он подхватил его. Но ковчег не начал бы падать, если бы они поступили правильно с самого начала. А что было правильно? На самом деле левиты должны были нести ковчег. И они должны были продеть шесты в специально подготовленные отверстия. И особенные люди, избранные для этого дела, должны были нести ковчег на своих плечах. Но Давид не сделал так. Он не вник во все детали, не сделал все по правилам. Конечно, есть такая поговорка: неважно, как именно ты это делаешь, главное, сделай хоть как-нибудь, и пусть даже неправильно. Но это очень глупый совет. Лучше не начинайте делать, пока не поймете, как сделать это правильно. А когда поймете, делайте со всем своим усилием, с усердием. Но Давиду было важно унести ковчег, а детали того, как он это сделает, он даже не стал изучать. А для Бога важны эти, на наш взгляд, мелочи, И Бог доказал это тем, что забрал жизнь Озы. Давид видел все происходящее, это привело его в замешательство. Дорогие друзья, мы читаем библейский текст. Библия говорит нам о Боге, о человеке. И призывает нас прежде всего поклоняться Богу, иметь общение с Ним. Поэтому и сегодня я хотел бы напомнить вам, что мы можем прийти в церковь, поклониться Господу. Но как важно познать Господа самим. А узнать Его можем, когда мы начинаем читать Священное Писание. Как нужно относиться к Господу со страхом. Пусть Господь даст нам веру, покаяние и в страх следование за Ним. Да будет имя Его прославлено. Да благословит вас Господь.

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Давид и Ковчег Завета» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Давид был назван человеком по сердцу Бога. Но сегодня мы увидели, что не все в его жизни было идеально. Почему же тогда Бог так высоко охарактеризовал его? Потому что Давид старался полностью исполнить Божью волю. Божьи желания были его желаниями, Божьи приоритеты стали и его приоритетами. Для нас это может послужить хорошим примером для подражания. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида, который был назван человеком по сердцу Бога. Вы услышите беседы под названием «Когда Бог говорит «нет», «Благодать в бесплодном месте», «Открытые ставни на окнах». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу. Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А наша передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Давид и Ковчег Завета» в следующей передаче «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

Христианское пение, библейские передачи 24 часа в сутки. Конечно же, это библейское радио BBN. Писание предупреждает нас, что не доставляют пользы сокровища неправедные. Об этом написано в 10 притче во 2 стихе. Конечно же, неправедные сокровища не дают пользы человеку, потому что не смогут спасти душу и принести мир с Богом. Будем помнить, что честность и праведность ценнее временной выгоды, и успех, построенный на грехе, разрушителен, а жизнь в Божьей правде ведет к спасению и устойчивости. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 2 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в 4 притче, в 12 стихе. Там есть такие слова: «Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой». Сделанный Господом мост веры кладется им не иначе, как прямо под ноги преданного ему странника. Если же он перекинул мост хотя бы в 5 метров впереди, то это уже не мост веры. В том, что можно увидеть, нет веры. На деревенских дорогах Америки иногда встречаются механические, самооткрывающиеся ворота. Приближающемуся путнику кажется, что они наглухо закрыты. Если он останавливается, не подъехав к воротам, то они так и остаются закрытыми. Но как только он подъезжает прямо к воротам, колеса повозки нажимают на скрытые под дорогой пружины, и ворота открываются, чтобы пропустить его. Нужно ехать прямо в закрытые ворота, иначе они так и не откроются. Этот пример поясняет, как преодолеваются любые препятствия на пути служения идеалам веры. Пусть это будет река, ворота, гора, чадом Божьим следует идти прямо на преграду. Если это река, то она иссякнет, как только стопы твои коснутся ее вод. Если это ворота, то они распахнутся, если ты приблизишься к ним и ускоришь свой шаг. Если это гора, то она будет поднята и ввергнута в море, когда ты смело ступишь туда, где, как тебе казалось, она стояла. Непреодолимые препятствия сейчас преграждают твой путь исполнения долга. Просто иди по тропе во имя Господа, и преграда исчезнет. Мы сидим и проливаем понапрасну слезы. Голос Всемогущего сказал нам: «Вставай и иди вперед, не останавливаясь. Пойдем же вперед, ступая смело, хотя кругом ночь и дорога едва видна. И когда мы будем идти, дорога начнет открываться, подобно тропинке в лесу или горной тропе, которая просматривается всего лишь на несколько метров, где бы мы на ней ни стояли. Поспеши. Если будет нужно, мы увидим столб облачный и огненный, указывающий нам на путь через пустыню. Вдоль дороги нас ждут постоялые дворы, и проводники помогут нам. Где бы мы ни шли, на нашем пути мы найдем пищу, одежду, встретим друзей. По меткому выражению Розерфорда, как бы там ни было, в худшем случае путник устанет, и приютившее его жилище покажется ему вдвойне радушным и милым. Братья, сестры, дружно, смело, как один народ, совершать Господне дело, все пойдем вперед. Все вперед идите смело, в бой за истину вперед. Все вперед на Божье дело, со Христом на труд вперед.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 2. О великой любви и благости Божией, являемой человеку в таинстве. На благость Твою, Господи, и на великое Твое милосердие уповая, приступаю недужий к целителю, голодный и жаждущий к источнику жизни, безродный к Царю Небесному, раб к Господу, создание к Создателю, отчаянный к благодушному утешителю своему. Но откуда мне это, да придет все ко мне? Кто я такой, что ты себя самого мне даруешь? Как смеет грешник явиться перед тобою? И как удостаиваешь ты прийти грешному мужу? Ты знаешь раба своего, и ведомо тебе, что нет ничего в нем доброго, за что бы так его ущедрить и покрыть благодатью. Исповедую свое ничтожество, свидетельствую доброту Твою и благость Твою, восхваляю благое Твое попечение и заботу, и о чрезмерной любви Твоей Тебя благословляю. О себе самом творишь Ты все это, и не по моим заслугам. Да более всего просияет мне Твоя благость, душа моя, да исполнится обильнее любви Твоей и хвалы Твоему смирению. Поскольку Ты благоволишь так, и Ты повелел это, Господи, приемлю и я в радости Твое снисхождение, о, когда бы нечестие мое ему не воспрепятствовало. О, сладчайший и добрейший более всех Иисус! Тебе подобает поклонение и благословение, и хвала бесконечная о восприятии пречистого Твоего тела. Его же честь и славу никто из человеков объяснить не может. Но в этом приобщении о чем будет помышление мое, когда приступлю к Господу своему, кого восхвалить не умею достойно, но желаю всячески воспринять в благоговении? И в чем утвердить мне всего лучше и спасительнее помышление свое, разве в том, чтобы совершенно смирить себя перед Тобою и превыше себя надо всем возвеличить Твою бесконечную благость и доброту? Славлю Тебя, Боже мой, и величаю Тебя вовеки. Презираю себя самого и перед Тобою повергаю во всю глубину своего уничижения. Вот Ты, святой из святых, а я отребие грешников, и Ты себя ко мне преклоняешь, когда и воззреть к Тебе я недостоин. Вот Ты приходишь ко мне, Ты хочешь со мною быть, Ты приглашаешь к своей трапезе, Ты мне даровать хочешь пищу небесную и хлебом ангельским меня насытить. И хлеб сей есть не что иное, что разве Ты сам, Господи, хлеб живой, сошедший с небес. Вот источник любви, вот великий свет благоволения. О, какое благодарение и хвала Тебе подобает о Твоих благодеяниях! О, как благ и спасителен совет Твой, что Ты все это учредил! Какая сладость и веселье в этой трапезе, в которой Ты себя самого нам даруешь во вкушение! Дивно устроение Твое, Господи, сила Твоя в крепости великой, истина Твоя непреложная вовеки! Ты сказал, и все совершилось и явилось, что Ты повелел им. Дивное дело и веры достойное, и превосходящий разум человеческий, что Ты, Господи Боже мой, истинный Бог и человек истинный, под малым видом хлеба и вина содержишься весь и не потребляешь обращаться в пищу приемлющему. Ты, Господи Боже всех, не требуя ничего, благоволил этим таинством пребывать в нас. Сохрани сердце мое и тело мое в чистоте, да силен буду в чистой совести и в радости сердечной чаще прославлять и к вечному спасению моему воспринимать Твои таинства, Тобою свято учрежденные в честь Твою и в непрестанное о Тебе воспоминание». Возрадуйся, душа моя, и воздай благодарение Богу, что в здешней ее доле слез оставил тебе дар такой многоценный и особенное утешение. Ибо всякий раз, когда созерцаешь ты это таинство и приемлешь тело Христово, творишь дело своего искупления и участник бываешь всего служения Христова. Любовь же Христова никогда не умаляется и никогда не истощается великая сила Христова ходатайства. Посему должна ты всякий раз обновлением духа приготовлять себя снова и созерцать великое таинство спасения углубленною мыслью. Всякий раз, когда слушаешь литургию, да является оно тебе вновь в такой силе и сладости, как будто в тот самый день Христос, поначалу сошедший в чрево преисподней, вочеловечился и, вися на древе крестном, страдал и умирал ради нашего спасения. Глава 3. О пользе частого приобщения. «Вот прихожу к Тебе, Господи, да благо мне будет от благого Твоего дара, и да наслажусь от трапезы Твоей, которую Ты приготовил благостью Твоею нищему, Боже». Псалом 67:11. «Вот все в Тебе, чего я только могу желать и должен. Ты спасение мое и искупление, надежда и крепость моя, красота моя и слава. Возвесели ныне душу раба Твоего, ибо к Тебе возношу душу мою». Псалом 85:4. Иисус Христос, Господи, желанием желаю ныне воспринять Тебя честно и благоговейно. Желаю Тебя ввести в дом свой, да сподоблюсь с Закхеем принять благословение Твое и причтенным быть к детям Авраамовым. Жаждет Тебя душа моя и тело, сердце мое с Тобою соединиться желает. Даруй мне себя и довольна мне, ибо кроме Тебя нет ни в чем утешения. Без Тебя не могу быть, и жить без посещения Твоего не имею силы. Для того и нужно мне часто приступать к Тебе и Тебя принимать во спасение себе, да не ослабею по на дороге, если лишусь небесной пищи. Так некогда Ты говорил, милосердный Иисус, проповедуя народам и исцеляя всякие недуги. Не хочу отпустить их неевшими в домы их, да не ослабеют в дороге. Матфея 15:32. «Так и со мною сотвори ныне, ибо себя самого оставил Ты в таинстве на утешение верным. Ты — сладкое питание алчущей душе, и кто достойно Тобою напитается, участник и наследник будет вечной славы. А еще я так часто падаю и грешу, так скоро охладеваю и ослабеваю, и нужно мне частыми молитвами и частым исповеданием обновлять, очищать и возжигать себя к святому приобщению Твоего тела, чтобы не отстать вовсе от святого намерения, если слишком долго отлагать буду. Ибо помышления человеческие — зло от юности его, и если б не было на пути врачующего пособия от Бога, легко человеку падать дальше и дальше на худшее. Но святое приобщение отводит от зла и укрепляет на доброе. И если так невнимателен я и нечувствителен, когда приобщаюсь, что же было бы со мною, когда бы не укушал я целительной пищи и не искал бы себе такой крепкой помощи? Пусть не каждый день способен я к этому и не расположен, как следует прославлять святыню, по крайней мере, приложу попечение о том, чтобы хотя по временам принимать божественные тайны и являться причастником Твоей благодати. Ибо в том едином и есть первое утешение верной душе, далеко от Тебя странствующей в смертном теле, что может она иметь частое воспоминание о Боге своем и возлюбленного своего воспринимать благоговейным духом. О, как дивно к нам снисхождение любви Твоей, Господи Боже, что Ты, Создатель и Животворец всех духов, благоволишь приходить к нищей душе человеческой и всем божеством Своим, и всем человечеством утолять ее голод. Блажена душа та, что удостоилась принять Тебя, Господа Бога своего, благоговейно и с радостью духовною возрадоваться о Твоем восприятии. О, коль великого Господа приемлем! Какого гостя возлюбленного уводит к себе? Какого желанного собеседника встречает? Какого верного друга находит себе, какого прекрасного, какого знатного жениха принимает в объятия, чтобы его одного любить, забыв обо всех возлюбленных своих, оставив всякое свое желание. Да молчат перед лицом Твоим, сладчайший мой и возлюбленный мой, и небо, и земля со всею своею лепотою, что не есть в них, всякая красота их и всякая слава, все Твоей милости и щедроты, и никто не сравнится с великолепием имени Твоего. Его же величию и славы нет числа.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы на волне библейского вещания BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Однажды я прочитал следующую историю. Один португалец-миссионер пришел ко Христу через необычные обстоятельства. Из Португалии он в поисках работы попал в Англию, а в это время у его отца было обнаружено опасное заболевание головного мозга. И парень стал задаваться трудными вопросами о смысле жизни. Однажды он проходил через Гайд-парк, думая об этих неразрешимых вопросах с болью в сердце. И на пути ему попался человек, который говорил об Иисусе. Парень остановился и услышал ясные и понятные слова о том, как обрести спасение. В этот же день он встретил еще одного верующего, который продавал христианские книги. Он купил книгу Билли Грэма «Мир с Богом», еще не зная, что же это за мир. А вечером парень прочитал книгу и поверил, что Христос — его Спаситель. Теперь они с женой служат Господу в качестве миссионеров в Испании. Давайте искать возможности говорить людям об Иисусе, его любви и силе, которые могут спасти всех, кто призовет Христа. Мы в этом можем вам помочь, если вы нам напишите по адресу russian@bbnradio.org и попросите у нас выслать вам визитки радиослушателя. Мы это сделаем с радостью и совершенно бесплатно. Поэтому пишите нам, если вы хотите, чтобы мы помогли вам в миссионерстве среди ваших друзей и знакомых.

для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Продолжим изучение жизни и служения апостола Павла, великого миссионера среди язычников. Вероятно, это был волнующий момент, когда Бог встретил Савла из Тарса, как его тогда звали, на дороге, ведущей в Дамаск. До своей встречи с Богом он был преследователем ранней христианской церкви. Его обращение было трогательным. Его ревностная проповедь Евангелия Христова сразу же обратила внимание верующих, которые были подвергаемы преследованию. Некоторые верующие сомневались, а другие боялись, что это только уловка для того, чтобы усилить их страдания. И вот спустя некоторое время его признали как Богом назначенного проповедника Евангелия языческим народам мира. Это само по себе было волнующей переменой прежних убеждений, что благая весть была только для еврейского народа. Савл, который позднее стал известен как Павел, был знаменитым фарисеем. И вот к тому-то человеку ясно и понятно было обращено Слово Божие, что его работа будет распростираться не только на евреев. Великая весть о Голгофе и чудная истина о том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного на смерть за грехи мира, должна была быть проповедана. Итак, примерно спустя 10 лет после обращения мы видим апостола в его первом миссионерском путешествии, на которое он был послан Антиохийской церковью, которая в Сирии. Вероятно, в связи с провозглашением в первой главе Деяний святых апостолов, вот мы обращаемся к язычникам, апостол только употребляет имя Павел, языческое имя вместо еврейского Савл, которое употреблял раньше. Поэтому в Антиохии Писидийской, нынешней Турции, было принято решение, что он в основном посвятит свою жизнь труда среди язычников. Но это не повлияло на его любовь к своему еврейскому народу. Это ясно видно из свидетельства, которое дано в послании к римлянам. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моему за братьев моих, родных мне по плоти». Именно в Антиохии Писидийской принятое решение о благовествовании язычникам стало причиной большой радости для язычников, а для евреев причиной

распространения Евангелия. Павел и Варнава прикладывали тропу через великую в то время Римскую империю. Развиваясь, оппозиция, но Бог продолжал направлять и весть своих слушателей. Рассмотрим их ранние результаты в Антиохии Писидийской. Сначала их радушно приняли в еврейскую синагогу, где они бесстрашно проповедовали об истории израильского народа, которая была хорошо известна слушателям. Затем они проповедовали о цели, которую преследовал Бог, посылая Иисуса Христа, своего возлюбленного Сына, умереть на Голгофе. И именно проповедь о распятом, воскресшем Христе возбудила в них ярость. Язычники того города жаждали слышать Слово Божие и принимали его с радостью. В 13 главе Деяния святых апостолов мы видим, что многие уверовали в Слово Божие и стали новым творением во Христе Иисусе, искупленными и спасенными, так же, как мы в настоящее время. Павел и Варнава были вынуждены покинуть город по причине нажима со стороны евреев и их оппозиции по отношению к вести о жизни во Христе. Эти же самые последствия мы видим на протяжении веков. Есть такие, которые с радостью и готовностью принимают Слово Божие и спасаются посредством крови Господа Иисуса Христа. Неизбежно будет и такие, которые пренебрегают, игнорируют или даже открыто противятся проповедованию Слова Божия. Апостол Петр также понимает эту истину, а именно, что преследование и страдания по всей вероятности являются участью верных служителей Божиих. Апостол Петр написал: «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела». И далее, в том же самом послании он пишет: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Интересно заметить, что апостол, отвечая еврейской оппозиции в Антиохии, цитирует из Ветхого Завета 6 стих 49 главы пророка Исаии, в котором говорится: «Я сделаю тебя светом народов». Это пророческое изречение Исаии получит свое окончательное исполнение в последние времена, после того, как Господь восхитит церковь. Но Павел сознает, что через него, евреи по плоти и других, подобных ему, тоже апостолов, будут провозглашены неисследимые богатства во Христе Иисусе, и нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. В послании к римлянам апостол Павел пишет: «Но я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом еллину». Будучи изгнанными из города, апостол Павел и Варнава стали действовать так, как годами раньше поступил сам Господь Иисус Христос. Посылая своих учеников в окрестное селение, Господь дал им важные указания: «Если где войдете в дом, оставайтесь с нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них». И когда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы отправляемся к язычникам». Затем Павел и Варнава отправились в Иконию, город, расположенный неподалеку на восток. Некто сказал: «Нет основания для предположения, что этот город чем-либо отличался от других городов, через которые проходили торговые пути Малой Азии». Итак, мы можем предполагать, что в этом городе жили греки. Римское начальство, как гражданское, так и военное, держались в стороне от других жителей подчиненной провинции. Там также можно было встретить евреев, и поэтому Павел и Варнава
разыскали синагогу для того,

0: он, чтобы послужить Словом Божиим. Повторилось чуть ли не то же самое, что в Антиохии. Вначале их слушали толпы народа, но неверующие евреи возбудили язычников так, что к ним была проявлена такая же враждебность, как в Антиохии. Надо повторить, что это происходило на протяжении всех столетий. Неверующие, те, которые отвергают Слово Божие, сильно и злостно противились проповедующим истину о Господе Иисусе Христе. Несмотря на это, Павел и Варнава не были готовы сразу же уйти в другое место. Напротив, несмотря на оппозицию, они с дерзновением продолжали свидетельствовать в Иконии. Их уверенность росла в связи с пониманием отклика и образа действия Духа Божия в жизни новообращенных. Обратите внимание на слова в 14 главе Деяний святых апостолов. Впрочем, они пребывали здесь довольно времени. Смело действие о Господе, который во свидетельство Слову благодати Своей творил руками их знамения и чудеса. Но богатство, сила и влияние объединились для подавления как свидетельства, так и тех людей, которые откликнулись бы на свидетельство, если такое подавление вообще возможно. Павлу и Варнаве сообщили о заговоре. Теперь, по всей вероятности, они решили отправиться в другое, близлежащее место, чтобы продолжать свидетельствовать о Господе Иисусе Христе. Далее в 14 главе повествуется, что они удалились в ликаонские города Листру и Дервию. Икония была столицей Ликаонии, а также влияние Ликаонии, по всей вероятности, чувствовалось в этих городах, куда направился Павел вместе со своим соработником. Часть Листры была римским населением, так как она тоже относилась к римской колонии. Эти два города располагались на юго-востоке Ликаонской провинции, в сторону Киликии, родной провинции Павла. Путешествие должно было быть утомительным, так как им надо было спускаться с высоких гор Ликаонской провинции на юг и востоку, где располагалась Листра и Дервия. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Есько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание в интернете. На русском языке мы круглые сутки с вами. Если образно писать Христа, для тебя не просто увлечение. Жизнь всей заветная мечта, ты его напишешь, без сомнения. Только краски мира собери, желтый, что в колосьях созревает, нежно-розовый, что у зари перед тем, как солнце засияет, изумрудный цвет в листве берез, в небе синий цвет и бирюзовый, красный в лепестках душистых роз, в васильках, что в поле, васильковый. Собери их, и на холст души, сотканный любовью беспредельной, с верой и молитвой положи, радугой, как кистью семицветной. И святые, вечные черты, что в душе любовно так лелеял, озарят тебя, и узришь ты образ Иисуса Назарея.

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании к Коринфянам в 3 главе в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Бесплодные дела тьмы». Сегодня вторая, последняя часть. Поэтому еще раз зачитаю наш главный текст из послания Ефесянам 5, стих 11. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и более того, обличайте их, и чтобы мы не участвовали в этих бесплодных делах тьмы, Святой Дух дает нам надежный рецепт в Ефесянах 5, стихи с 3 по 14, в том, что наше хождение в любви Христа, приносимое как жертва плода благодарение, должно бы хватить, чтобы хранить нас от вещей, от которых читаем в Ефесянах 5, стихи с 3 по 14. Ввиду важности прочитаю еще раз этот текст. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение, ибо знаете, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления, и так не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чада света, потому что плод света состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Господу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и более того, обличайте их, ибо в том, что они делают тайно, стыдно и говорить, все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Однако практика всего христианства учит нас другому. Поэтому ко всему вышесказанному следует еще откровение света. Стихи с 3 по 21 нашего текста, что я прочитал, являются основным принципом царствия, ибо они возлагают ответственность на пятикратное подтверждение через упоминание света и Господа. Это не является случайностью. Свет делает нас способными к проверке всего того, что благоугодно Господу Иисусу. Стих 10. Следовательно, послание Ефесянам ставит наивысшие требования по отношению к данной нам от Бога любви в нас. Так как свет является наивысшим откровением, высокое преимущество – или привилегия приносит с собой одновременно высокую меру святости. Разделение тьмы со светом или отделение тьмы от света имеет божественное происхождение. Ради величия и славы Бога этот факт требует точного исполнения. Между верующими возникают тогда диссонансы, то есть несогласованности. Если на существенные сообщения Святого Писания ставится либо слишком большой акцент, слишком большое ударение, либо эти высказывания отрицают, не признают или вообще упускают из виду. Как совершенно точно все дети Божьи однажды были тьмой, так же точно мы являемся теперь светом в Господе. Так говорит апостол Павел, водимый Святым Духом, чтобы делать такие утверждения. Поэтому, как сказано в нашем тексте, мы должны встать и воскреснуть из мертвых и совершенно серьезно проверить, насколько я и ты практически являемся таковыми в жизни. Мы не должны делать такие ошибки, чтобы других проверять, потому что это является первородным грехом. Нет-нет, мы не хотим с помощью греха проверять, но проверим лично себя в Божьем свете. Если с одной стороны мы хорошо видим очень серьезное изображение откровения света, то это происходит не менее и в отношении тьмы. Как у света, так и у тьмы речь идет об истине существа. В Галатах 5 мы читаем о делах плоти, стихи с 19 по 21. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Повторяю, что в Галатах 5:19-21 мы читаем о делах плоти, а в послании Ефесянам читаем о делах тьмы. В послании Галатам орудием тьмы является плоть, а послание Ефесянам, я должен сказать, идет в этом вопросе намного глубже. Оно обсуждает или объясняет существо тьмы. Это большая разница, и я надеюсь, что вы это поймете, чтобы посредством сообщений высоко восхваляемого Божьего Слова будем введены в намерение единого живого и святого Бога. Объяснение к тому, что означают дела тьмы, для нас нетрудно найти. Они представляют собой деятельность тьмы во всякой форме. Характер тьмы не всегда выступает в своих делах днем, чтобы мы это сразу могли понять и охватить. Как пример, напоминаю вам о малых, о невзрачных, незначительных грешках, как, например, ложь по нужде и неоткровенность, но их существо является тьмой. О них я подробно говорил в проповедях Лисенята. Но существо этих невзрачных, незначительных грешков, этих пушистеньких лисенят, которых наш ветхий человек так любит, является тьмой. Это мы должны четко знать. В действительности эти грешки не являются совсем маленькими, потому что в Божьем свете, в Его славе, и эта маленькая ложь по нужде, и эта незначительная неоткровенность не могут устоять. Дела тьмы вызревают на основании совершения грехов. Без совершения грехов не бывает и дел тьмы. Независимо от того, происходит это через плоть верующих или через мирских людей, людей непослушания. Независимо от происхождения этих дел тьмы, оправдания для них нет. Тьма является возмущением или протестом против Бога, является отклонением Господа Иисуса, является отделением людей от Творца. Особенные или исключительные дела тьмы являются, между прочим, причиной убийства нашего Господа Иисуса и Его свидетелей. Они являются также причиной преследования христиан, являются причиной возвышения христианства до государственной религии. Они являются также причиной фальшивых правительственных форм. И тем более откровение Антихриста вместе со всем его жеманством и отпечатком времени, вместе с его духом и его действиями. А теперь последует еще что-то такое, которое не должно нас удивлять. В определенной форме и искусство является пособником, покровителем и транспортером производства греха. Я сделал в этом вопросе сильные ограничения, потому что я сказал «в определенной форме». Это неприменимо в глобальном смысле, но именно так, как я это обрисовал. И везде, где в Слове Божьем мы находим злое в действии, то это равносильно или равнозначно с делами тьмы. Даже если обозначение злого в соответствии с характером послания часто различным, как я это отметил в начале этой проповеди. В свете послания Ефесянам все злое, все, что обесславливает Господа Иисуса, является делом тьмы. Нет ничего злого, что было бы Богу приятным или прославляло бы Его. Нигде в дорогостоящем Божьем Слове мы не читаем о плоде тьмы, а читаем о плоде света. В Ефесянах 5, стих 9 читаем. «Потому что плод света состоит во всякой благости, праведности и истине. Поэтому свет является жизнью, и где свет, так сказать, падает, где свет пронизывает тьму, там он приносит плод, потому что всевозможный плод только во свете возникает или вырастает. Где нет света, там нет и жизни». Я думаю, что это всем предельно ясно. Невозможно также, что тьма может приносить плод. Тьма является смертью. Во тьме все окоченевает, застывает и вообще не способно приносить плод. Ибо греющий и животворящий свет отсутствует во тьме. Свет является жизнетворящим. Где этого нет, там нет и жизни. Наука продвинулась в наши дни уже далеко вперед. Но до сегодняшнего дня ученые не могут давать жизнь. Они могут экспериментировать, но это опять что-то другое. Они говорят о детях, выращиваемых в ретортах, клонировании. Все это бессмыслица, потому что из ничего их не получают. Они берут яйцеклетку и оплодотворяют ее спермой. Все это может быть, и мы не ставим над этим никакого вопроса. Совершенно другим вопросом является тот факт, является ли это вообще Божьей святой волей. Но жизнь они не могут давать. И тогда они не могут сотворить и дать жизнь, если миллион таких ведущих ученых запереть на 20 лет в одном помещении. Они не способны, не находятся в состоянии создавать жизнь, потому что отсутствует греющий, жизнетворящий, животворящий и оживляющий свет. Они не имеют его и не могут иметь. Без света нет жизни. Это имеет силу как в мертвой материи, так и в сердцах людей. Это одно и то же. Библия говорит об этом совершенно точно и однозначно, а именно о том, что исходит из наших сердец. Почему? Потому что все то, что из них исходит, находится в них. Какая разница заключается в том, называется это плодом или делом? Это серьезный вопрос. Поразмыслите все об этом. Какая в этом разница? Все искупленные, все дети Божьи приносят посредством света плод, что является Божьим предназначением, Божьей целью. Исключительно все, что происходит через свет, имеет в себе вечное достоинство, является постоянным. Все это мы находим в Божьем Слове другими буквами, но по смыслу совершенно точно. Все дети Божьи совершенно точно знают, что дела тьмы бесплодны. При оценке тьмы через свет или на основании света обозначение бесплодия находится на своем месте. В определенное время, о котором мы знаем, Бог навсегда изгонит тьму в определенное и предназначенное Господом для этого место. Таким образом, мы приходим к одному предложению, которое сообщает, что тьма пройдет. Об этом читаем в 1 Иоанна 2, стих 8. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит, а с этой тьмой пройдут и ее дела. Почему? Потому что они были бесплодными. Все вышесказанное является введением в нашу главную тему. Но вы не волнуйтесь, дорогие слушатели, мы придем с вами к цели. Поэтому поставим теперь вопрос. Что имеет в виду Писание в выражении «бесплодные дела тьмы»? При соединении слова «бесплодные» и тогда является не лишним, если дела тьмы сами по себе уже являются бесплодными. В Святом Писании встречается много таких добавлений. Некоторые из них я приведу, а остальные вы сами можете найти в Библии. Например, «ожидая блаженного упования и явления славы», читаем в послании Титу, глава 2, стих 13, «ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Наша надежда славы так или иначе является блаженной. Почему тогда автор этого послания пишет здесь о блаженном уповании? Или же напоминаю вам о глупых состязаниях, согласно посланию Титу, глава 3, стих 9. Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Все спорные вопросы являются глупыми. Напоминаю вам также о действующей силе заблуждения, согласно второго послания Фессалоникийцам 2, стих 11. «И за сие пошлет им Бог действующую силу заблуждения, так что они будут верить лжи». По этому поводу мы можем сказать, что нет такой силы, которая не являлась бы действующей. Напоминаю вам также еще о благоухании приятном, согласно Ефесянам 5, стих 2 и послание Филиппийцам 4, стих 18. Какое-либо благоухание будет лишь тогда иметь место, если вещество будет хорошо и приятно пахнуть или благоухать. В противном случае мы не можем это воспринять или замечать. Такие высказывания Писания являются двойными понятиями или двойными высказываниями, которые представляют собой тавтологию. Вы спросите, а что такое тавтология? Это обозначение одного и того же предмета или понятия посредством двух или несколькими равнозначными или тождественными словами или выражениями. Они являются усилением, которое обеспечивает характеру основного слова усиление. Ничего нового не добавляется, только главное слово расширяется и усиливается в своем смысле. Если в послании Ефесянам мы нигде не читаем о плоде тьмы, то это по существу в общем и верно. Насколько мне известно, в Библии один раз говорится в совершенно измененной форме об одном плоде, ставлю это в кавычки, который мог быть вызван на основании или вследствие греха. Но вся взаимосвязь в этом стихе показывает, что вид этого плода не заслуживает названия плодом. Это значит, что об этом плоде там говорится в негативном смысле и поставлен только в противоположность по отношению к плоду славы. Об этом читаем в послании Римлянам, глава 6, стихи 20-22. «Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. В принципе, во тьме нет и не может быть плода для Бога. Плод всегда является чем-то органическим, чем-то растущим из какого-нибудь семени или посаженной рассады. Но дела являются чем-то сотворенным. Божие семя, его словом, это растение, которое Небесный Отец посадил и взрастил, как читаем в Матфея 15, стих 13. Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится, а то растение, которое Небесный Отец посадил, приносит плод, который в свою очередь соответствует дающему жизнь семени и растению. Поэтому этот плод, каким бы невзрачным он для нас, погибшего мира, не казался, является органическим и имеет действительную ценность. Погибший мир не видит этот плод. Единственно, из такого живого плода вырастает снова новая жизнь, которая в Божьих глазах очень ценна, ибо только жизнь, но не тьма, приносит новую жизнь. А дела тьмы остаются бесплодными. Эти дела так же мрачны, так же темны, как и их собственный инициатор или автор, который преобразил их в соответствии с его существом. Этим инициатором или зачинщиком является сатана и изобретенный им грех, которые являются губителями и развратителями людей. Природу тьмы никогда нельзя отвергать, потому что она постоянно сохраняется в том виде, чем она в действительности является, независимо от того, в каком одеянии она бы ни явилась. По этому поводу Писание говорит о тьме, как об ангеле света. Во втором послании к Коринфянам 11, стих 14 читаем: «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Поэтому я хочу в этом месте отметить и особенно подчеркнуть, что большинство детей Божьих несерьезно относятся к этому факту, потому что они легко склонны одалживать тьме данную нам от Бога силу и волю, чтобы их сделать подвластными и услужливыми врагу. Сознательно или несознательно создавать такими вещами общение означает для верующих пренебрегать драгоценным плодом Духа, согласно посланию Галатам, глава 5, стих 22. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. А вместо этого плода Духа такие верующие совершают такие дела, которые, согласно посланию Ефесянам, огорчают Святого Духа, как читаем в послании Ефесянам 4, стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день избавления». И только тогда, когда мы эти бесплодные дела тьмы будем изобличать и презирать, но не на других, а на себе, то мы станем способными приносить плод нашему Господу Иисусу. Это является намерением и волей нашего Господа Иисуса с каждым Детем Божьим в отдельности. И это такой плод, который остается, который пребывает вечным, говорит Господь Иисус в Иоанна 15, стих 16. Это такой плод, который приносит жизнь. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Почему этот плод пребывает вечно? Потому что этот плод сам является жизнью, тогда как бесплодные дела тьмы влекут за собой гибель. Об этом мы читаем в послании Галатам, глава 6, стихи 7 и 8. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Отсюда вытекает запрет не иметь общения с бесплодными делами тьмы. Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели и читатели наших проповедей, то, что мы с вами сегодня обсудили, должно нас ввести в содержание нашего главного текста Ефесянам 5, стих 11, чтобы и в этом стихе Господь Иисус продвинул нас небольшой шаг вперед, чтобы мы с вами научились заглядывать в Его многогранную мудрость, чтобы мы познавали взаимосвязи Святого Писания, научились их понимать, а затем их применять к другим местам Писания. В конечном счете, дело заключается в том, чтобы вещи, вопросы или темы Божьего Слова мы не нашим человеческим образом, не нашим поверхностным суждением смягчали и сглаживали, но чтобы мы Слово нашего Господа совершенно ясно и точно говорили, как Господь Иисус нам его передал. Аминь.
0: Вы прослушали программу библейского вещания ББН «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Псалом 33, 9 стих, там есть такие слова: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Конечно же, это приглашение не только знать о Боге, но лично пережить Его верность. Ведь вера становится живой, когда человек доверяется Господу именно на практике. Божья благодать открывается не издалека, а в близких отношениях с Ним. Будем помнить об этом и доверять нашему Господу даже в самых простых наших насущных делах. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: Благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Где Дух Господень, там и свобода. Об этом написано во втором послании Коринфянам, а в 3 главе, в 17 стихе. Конечно же, не свобода от послушания Богу, а свобода от рабства греха, страха и духовной слепоты. Святой Дух открывает сердце для истины, обновляет человека и ведет его к жизни, в которой Христос становится центром. Надеюсь, что это было хорошее ободрение для каждого из вас. Ну а если у вас появились вопросы, пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: О человеке судят не столько по его словам, сколько по его делам. В том или ином виде с этой истиной вы встретитесь на всех страницах Библии. Слова, не поддерживаемые делами, ничего не стоят. Все мы способны о многом говорить на словах, но если у нас нечем их подкрепить, тогда вообще лучше было бы молчать. Вот почему поведение человека ценится больше, чем его слова. Наша жизнь должна соответствовать нашим устам. Как важно, чтобы каждый верующий усвоил эту истину, тем паче, если он труженик на ниве Божией. В первой главе, в пятом стихе первого послания Фессалоникийцам, апостол Павел пишет: «Вы сами знаете, каковыми были мы для вас между вами». А в десятом стихе второй главы он говорит: «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими». Не мудрено, что он тем же верующим мог сказать: «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением». Дорогие друзья, братья и сестры, желаем ли мы, чтобы наши слова были больше, чем пустой разговор? Тогда должны соответствовать им и наши поступки. Какие смелые слова! «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими». Могли бы мы это сказать? Привести в свидетели самого Бога и тех, которые нас лучше всего знают, что наши слова и наше поведение не расходятся. Павел мог. Заметьте, как он тремя словами определяет не только свое, но и поведение Силы и Тимофея. Он мог сказать: «Мы свято поступали перед вами верующими». Это первое, что он говорит. Он ставит святость на первое место, и не думайте, что это было случайно. «Мы поступаем свято», — говорит он. Тут, дорогие мои, говорится о нашем личном отношении к Богу. То есть оно говорит о нашем посвящении Ему. Святость перед Богом значит быть отделенным Ему, принадлежать 100% Ему, телом, душой и духом. Возлюбленные, без святости, без этой полной принадлежности Богу у нас нет оснований, нет источника силы и способности поступать праведно и безукоризненно. Бог должен быть всем для нас, и мы всецело должны принадлежать Ему. Никто, кроме Бога, не способен видеть мою внутреннюю жизнь. Он один является сердцевидцем. Но сказав это, мы обязаны добавить, что утаить ее, нашу духовную жизнь, перед людьми мы не можем. Рано или поздно она появится на сцену нашей повседневной жизни. Можно обмануть людей на некоторое время и даже до большой степени, но, братья и сестры, рано или поздно они узнают, насколько реальна наша духовная жизнь. Сколько времени проводишь ты, например, наедине с твоим Господом, со Словом Его и в молитве? Сколько значений придаешь ты этой главной части твоей христианской жизни? Я теперь не говорю о наших семейных молитвах или о нашем видимом служении Богу, но о нашей внутренней жизни, о которой знает один Бог. Вот тут человек узнается, насколько он духовен и свят, то есть предан Богу. Это и есть значение слова «святость». Павел ставил ее на первом месте. Он знал, что святость перед Богом является источником силы для угодного поведения прославляющего Господа. Теперь отметим второе слово. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими». Слово «праведно» говорит о отношении апостола Павла к людям, как поступал он с ними. Можно быть совершенно уверенным, Если наше взаимоотношение урегулировано с Богом, то оно обязательно отразится в наших поступках с людьми. Божий человек, он всегда будет поступать справедливо, а это значит, что он будет любезен, щедр, воздержан, терпелив и полезен. Поступать праведно значит любить. Слово Божие говорит: «Не оставайтесь должниками никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполняет закон». Некоторые имеют совершенно ложное понятие о том, что значит быть духовным. Они думают, что степень нашей святости зависит от степени нашей отлученности от всего окружающего нас. Более ложного понятия святости не может быть. Правда, святость Богу значит быть отлученным от мира в том смысле, что мы не руководимся им, его принципами, взглядами и убеждениями, но Божьими. Святость — это безоговорочная отдача Богу и значит руководиться Его законом и Его принципами. Христос просит Отца Своего о Своих и говорит: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». Мы не призваны быть отшельниками, скрываться за монастырскими стенами. Дорогие мои, только в Иисусе Христе можем мы скрыться от духа мира. Но скрываться от мира Бог нам не велит. Наоборот, Христос сказал: «Вы соль земли, вы свет мира». Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И, зажегши свечу, не ставить ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Можем ли мы сказать так, как мог сказать апостол Павел верующим в Коринфе? Мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас. Вы заметили, что он говорит? Что поведение его, как в мире, так и среди детей Божьих, соответствовало его призванию. Верующим в Филиппах он напоминает об этом, говоря: «Только живите достойно благовествования Христова». Наше поведение должно гармонировать, оно должно подходить и соответствовать благой вести. А Евангелие говорит о всем том, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. Это и есть поведение согласно благовествованию Христова. Так ли выглядит наша жизнь? Видит ли мир в нас благовестие Божие? Я теперь не говорю о том, слышит ли он его из наших уст, но видит ли он его в нашем поведении. Как мы сказали в самом начале, о человеке судят не столько по его словам, сколько по его делам. Наша жизнь должна быть таковой, чтобы, как сказано в послании к Титу, не порицалось Слово Божие. Дорогие мои, проверим каждый самого себя, даем ли мы повод тому, чтобы Слово Божие хулилось. Имейте в виду, что мир обобщает верующего с Евангелием, с Библией, со Словом Божьим. Мир знает, что эта книга является нашим правилом жизни. Она формирует наши взгляды, наши убеждения, мировоззрение и вообще наше отношение к жизни. Неверующие это знают. И представьте себе, если жизнь наша противоречит тому, что учит эта книга, то они должны будут сказать: какая это книга? Их Библия. Они говорят, что поступают по Евангелию. Хорошо, если это Евангелие, то я его не хочу. Это и значит давать повод миру порицать Слово Божие. Возлюбленные, о, как важно, чтобы мы всегда поступали праведно по отношению тех, которые в мире, дабы не было хулы на имя Божие и на Евангелие Иисуса Христа. Но, дорогие мои, жить достойно благовествования Христова значит, чтобы наше поведение соответствовало ему не только по отношению тех, которые вне, то есть в мире, но и по отношению к избранным членам семейства Божия, Церкви Христовой. Слово Божие особенно подчеркивает необходимость правильного поведения и обращения со своими, верующими, с нашими братьями и сестрами. «Доколе есть время, будем делать добро всем», говорит апостол Павел, а наипаче своим по вере. В нашем тексте, в послании Фессалоникийцам, Павел тоже подчеркивает эту мысль. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими». Он придает особое внимание этому аспекту нашего свидетельства. Каковыми являемся мы среди своих? Например, Тимофею Павел говорит, «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Являемся ли мы образцом для тех, которые нас лучше всего знают? Живем ли мы достойно благовествования Христова в пределах Его Церкви? Верующие в Фессалониках, несмотря на то, что они были совершенно молодые верующие, тем не менее стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. И как сделались они этими образцовыми верующими? Они имели добрый пример, которому они сами подражали. Вы сделались подражателями нам и Господу, напоминает им апостол Павел. Тут, дорогие мои, мы видим одну из причин, почему так важно, как мы поступаем среди народа Божьего. Господь хочет, чтобы каждый из нас показал в себе образец добрых дел, чтобы никому не дать причины говорить о нас худое. Как сказано в послании к римлянам, не подавать брату повода к преткновению или соблазну. А вы помните, что Христос сказал, «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе тому человеку, через которого соблазн приходит». А как это важно, чтобы служитель Божий был добрым примером для всего наследия Божия. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною, наипаче своих по вере». И это приводит нас к третьему слову, определяющему поведение, достойное имени христианина, безукоризненно. Да, как служители Божии, Павел, Сила и Тимофей, никому ни в чем не полагали преткновение, чтобы не было порицаемо служение. Но не только сердце Павла и его двух сотрудников было предано Богу, и не только жизнь их была примерной, но они имели доброе имя. А имя доброе, как говорит Соломон, лучше доброй масти. Да, оно как приятные душистые духи. И это доброе имя в среде семьи Божией, оно будет благовонным запахом и для неверующих. Христос говорит, «Как Я возлюбил вас, так и вы». Да любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Если мы дети Божии, носящие святое имя Христово, будем любить друг друга, то мир об этом скоро узнает. А это, возлюбленные, самое сильное свидетельство, которое мы можем дать. Да, помимо наших слов, люди хотят видеть на деле благовествование Божие. К этому мы призваны. Поступать свято и праведно и безукоризненно. А если ты, мой дорогой радиослушатель, еще не познал, как широка, долга, высока и глубока любовь Божия к тебе, то ты ее сейчас можешь узнать и пережить там, у своего радиоприемника, придя к Сыну Его Иисусу Христу. В нем ты найдешь спасение, прощение грехов и жизнь вечную. Ибо Бог тебя так возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного, дабы, уверовав в Него, ты не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

вами радио ББН, духовный пир, на котором всегда изобилие прекрасной пищи. Однажды в журнале US News and World Report приводились слова одного судьи, которые тот произнес в университете на занятиях по этике со студентами-юристами. Судья предупредил студентов: «Я вам гарантирую, что вам когда-нибудь предложат поступить нечестно. И вот в этот момент будет решаться ваше будущее. И даже если у вас будут дети, а также большие долги, ответ может быть только один – нет». Да, Иисус есть истина и путь, который приведет тебя к покою. Поверь Ему, сомнения забудь, и будет вечно Божий мир с тобою. Оставайтесь с нами.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

0: очень рады, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Даниила. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Мы говорили о том, что Божий вестник, архангел Гавриил, был послан от Бога возвестить Даниилу божественные планы о будущих временах. В рассматриванной теперь 9 главе книги Даниила мы видим, что Гавриил явился, чтобы укрепить Даниила, который был весьма встревожен видением. «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней», 8 глава, 27 стих. И вот является искренному пророку Гавриил и говорит ему: «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению». 9 глава, 22 стих. «Ибо ты муж желаний, или весьма любимый Богом». Эти слова архангела очень ободрили и утешили Даниила. А после этого Гавриил изложил ему суть пророчества, которое часто называется толкователями Библии 70 неделями или седьминами. Это воистину удивительное откровение, записанное в 9 главе с 24 по 27 стих книги Даниила. Это пророчество связано с народом Израиля и Иерусалимом. Даниил, изучая свитки пророчества Иеремии, убедился, что пленение его народа в Вавилоне продлится 70 лет. Даниила 9 глава 2 стих. Помните, что эти 70 лет были обыкновенные годы, как принято считать времена. Но 70 седмин следует считать 490 лет, достигнув его путем умножения. Это объяснение делается много яснее, когда мы связываем его с временем указа царя Кира о восстановлении Иерусалима, а не храма. От этого времени до пришествия помазанника Христа на земле прошло 69 седмин, или 483 года. Не является ли конец 69 седмин причиной, что многие верующие евреи ожидали его явления, хотя большинство их и находилось в духовной тьме, не зная об этом исполнении пророчества? Вспомните престарелого Симеона, Луки 2 главу, как он ожидал утешения Израилю, как он трогательно взял младенца на руки и возрадовался. Ему было дано откровение свыше, что он не умрет, пока не увидит своими глазами Христа Божия. Луки 2 глава с 25 по 26 стих. Конечно, религиозные вожди Израиля знали из Писания, где должно родиться Мессии Христу. Пророчества 9 главы свидетельствовали им, когда Мессия родится. После указа о восстановлении Иерусалима, Неемии 2 глава, пройдет 483 года. Книжники знали математические данные, их точность, но воспротивились Господу Иисусу Христу, когда Он явился между ними в их родной земле. Гавриил возвестил, однако, что помазанник или Христос будет предан смерти и не будет. Что приводило Даниила в глубокие раздумья? Стало ясным для нас. Господь Иисус Христос воистину был предан смерти на Голгофе, когда Он положил жизнь Свою во искупление мира от греха Его, не только за Израиля. Иоанна 3 глава, 16 стих. Итак, 69 седьмин пророчества в книге.

Павлу и другим апостолам. Об этом Бог нашел нужным хранить свое божественное молчание до того времени, пока не пришли времена для откровения. Теперь в веке церкви различие и разделение между язычниками и евреями устранено. Господь смотрит на эти народы одинаково. Он творит церковь свою как тело Христово. Ефесянам 1 глава 22 по 23 стих. Этот перерыв в 70 седьминах будет продолжаться, пока церковь не наполнится избранными и не будет взята от земли в акте восхищения. Христос явится на воздухе и возьмет свою славную церковь в небеса. И вот тогда пророческие часы Даниила начнут работать опять. Наступит период великой скорби, и 70-я седьмина исполнится. В это время Израиль будет в центре внимания всего мира. Этот народ будет переживать неописуемые страдания. Беззаконие восторжествует. Мир услышит ложные провозглашения о ложном мире. Храм будет обесчестен. В страшной агонии Израиль будет взывать к Богу об избавлении. Очи Господни будут на Израиле, на народе, который Он назвал избранным Своим народом. Второе пришествие Христа во славе остановит власть зла и царствование Антихриста. Иные пророчества, которые ожидали своего исполнения, также завершатся. Например, Исаия 61 глава с 1 по 2 стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». Когда Господь Иисус читал эти слова в синагоге перед народом, Он остановился перед словами «проповедовать лето Господне благоприятное». Он свернул свиток, Луки 4 глава с 18 по 19 стих. Почему Он закрыл книгу? Потому что длинное время разделило период Его пришествия на землю первый раз и лето Господне благоприятное и день мщения, который еще не наступил. В конце периода великой скорби, последней седмине, Господь прольет свой праведный гнев на беззаконников. Как исполнилось большинство пророчеств, так исполнятся и все остальные. Рассматривая 10 главу, мы видим в ней, что Даниил получил еще одно откровение от Бога. В третий год царствования Кира Персидского пророк видел это видение. В первом году Кира он дал повеление, что желающие евреи могут возвратиться в Иерусалим. Это произошло в 536 году до Рождества Христова. Приблизительно 50 тысяч евреев вернулись из вавилонского пленения в Вавилоне, а остальные решили оставаться там. Даниил был в это время в преклонных годах, но Бог не переставал открывать ему важные тайны и истину об Израиле и обо всем мире. Даниил пребывал часто в молитве и уповании на Господа, имея кроткое сердце. В течение 3 недель Даниил сетовал, молился и постил. Не указывает ли это на то, что преклонный возраст не мешает смиренному упованию на Бога, ожидании Его откровений? До конца своих долгих лет Даниил не переставал быть в общении с живым Богом, и Он открыл ему очень много о будущем, потому что пророк был духовен и кроток сердцем. В 9 главе сказано, что архангел Гавриил возвестил Даниилу, что он является весьма любимым Богом. Заметьте слова 10 главы 11 стиха. «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе. Не бойся, Даниил,

0: первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом, Господом твоим. Слова твои услышаны. Молитвы достигли престола Божия. В течение этих трех недель Даниил был в раздумьях. Почему его молитвы такие искренние не отвечены? Небожитель это объяснил ему. Даниил не знал о сущности происходящего. Шла титанская борьба в небесах. Сатана назван в Новом Завете князем сил в воздухе. Его злые духи старались воспрепятствовать, чтобы Даниил не получил ответа. Гавриил не имел иного выхода. Даниил просил Бога Всемогущего оказать ему помощь. Эта помощь пришла. Архангел Михаил был послан ему на помощь. Благодарение за все Господу. Всесильному и всезнающему все нужды и тяжелые переживания наши. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Даниила. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Бог мой, судья». Эта книга охватывает все 70 лет вавилонского пленения Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся, каждый день. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом. Да, во Христе мы в безопасности. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам, в 3 главе, 3 стихом, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, поэтому не робейте. Господь силен сохранить нас, потому что Он нас держит. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании Коринфянам в 3 главе в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
0: Псалом 45. Начальнику хора. Сынов Кореевых. На музыкальном орудии. Аламов. Песнь. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посею не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, двинулись царства. Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Господь Иакова заступник наш. Приидите и ведите дела Господа, какие произвел он опустошения на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и преломил копье, колесницы сожег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Псалом 46. Начальнику хора сынов Кореевых. Псалом. Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею, покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог Царь всей земли. Пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божии, он превознесен над ними. Псалом 47. Песнь. Псалом сынов Кореевых. Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего на святой горе его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом как заступник, ибо вот сошлись цари и прошли все мимо, увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там, и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего. Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до конца земли. Десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуются тщери иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду. Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти. Псалом 48. Начальнику хора сынов Кореевых. Псалом. Слушайте сие, все народы, внимайте сему, все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатый равно как бедный. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего — знание. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего, человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключат их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними, сила их истощится, могила жилища их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он ублажает душу свою, и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Псалом 49. Псалом Асафа. Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. С Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пред ним огонь поедающий, и вокруг него сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве. И небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих. Ибо мои все звери в лесу и скот на тысяче гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешник уже, говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя, представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Псалом 50-й. Начальнику хора псалом Давида. Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Вирсавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Христианское пение, библейские передачи 24 часа в сутки. Конечно же, это библейское радио BBN. Писание предупреждает нас, что не доставляют пользы сокровища неправедные. Об этом написано в 10 притче во 2 стихе. Конечно же, неправедные сокровища не дают пользы человеку, потому что не смогут спасти душу и принести мир с Богом. Будем помнить, что честность и праведность ценнее временной выгоды, и успех, построенный на грехе, разрушителен, а жизнь в Божьей правде ведет к спасению и устойчивости. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Итак, мы продолжаем наше ежедневное изучение и исследование Священного Писания Библии. В прошлом уроке мы, слушатели, окончили 3 главу. Сегодня, в 4 главе Евангелия от Марка, мы находим несколько притч, а в конце – чудо усмирения бури на море. Об этом мы уже читали в Евангелии от Матфея, кроме части одной притчи, которую мы не находим там. Евангелие от Марка – это Евангелие действия, как я уже говорил в наших прошлых лекциях. И в нем Марк представляет нам притчи также в форме действия. Мы прочитаем первый стих 4 главы, где Иисус вновь собирается учить народ и говорит: «И опять начал

рукой, и он вынужден обратиться с проповедью ко всем людям, населяющим те места, включая и язычников. Но проповедь его теперь представлена в другой форме. Он начинает говорить притчами. Мы читаем второй стих. «И учил их притчами много, и в учении своем говорил им». Он и раньше употреблял некоторые символические иллюстрации, когда говорил, например, с женщиной у колодца о живой воде, о воде жизни. Он сказал своим ученикам, что он сделает их, например, ловцами человеков, и что нивы побелели, поспели к жатве, когда говорил о том, что народ созрел к принятию Евангелия Царства. Также он говорил о соли и о свете, и об основании жизни на камне или на песке. Но это не были притчи. Теперь же он употребляет метафорический метод и говорит притчами. Мы прочитаем от 3 до 9 стиха, где написано следующее. «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге. И налетели птицы, и поклевали то, иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, а иное 100. И сказал им, кто имеет уши, слышать, да слышит. Слово Божье, слушатели дорогие, сеется, но попадает на различную почву человеческих сердец. И только в некоторых случаях находит себе хорошую почву, где может не только произрасти, но и дать плод. Эта хорошая почва представляет тех, которые спасены. Иисус хочет, чтобы верующие приносили плод, но ученики его не поняли притчи. И вот мы читаем от 10 по 12 стих, где говорится, «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем, внешним, все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Дайте мне пояснить, слушатели, почему Иисус с этого момента и до конца своего служения прибегает к употреблению притч. Его враги отвергли его учение. И вот теперь толпы народа были безразличны к духовным истинам. Они активно интересовались его чудесами, но не практикой духовных вещей. Иисус прибегает сейчас к притчам, чтобы оживить их интерес. Враждебное отношение его врагов и безразличие масс, непонимание ими небесного призыва, вынудило Иисуса употреблять притчи для тех, кто жаждал праведности, чтобы они насытились, а тем, кто хотел духовных истин, дать им прозрение. Прежде чем достичь у людей понимания духовных истин, их нужно заинтересовать ими, чтобы они захотели их. Если сердце и глаза человека открыты, и он жаждет знать, тогда Дух Божий может внести великую истину в такое сердце. Часто можно слышать выражение, если вы не примете Христа, то погибнете. Дело в том, что вы уже погибшие,

и вы будете оставаться погибшими, пока не примете Иисуса Христа как вашего личного Спасителя. Вы погибшие. Мы должны это понять, слушатели, что все люди погибшие, все отошли от Бога. Нет ни одного, написано, ищущего Бога. Но ваше отношение к Слову Божьему определит, будете ли вы спасены или нет. Доверитесь ли Христу? Примите ли Его как вашего Спасителя? Слово Божье – это зерно, которое сеется. Какой почвой являетесь вы для Него, дорогие друзья? Упадет ли Слово Божье на хорошую почву? Это очень важно. Все мы погибшие. И наше принятие Слова Божье определяет, будем ли мы спасены, или же все-таки останемся погибшими навеки. И вот теперь Иисус дает объяснение притчи. Мы прочитаем стихи от 13 до 20 из этой 4 главы Евангелия Марка. Написано, «И говорит им, не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает услышавших слово, но в которых заботы этого века, обольщение богатством и другие пожелания входят в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной в 100 крат. Сеятель – Сын Человеческий, друзья дорогие, и семя – это Слово Божье. Птицы представляют сатану. Потом идет различная почва человеческих сердец.

0: И вот мы, друзья, читаем дальше стихи от 21 по 25, где говорится: «И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того, чтобы поставить ее на подсвечники. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И сказал им: «Замечайте, что слышите. Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Друзья дорогие, свет несет с собой ответственность. Человек любой, получивший истину, должен действовать. Мы были во тьме, пока свет Евангелия не проник через нас и не осветил нас. Человек грешный находится во тьме. Он грешный не потому, что он слаб или несведущ, он грешный по своей природе, и потому он есть активный, сознательный грешник, и он остается им, пока не примет света, пока не примет своего Спасителя. Бог требует действия. Вера осуществляет действие по достижению того, о чем говорит Бог. Ваша жизнь должна основываться на вере и двигаться верой. Мы, друзья, прочтем от 26 по 29 стих в этой 4 главе Евангелия Марка, где говорится: «И сказал, Царство Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Друзья, это притча о Царстве Божьем, универсальном Царстве Божьем, имеющем в себе вечность, тогда как Царство Небесное есть временным царством. Это есть власть неба над землей. Царство же Божье наш Господь сравнивает с ростом зерна. Это динамичное царство. Оно является собой жизненное возрастание и развитие вечных принципов. И, конечно, начинается уже сейчас в сердцах верующих людей. Это, можно сказать, это иллюстрация Слова Божьего, работающего в наших сердцах и в нашей жизни. Другими словами говоря, как и написано в Священном Писании, оно действует. Оно действующее в наших сердцах, дорогие слушатели. Третья притча о горчичном зерне. Мы читаем от 30 по 34 стих, где написано: «И сказал, чему уподобим Царство Божье? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Друзья дорогие, горчица не есть пища, это притча о внешнем росте христианства, как продукта человеческой энергии, но не Духа Святого. Но как бы то ни было, друзья, здесь объяснение очень ясное, что горчичное зерно растет очень быстро, и очень большое дерево выходит из этого. Царство Небесное прекрасно, дорогие слушатели. И можно сказать, что в нем поместятся многие, и многие те, которые приняли это царство через Иисуса Христа. Но дальше мы читаем стихи от 35 по 41, где говорится: «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Картина бушующего моря, уважаемые слушатели, и усталый после трудов спящий Господь, ученики в страхе. Они будят учителя: «Быстро, быстро, учитель, спасай нас!» И он дает повеление ветру и морю утихнуть. И сейчас же сделалась величайшая тишина. И, конечно, ученики убоялись страхом великим от сознания, что с ними некто могущественный, которому повинуется и ветер, и море, повинуется стихия. Но это, друзья, это физический страх. Господь же может полностью удалить ваш страх внутренний, дорогие слушатели. А это очень и очень важное. Он может дать вам повиновение Его воле, если вы будете послушны Ему. Повинуйтесь Ему, и Он удалит страх. Имейте веру, не так, как те ученики, которые боялись, не имея веры. Страх появляется тогда, слушатели дорогие, когда полно у вас неверия. Но когда у вас вера, тогда у вас удаляется страх, потому что Христос живет в вас. И Он, только Он, может победить любой страх и удалить страх из нашей жизни. Да поможет Господь каждому из нас, дорогие слушатели. У микрофона с вами был Александр Захария. Я надеюсь на нашу следующую встречу для изучения и исследования Священного Писания. А пока я оставляю вам один вопрос, слушатели, для вашего домашнего изучения и исследования Священного Писания. Вопрос таков: почему Иисус Христос учил притчами? И как Он объяснил притчу о семени? Кем же является сеятель и кого представляет семя? На этом, дорогие слушатели, всего вам хорошего. До следующей встречи в эфире. Если у вас появятся вопросы, пожалуйста, пишите. Мы постараемся вам ответить.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Бибиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Сеть Благой Вести в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Хотел бы ободрить вас истиной, о которой говорится в 33-м псалме, а в 20-м стихе. Там говорится, что праведник не освобожден от скорбей, но он не оставлен в них. Этот стих показывает реальность христианской жизни. Испытания приходят, но Господь остается избавителем. Божья помощь не всегда означает отсутствие трудностей, но всегда означает Его присутствие, поддержку и конечное избавление. Будем помнить об этом и ободряться этой истиной в своей жизни. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. На юго-востоке современной Турции, на реке Балих, притоке реки Евфрат, расположен город Харан. Здесь, как мы ранее говорили, уйдя из Ура Халдейского, поселился отец Авраама, Фара. Кроме Авраама, у Фары было еще два сына – Нахор, отец Ревеки и Лавана, и Харан, отец Лота. Когда Фара умер, Бог призвал Авраама выйти из этого города и направиться в Ханаан. В 12 главе книги Бытие говорится о том, что когда Авраам выходил из Харана, он взял с собой жену свою Сару, сына брата своего Лота и людей, которых они имели в Харане. Некоторые толкователи полагают, что эти люди могли быть теми жителями Харана, которых Авраам привел к вере в единого Бога и Иегову. То, что Авраам не скрывал своей веры пред людьми, видно из того, что везде, куда бы он ни шел, Авраам ставил жертвенник Господу. Так он построил жертвенник в Сихеме, а затем на восток от Вифиля. При этом он призвал имя Господа, то есть провозгласил Иегову по имени. Мартин Лютер перевел глагол «призвал» как «проповедал», и это, вероятно, близко к истине. Таким образом, Бог обрел себе свидетеля среди хананеев, которые тогда жили в той земле. Интересно упоминание, что Авраам поставил жертвенник у дубравы Море. Дело в том, что хананеи часто возводили свои капища в дубовых рощах, и в Море мог как раз находиться один из таких центров идолопоклонства. Итак, когда Авраам вышел из города, в котором был похоронен его отец, в Харане еще оставались его родственники. В 24 главе книги Бытие, о которой мы будем сегодня говорить, повествование вновь возвращается к событиям, которые произошли в Харане. В прошлой передаче мы остановились на том, что Авраам задумал найти жену для своего сына Исаака. Итак, давайте вместе с доктором МакГи проследим за разворачивающимися событиями.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня разговор пойдет о том, каким образом Авраам решил выбрать жену для своего любимого сына Исаака. Существует два установления, которые Бог дал роду человеческому. Одно из них – брак, а другое – земные правительства. Сегодня Бог позволяет человеку самому управлять собой. Это два всемирных и очень важных установления. Если эти установления разваливаются, общество гибнет. Семья является становым хребтом любого общества, Бог знает это. И Он ввел институт брака с тем, чтобы брак укреплял и стабилизировал общество. То же самое справедливо по отношению к земным правительствам. Правительство должно иметь власть для того, чтобы защищать человеческую жизнь, упорядочивая ее, и в этом состоит его назначение. Человеческая жизнь священна, и потому Бог установил именно такие законы. Смысл этих установлений в том, что Богу не безразлична ваша любовь друг к другу, и прекрасно, если в ваших взаимоотношениях вы помните о Боге. Бог благословляет брак. Об этом свидетельствует и жизнь Иисуса Христа. Ведь первое чудо, которое Он совершил, произошло на свадьбе в Кане Галилейской. Своим присутствием на этой свадьбе Господь показал, что помнить о Боге следует всегда, и уж тем более при вступлении в брак. 24 глава книги Бытие является одной из самых насыщенных частей Писания, потому что в ней рассказывается о любви, которая восходит к очень древним временам, к самому началу жизни на земле. Здесь приводится весьма драматический рассказ о том, как была выбрана невеста для Исаака. И плюс к тому, перед нами вырисовываются фантастические духовные перспективы. И я хотел бы, чтобы по мере того, как мы будем читать эту главу, вы обращали внимание на два момента. Первое – то, как Божье руководство сказывается на жизни этих людей во всех ее мельчайших подробностях. В этой главе снова и снова утверждается замечательный тезис о том, что Бог руководит жизнью людей. Даже в те древние времена и в тогдашнем социальном климате находились люди, которые искали Бога и подчинялись Его руководству. Кое-кто пытается убедить нас, будто бы когда-то давным-давно в каменном веке человечество состояло из совершенно диких пещерных людей. Не верьте ни единому слову. Перед нами книга, которая свидетельствует, что человек вовсе не начинал развитие с такого вот своего состояния. Мы находим в Библии указание на то, что люди руководствовались волей Бога в своей жизни. Коль скоро Бог мог руководить жизнью людей этого времени, тогда Он может руководить и нашей с вами жизнью. А второй важный момент в этой главе – та искренность и цельность, с которой Ревекка решила отправиться в путь вместе с рабом Авраама, чтобы стать невестой Исаака. Это совершенно замечательные обстоятельства, на которые стоит обратить внимание при чтении данной 24 главы. Итак, приготовьтесь слушать, и я прочитаю вам стих 1. «Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем». Авраам очень стар. Он пришел в весьма почтенный возраст и во всем благословен от Господа. Сейчас Авраам намерен подобрать невесту для своего сына Исаака, но он не хочет искать ее среди хананеев, которые склонны к язычеству и идолопоклонству. Поэтому патриарх посылает своего слугу в родные земли, чтобы найти невесту для Исаака среди людей своего народа, в Харане. Об этом говорится в стихе 2. «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было, «Положи руку твою под стегно мое». В те времена таким образом давались самые торжественные клятвы. Тогда люди не поднимали правую руку вверх и не клали левую руку на Библию. Начнем с того, что у них еще не было Библии. И, откровенно говоря, я не думаю, что существует необходимость обязательно класть левую руку на Библию, чтобы поклясться и пообещать говорить одну только правду. Если человек намерен солгать, он солжет, даже держа левую руку на Библии. В древние же времена этот ритуал заключался в том, что человек клал левую руку под ногу человека, которому он приносил клятву. Думаю, что этим рабом Авраама являлся Елиезер. Он был в доме Авраама распорядителем. Вспомните, как Авраам раньше говорил об этом Богу во 2 и 3 стихах главы 15. Итак, Авраам в 3 стихе 24 главы берет со своего раба клятву. «И клянись мне Господом неба и земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей хананеев, среди которых я живу». Дорогие мои друзья, если у вас есть сын или дочь, которые созрели для брака, вы просто обязаны молиться, чтобы их брак был благословен Богом, и они не заключили бы брак с одним из таких хананеев. Хананеи все еще ходят по земле. И всегда существует опасность, что наши дети вступят в брак с одним из них. Тогда, как подметил кто-то, сам дьявол будет им тестем или свекром, и не миновать им его козней. В стихах с 4 по 6 Авраам делает своему рабу напутствие, запретив ему искать невесту для Исаака среди хананеев. «Но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему, Исааку». Раб сказал ему, «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему, «Берегись, не возвращай сына моего туда». То есть раб говорит Аврааму, «А вдруг окажется, что ни одна из невест не захочет отправляться со мной в дальнюю дорогу? Может быть, мне тогда вернуться и отвезти Исаака в ту землю?» А Авраам ему отвечает: «Ни в коем случае. Исаака никуда везти не надо. Бог хочет, чтобы мы оставались там, где мы есть. Исаак ни в коем случае не должен переселяться в ту землю». Для нас очень важно отметить это обстоятельство. Далее, в стихе 7 Авраам говорит: «Господь, Бог неба, который взял меня из дома отца моего, из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда». Патриарх Авраам – это действительно человек веры. Он демонстрирует ее постоянно. И здесь он снова достигает полноты своего величия. Он говорит своему рабу: «Ты можешь рассчитывать, что Бог будет руководить тобой. Бог обещал мне это». Авраам отнюдь не предпринимает прыжок в неизвестность, ведь вера – это не прыжок в темноту. Вера должна основываться на слове Бога. Многие люди говорят: «Я верю в Бога, и у меня все сбудется». Это прекрасно. Это чудесно, что вы верите в Бога, но разве у вас есть от Него гарантийное письмо? Авраам всегда требовал письменных гарантий, и у него были такие гарантии от Бога. Бог заключил с ним договор. Авраам имеет право сказать: «Бог обещал мне, что через моего сына Исаака вся земля получит благословение». Ты можешь быть уверен в одном – у Бога есть там невеста для Исаака. Авраам основывается на том, что сказал Бог. «Сегодня мы все хотим, чтобы нас не обманывали, но верить не значит быть одураченным. Вера имеет прочное основание, она всегда осмыслена. Это не прыжок в неизвестность. Верить не значит заложить в ломбард свою жизнь под обещание, что с вами обязательно произойдет то или иное событие. Вера не азартная игра, это вещь по-настоящему надежная. И Авраам уверен в том, что он говорит. В стихе 8 он продолжает наставление: «Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей. Только сына моего не возвращай туда». Авраам говорит: «Не вздумай отвести моего сына в ту землю. А если женщина не захочет идти сюда, на этом твои обязанности кончатся». Что это означает? Я думаю, это означает просто то, что Авраам говорит нам: Бог найдет другой способ для осуществления своего замысла. Он не знает, что это будет за способ, но полностью уверен, что Бог не хочет, чтобы его сын женился на девушке из семьи язычников. Друзья мои, это и есть вера. Вера держится на Слове Божьем. Вера основана не на песке. Бог хочет, чтобы мы поверили Его Слову, но не просто поверили. Благочестивая чепуха – думать, будто вы можете принудить Бога сделать что-либо по вашей прихоти. Не надейтесь, что Бог обязан вести себя определенным образом просто потому, что вы в это верите. Бог хочет, чтобы мы обращались с нашими бедами и нуждами к Нему. Но Он должен оставаться тем, кто решает, как откликнуться на наши просьбы. У Авраама было на что полагаться. Патриарх ничего не требует от Бога. Он говорит: «Если так не получится, значит, у Бога есть другой способ осуществить это». Далее, в стихе 9, разговор Авраама с рабом закончился. «И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему всем». Проследим теперь за рабом, отправляющимся искать невесту для Исаака. Стих 10 гласит: «И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора». В этом месте я хотел бы вставить свой комментарий. По моему убеждению, во время рождения Христа в Иерусалим явились не просто три мудреца на трех верблюдах. Такого пустяка город бы попросту не заметил. Я думаю, что скорее речь может идти о трех сотнях волхвов, приехавших на 300 верблюдах. В Писании, по-видимому, подразумевается именно это, хотя там, конечно, не приведено точной цифры. А что в Писании сказано, так это то, что волхвы принесли дары трех видов. Но это же не значит, что и волхвов было тоже только трое. Отметьте сейчас, что даже раб Авраама, отправляющийся в Месопотамию за невестой для Исаака, берет с собой целых 10 верблюдов, и наверняка ведь у него были еще люди, которые на них ехали. Управителя сопровождала целая свита рабов. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Другими словами, этот управитель распоряжался всей собственностью и имуществом Авраама. Итак, этот раб Авраама прибыл в Месопотамию. И в стихе 11 мы читаем: «И остановил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать». Вам может показаться странным, что женщины ходят за водой, но в те дни именно женщины поили верблюдов. Честно говоря, женщины в то время вообще работали много больше, чем сейчас. Причем я имею в виду тяжелую физическую работу. Женщины поили скот и ухаживали за ним. Мужчины ходили торговать и занимались другими делами. Не всегда было так, что они бездельничали, но не безинтересно отметить, что по тогдашнему обычаю за водой ходили женщины. Раб Авраама стоял у колодца и ждал. Потому что для него, чужеземца, невежливо было бы напоить своих верблюдов раньше местных жителей. Этот раб сумел довериться Богу. Авраам передал все это дело с женитьбой сына в руки Господа. И его раб поступил так же. В стихах 12, 13 и 14 раб взмолился к Господу и сказал: «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот стою я у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему знаю я, что ты творишь милость с господином моим». Молитву раба можно понять так: дочери местных жителей сейчас придут по воду. Я не знаю, какую мне выбрать, и мне остается только обратиться к первой попавшейся. Я молю тебя, Господи, чтобы та, которая мне попадется, оказалась именно той, которую ты избрал. Другими словами, раб взывает Господу, чтобы тот помог ему сделать правильный выбор. Как по-вашему, какую девушку выберет раб Авраама? Да ведь он мужчина, и он обратится к самой красивой из тех, кто придет за водой. И вы можете быть уверены, что Ревека действительно была красива. Пуритане считают, что красота принадлежит дьяволу. Дьявол, конечно, красив, недаром он был ангелом света. Но дьяволу не принадлежит вся красота. В конце концов, Творец – это Бог. И когда мы любуемся чудесным закатом или красивым цветком, то мы любуемся Его творением. Бог делает женщин красивыми, и в этом нет ничего неправильного. Я уверен, что раб Авраама выбрал бы самую симпатичную девушку у колодца. Он был бы негодным рабом, если бы этого не сделал. Итак, сейчас в стихах 15 и 16 появится Ревекка. Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревекка, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. Вот говорил же я вам, что Ревека будет красива, но я, разумеется, знал это заранее. Она действительно была прекрасна видом, как сказано в Слове Божьем. И, друзья мои, в этом нет ничего плохого. Я сожалею, что красоту сегодня относят к ведомству Голливуда, к Министерству зрелищ и дьявольских соблазнов. Думаю, что истинная красота все-таки остается у Господа. Начать с того, что красоту сотворил Бог, и нет ничего плохого в том, что Бог использует в своих целях красивых и симпатичных людей. Я всегда молюсь о том, чтобы Бог призывал себе на служение красивых мужчин и женщин. И так сказано, девица была прекрасна видом. Ревекка была незаурядной девушкой. Она наверняка смогла бы выиграть конкурс красоты. При этом это была дева, которой не познал муж. Далее следуют стихи 17, 18 и 19. «И побежал раб навстречу ей и сказал, «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала, «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала, «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». Здесь важно отметить, что Ревекка – девушка очень вежливая и хорошо воспитанная. Она не дурна собой и не глупа. В стихе 20 читаем, «И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло и побежала опять к колодезю почерпнуть и начерпала для всех верблюдов его». Вспомните, что всего там было 10 верблюдов, и я не могу сказать, сколько времени прошло с тех пор, как им последний раз заливали воду в их бездонные цистерны. Поить верблюдов – примерно то же самое, что заливать воду в бак радиатора. В стихе 21 говорится, что раб Авраама наблюдает за Ревеккой. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Посланник Авраама просто поражен. Он размышляет, тот это случай или не тот, проявился здесь перст Божий или нет. И он надеется, что да. В стихах с 22 по 24 он вступает с Ревеккой в разговор. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом 0,5 сикля и 2 запястья на руки ей весом в 10 сиклей золота и сказал, «Чья ты дочь, скажи мне, и есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему, «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору». Нахор – это брат Авраама. В стихах 25 и 26 раб Авраама получает приглашение Ревекки, которая говорит ему, «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». И далее сказано о слуге Аврааму. «Преклонился человек тот и поклонился Господу». Посланник Авраама увидел в этом перст Божий. Разве не чудесно, когда человека ведет и направляет Бог? В 27 стихе раб Авраама отвечает, «Благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истиною своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Здесь высказана очень важная мысль. «Господь прямым путем привел меня». Господь ведет тех, кто ходит Его путями, то есть тех, кто хочет, чтобы их вели, чтобы ими руководил Бог, тех, кто хочет делать угодное Богу. Пути Божии всегда открыты для преданных Ему сердец.
0: прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Древнее средство от малярии. Современный образованный человек часто оглядывается на историю предыдущих поколений. И многие убеждены, что за последние пару тысяч лет с человеком произошли заметные эволюционные изменения. Наверное, поэтому люди сегодня считают себя вправе критиковать Библию. В конце концов, говорят они, эта книга была написана в древние, дикие времена, когда люди еще не понимали разницы между историческим фактом и поучительной легендой. Но такое высокомерие ни на чем не основано. Ведь если у наших предков не было, скажем, таких великолепных медицинских лабораторий, как в наши дни, это еще не значит, что они не могли знать что-то такое, чего не знаем мы. Наверное, поэтому современные ученые-медики пренебрегли средством от лихорадки, восходящим к 340 году нашей эры. В одной древней китайской книге по лечению травами сказано, что для исцеления жара нужно настоять некую траву в литре воды и выпить получившийся настой. Современные исследователи усомнились в действенности этого средства. Однако оказалось, что трава, упомянутая в рецепте, содержит в себе вещество, являющееся средством лечения малярии. По эффективности оно превосходит хинин и в отличие от него не дает побочных эффектов. Возможно, наш век во многом обогнал прошлое, но в одном он, безусловно, отстает – смирение.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам. Библейское вещание BBN.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: «Слово благодати» представляет серию проповедей «Решение конфликтов». Часть первая. Причины конфликтов. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Вы знаете, мне приходилось встречать, мне приходилось читать о людях, которые, живя в самых сложных обстоятельствах, живя в обстоятельствах, когда вокруг все враждовали, когда эти люди сохраняли радость во Иисусе Христе, когда они могли жить спокойно, когда они просто побеждали всегда. Они выходили победителями, и причина, почему они выходили победителями, заключалась в том, что они признали абсолютное господство Иисуса Христа в своей жизни. После Каина и Авеля мы читаем книгу «Бытие» дальше, и мы встречаем много-много разных примеров. Дело в том, что рано или поздно конфликты нужно решать. От них невозможно избавиться. Вы можете откладывать их, можете на завтра перекладывать, на послезавтра, на следующий год, но однажды каждому из нас придется встретиться со всеми этими конфликтами. И вопрос заключается в том, каким образом мы на них реагируем. Действительно ли мы обладаем этой способностью правильно подходить к тому, чтобы мы могли жить в этом мире. Мире, наполненном враждой, наполненном противостоянием, конкуренцией, вот этим желанием поднять себя выше других, чтобы мы могли жить в этом мире и быть победителями. Кроме греховной природы человека, возникновению конфликтов способствует также множество разных маленьких обстоятельств, деталей, которые ткут из собой, из которых соткана жизнь. Первая причина, почему возникают конфликты, заключается, во-первых, в природе человеческой личности, в том, что мы как люди обладаем волей, обладаем своими чувствами, своей способностью принимать решения. И кроме того, вот эта воля, она на сегодняшний день стала рабом или порабощена грехом. Она сегодня переживает вот это состояние, когда грех или греховное чувство пропитало ее насквозь. Этот грех, он заставляет волю действовать так, как это угодно самому человеку. То есть вот этот эгоизм повернут не в подчинении себя Богу, не в согласованное взаимодействие с людьми, которые вокруг, но в противопоставление. В этом суть греха, в этом, в общем-то, качество каждой клетки греховной человеческой, которая бунтует, требуя своего, которая делает, бросает вызов всем, устанавливая свое доминирование или свое желание владычествовать и быть первой. Для того, чтобы бороться с этим, мы говорили, есть только один метод, есть только один путь. Это приходить к Иисусу Христу в смирении. Это признавать свою нужду в Нем. Это признавать Его величие, Его силу, Его могущество. И признавать свое банкротство. Признавать то, что мы не можем прожить без Него и дня. Признавать то, что нам нужен Бог. Признавать то, что мы перед Богом абсолютно ничего не значим. Вот почему нам нужно богослужение. Вот почему нам нужно приходить перед Богом для того, чтобы мозги наши ставить на место. Для того, чтобы мышление наше могло быть, так скажем, сформировано правильно. Чтобы влияние мира, который построен на доминировании, на конфликте, чтобы оно не оказывало свое формирующее действие на нас с вами. Это первая причина и первый метод борьбы с конфликтами. Мы немножечко попозже на других занятиях будем подробно говорить о том, каким образом эта борьба должна осуществляться практически, как она практически выражается в нашей жизни. Сегодня я хотел бы только тезисно остановиться на этих основных проблемах и посмотреть на основные методы, что делать с ними. Есть вторая проблема. Кроме проблемы греховности, есть проблема, которую можно выразить так. Это наше различие. То есть мы абсолютно отличаемся друг от друга по многим-многим категориям. Конечно, когда мы говорим о конфликте, то этот конфликт то же самое берет свое начало, имеет своим корнем нашу греховность. Но это несколько, так скажем, другая сфера, которая говорит о том, как мы приходим или почему возникают эти конфликты. Дело в том, что социальная жизнь людей, она складывается под воздействием разных-разных обстоятельств. Если вы посмотрите на тех людей, которые сидят здесь в зале вокруг вас, вы не найдете двух одинаковых людей здесь. Люди разные, у них разный внешний вид, у них разный характер, у них разные вкусы, у них различные взгляды на жизнь, различные цели ставят они перед собой в будущем. Каждый человек, абсолютно каждый человек, буквально соткан из тысячи различных деталек. И вот проблема возникает в следующем. Дело в том, что вот этот социальный уклад жизни, он действует так на нас, что мы привыкаем к определенному порядку. И когда мы привыкли к определенному порядку, все то, что не вкладывается в этот порядок, все это вызывает в нас недовольство. То есть тогда, когда мы сталкиваемся с чем-то, что заставляет нас измениться, уступить, потерпеть другого, все это приводит нас в состояние раздражения. Иногда легкого раздражения, иногда это раздражение выражает себя в какой-то форме. Посмотрите на огромное количество конфликтов, которые происходят между людьми сегодня. Люди могли бы избежать этих конфликтов. В них нет ничего глубокого, нет ничего несовместимого, нет ничего серьезного, так скажем. Огромный процент конфликтов. Эти конфликты возникают только потому, что людям что-то не нравится. Кому-то не нравится акцент человека, сидящего рядом. Кому-то не нравятся его музыкальные способности. Кто-то не может переваривать его вкус в одежде. Он смотрит и говорит, вырядился или вырядилась. Понимаете, когда мы говорим о вот этих маленьких обстоятельствах жизни, мы имеем дело с субкультурой, то есть с микромиром, в котором каждый из нас вырос. И у каждого из нас свой вот этот микромир, который формировался под воздействием различных обстоятельств. Ну, например, национальность. Один человек одной национальности, другой другой национальности. Один человек говорит на одном языке, легче ему говорить на одном языке. Другой говорит на другом языке. Вы знаете, во многих ситуациях это может абсолютно легко быть преодолено. Очень легко. Люди могут найти общий язык. Я знаю одного молодого человека, который уже не очень молодой, но когда он был чуть-чуть помоложе, он женился на немке. Она не знала русского языка, он не знал немецкого языка, они вдвоем знали несколько слов по-английски. И он смог жениться. И неплохо живут. И, так скажем, ну, нет причины для скандалов, для каких-то, ну, во всяком случае, их не хуже, чем другие, чем те люди, которые абсолютно хорошо понимают друг друга на родном языке. То есть, есть желание преодолеть эту проблему, и они могут спокойно терпеть. Они спокойно могут учиться, он учится немецкому языку, она учится русскому языку, не знаю, учатся ли они английскому, или они уже избавились от этого промежуточного состояния. Тем не менее, это факт. У людей есть желание, они могут это преодолеть, эту проблему. Посмотрите, сколько людей здесь, в Америке, верующих людей, вступили в конфликт только из-за того, что одни не могут терпеть украинский, другие не могут терпеть русский. К счастью, белорусов не так много, а то бы еще и белорусские здесь открывались церкви. Дело в том, что это серьезный вопрос, это серьезная проблема, которая возникает. Да, действительно, все, что нужно этим людям сделать, этим людям нужно научиться элементарно терпеть друг друга. Вторая проблема – местность, где люди росли. Вы должны понимать, что вы выросли в одной местности, и, может быть, это самая-самая была лучшая точка планеты. Я не сомневаюсь в этом. Но дело в том, что Точно так же люди выросли в другой местности. У них акцент немножко не такой, у них диалект чуть-чуть другой, у них привычки, отличающиеся от вас. Кто-то привык всю жизнь сельским хозяйством заниматься, и у него все мышление связано с, так скажем, ассоциируется с той жизнью. Кто-то всю жизнь жил в большом городе, где были высотные дома, где была суматошная жизнь. Это абсолютно другой стиль жизни. Таким образом, вот эти люди встречаются друг с другом, они разные. Они разные по своей сути, им никогда нельзя их нивелировать под одну линейку. Это очень сложно. И те, кто пытался, знаете, что это просто обречено на провал, потому что из человека делают не того, кем он есть. Нет ничего греховного в том, что человек вырос в деревне. Или в том, что человек вырос в городе и дышал выхлопными газами всю жизнь. В этом греховного нет. Он просто родился, он вырос там, он привык к этой жизни. Грех только начинается там, когда один человек требует своего и утверждает то, что в его городе самые правильные люди и самые правильные взаимоотношения. Или когда другой человек начинает утверждать, что вот так, как пахло в его деревне, это самый-самый свежий воздух в мире. И действительно, мы встречаемся с такой реальностью каждый день. Церковь, в которой вы формировались, разные люди, разные церкви. Если вы посмотрите на историю христианской церкви, вы можете найти самую различную практику. Мы как-то говорили уже отсюда, что в 17 столетии пуритане, это были немецкие евангельские верующие, те, в общем-то, которые, от которых произошел баптизм, или которые очень тесно были связаны с баптизмом. Вот. У них служения проходили 3 часа утром и 3 часа вечером. Первые 3 часа, все, что они делали, у них был 1:20 проповедь, потом 10 минут пения и еще 1:20 проповедь. Эти проповеди были очень глубокие, очень философские. Это были проповеди, которые, ну, представляли собой глубокое учение. Потом люди шли домой перекусить и возвращались на следующие 3 часа, на вечернее собрание. Это был такой период в жизни церкви. Когда мы посмотрим на те церкви, из которых присутствуют люди здесь, то вы можете... каждый вспомнить ту церковь, которая отличалась от той, в которой мы сегодня. И вопрос заключается в следующем, что для каждого из нас вот то место, где мы пережили самые хорошие отношения с Богом, кажется самым правильным местом. Кажется самым дорогим, самым хорошим, вот тем, которое должно быть везде. И часто так получается, что люди искренне хотят вот это самое хорошее навязать другим. Тем людям, у которых самое хорошее было связано с другим. У них не такие проповеди были, у них не такие песни пели, у них не такой был молитвенный дом, или, может быть, вообще его не было. Но они были верующими людьми, жаждущими Бога и стремящимися к Богу. Таким образом, возникает вот эта простая формула, когда люди просто элементарно возвышают себя. Да? Они искренне это делают. Они делают, связывая со своим самым дорогим. Проблема здесь еще связана с тем, что когда речь идет о церкви, которая нас формировала, очень часто мы подтягиваем вот это желание утвердить свое под форму внешнюю того, что мы утверждаем Божие. Для многих и многих людей это абсолютное равенство. Ну, так скажем, существуют деноминации, которые убеждены в том, что их решения, они абсолютно библейские. Их можно вообще дописать вот здесь в еще одну книгу Библии и распространять всем. Дело в том, что каждый человек, когда он сталкивается с религиозной практикой, которая отличается от того, что принято было у него, каждый человек очень часто имеет эту тенденцию, искушение совместить ее с верностью Божьей истины. Заметьте, я не говорю о истине. Истина непоколебима и неизменна. Истина Священного Писания действительно одна для всех, для самых разных людей в самых разных поколениях и в самых разных странах. Но поверьте, дорогие друзья, сегодня здесь, в Америке, существует огромное количество искренне верующих людей, посвященных Богу, может быть, больше нас с вами, которые отличаются в своем стиле богослужения от нас. Это не делает их, ничуть не делает их людьми второго сорта. Мы не должны подходить к ним, как к людям, которых мы ненавидим или считаем, вот они отсталые, мы приехали здесь с мессианской функцией, с задачей просветить вот этот мир, который, так скажем, религиозный, который формируется вот в таких обстоятельствах. Следующий важный элемент, который вызывает конфликт или который создает основания для конфликта, это разное воспитание. Заметьте, люди в разных семьях по-разному воспитываются. Я очень часто говорю тем людям, которые пытаются создать семью, которые готовятся к созданию семьи. Я им пытаюсь объяснить. Смотрите, вы 20 лет жили в разных мирах. Даже если вы ходили в одну церковь, даже если вы говорили на одном языке, даже если вы жили в одном городе, несмотря на это, вы жили в разных мирах, потому что в каждой семье существует свой порядок. И в течение 20 лет вы сформировались там. И очень часто, кто 20, кто немножко больше, очень часто возникает такая проблема, когда вот эти молодые люди начинают мерять всех остальных вот тем порядком, который они знали в своей семье. Понимаете, на сестрах нельзя жениться. То есть люди обречены на то, чтобы жениться на разных людях из другой семьи. Это значит, что человек должен быть готов к тому, чтобы воспринимать других людей. В церкви мы собираемся. То же самое. Посмотрите на семьи, которые у нас есть в церкви. У каждой семьи есть свои какие-то принципы. Мы не говорим о том, что люди поступают по Библии или не по Библии. Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о маленьких детальках. Кто-то экономит на продуктах, кто-то на одежде. Кто-то на машине хорошей ездит, но живет в облезном апартменте. Кто-то, наоборот, ездит на какой-нибудь кляче, которая еле движется, но у него хороший дом. Люди по-разному относятся к ценностям. Проблема заключается там, когда люди начинают себя мерить с другими. Когда вот эти обстоятельства приводят людей к конфликту, приводят к противостоянию. Мы должны понять, что это реальность. И мы в этой реальности живем. И вы знаете, Бог устроил эту реальность для того, чтобы мы могли чудесным образом дополнить друг друга. Мы действительно можем дополнить друг друга. В этом наша задача, как христиан. У нас разное образование. Не существует церквей только для высокообразованной элиты. Или церквей только для тех, кто 3 класса закончил. Нету такого. В церкви Иисуса Христа одна церковь, одно тело. Я помню, когда-то я читал книгу, София Ливин написала, я не помню ее название. Это книга о истории пробуждения в России, когда только-только стали возникать первые баптистские церкви, первые евангельские церкви в России. И вот она пишет очень интересные вещи. В то время, когда собирались у них дома, она жила в Петербурге, когда собирались у них дома первые верующие, и она говорит, что очень было интересно видеть, как конюх сидел рядом с министром путей сообщения. Когда они сидели рядом, и они изучали Библию, и они чувствовали, что они братья. Они понимали, что у одного есть образование, у другого нет. И они не унижали друг друга за это. Сейчас, кстати, модно унижать тех, кто имеет образование. Люди говорят, что вот я всю жизнь 3 класса имел, и вот выжил, а вы вот здесь вот, значит, пытаетесь учиться. И, к сожалению, очень многие люди вот в русском кругу, в русской сфере живут в этой проблеме. Сегодня маленький процент среди русской молодежи, маленький процент людей, которые учатся в колледжах или университетах. Меньший процент, чем у американцев. Почему? Ну, просто идея такая. Это так люди живут, и так они каким-то образом передают другим. Ну, в общем-то, это дело хозяйское, это дело каждого человека. Вот. Вопрос только заключается в том, что мы должны признать наличие этого факта. Мы должны знать, что да, действительно, в теле Иисуса Христа есть люди, которые образованные, есть люди, которые не образованы. Есть люди с техническим образованием, технари, которые мыслят математически. Есть люди, у которых гуманитарный склад ума. Есть люди, которые, так скажем, больше чувствуют искусство, больше чувствуют эмоции. Это разные люди, это разное прошлое у них, это разные обстоятельства, в которых люди находятся. Круг друзей влияет на нас. Вы знаете, каждый из нас проводит время с кем-то. Вы где-то собираетесь, вы свои праздники или какой-то досуг проводите с кем-то, с людьми, которыми у вас есть что-то общее. И вот этот круг воспитывает нас. И он делает нас отличающимся от других. Разный темперамент, я уже говорил об этом. Кто-то более эмоционален, кто-то менее эмоционален. Кто-то может, перебив всех, молиться громче всех в церкви, а кому-то трудно сказать слово. Мы должны научиться уважать и одних, и других. Мы должны понимать, что это разный темперамент. Мы должны понять, что да, у каждого человека есть свое какое-то собственное, так скажем, качество, своя характеристика. Некоторые способны к коммуникации могут легко объясниться тогда, когда для других это сложно. Некоторые люди имеют более аналитический склад ума, который фиксируется на деталях, тогда, когда другие рассеянные. Я не говорю о том, что людям, что нам нужно помогать друг другу, работать, и те хорошие вещи, которые есть, мы должны пытаться прививать, воспитывать, учить других людей, учить хорошим вкусом, учить, может быть, более эффективной жизни, более эффективной экономической жизни и так далее. Это все нормально, это все на своем месте. Но нам нужно помнить, что вокруг нас разные люди. Кроме того, есть еще одно очень важное обстоятельство. Перед тем, как мы прочитаем еще один текст и закончим эту проповедь, есть еще одно важное обстоятельство. Каждый из нас находится на разном уровне развития. Помните, как Иисус Христос терпеливо относился к своим ученикам? Помните, как Он понимал, что эти ученики, они Его предадут? Они разбегутся. Он знал это. Но тем не менее, он терпеливо продолжал с ними работать. И когда он встречается с Петром, который предал его, который отрекся от него в открытую, с тем Петром, который клялся и божился, и говорил, если все разбегутся, я не убегу. Я буду верным тебе. Когда он встречается с этим человеком, он встречается, и он не обрушивается на него с упреками. Он не говорит ему, он не вспоминает ему все. Он видит, что Петр растет. Он знает, что невозможно его вырасти сразу. Невозможно сделать так, чтобы он в один день стал другим. Братья и сестры, вот за эти полтора года, которые мы здесь вместе с вами строим служение, созидаем церковь здесь, я вижу этот рост. Я вижу, как мы вместе растем. Я вижу, как Бог работает над нами. И я понимаю, если мы посмотрим на то, что было полтора года тому назад и сегодня, я вижу огромную разницу во многих людях, в молодых людях, в пожилых людях. И пожилые люди растут. Тоже этот процесс, который не останавливается никогда, он должен происходить. Вопрос только заключается в том, чтобы мы могли терпеливо подходить к росту других. Чтобы мы могли видеть, что это действительно то, что так необходимо для человека, чтобы он мог правильно формироваться. Я хочу прочитать из послания к римлянам. Пожалуйста, откройте. Послание к римлянам, 15 глава. Мы говорили о нескольких причинах конфликтов. Почему возникает конфликт? Первая причина, потому что человек представляет собой личность. Он был создан Богом таким. Это хорошо. Это хорошо тогда, когда это правильно построено, когда мы почитаем Бога и подчиняемся Ему, тогда, живя в этих обстоятельствах, человек создает вот этот Божий мир гармонии и сотрудничества. Вторая причина, почему человек конфликтует, или почему конфликты возникают между людьми, заключается в том, что вот эта воля человека, она была порабощена в рабство греху. То есть человеческое желание самоутверждаться пронизало его. И таким образом, на сегодняшний день, вот это желание самоутверждения, оно оказывает или использует тот факт, что мы отличаемся друг от друга. Использует в том отношении, чтобы каким-то образом поставить нас в конфликтную ситуацию. Слава Богу за то, что мы, как верующие люди, имеем Священное Писание. Слава Богу, что сегодня мы обращаемся к Богу для того, чтобы склоняться перед Ним, понимать свою слабость, свою зависимость от Него, свое ничтожество и свою нужду в Нем. Для того, чтобы Бог давал нам способности правильно себя вести в конфликтных ситуациях. Римлянам 15 глава с 1 стиха об этом говорит апостол Павел. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. А все, что написано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Когда жил апостол Павел, они сталкивались с такими же проблемами. И тогда были разные люди. Люди, которые жили в Риме, они очень сильно отличались друг от друга. Вот поэтому апостол пишет и говорит им, те, кто сильнее, будьте терпимыми, несите на себе, снесите, перетерпите немощи других людей. Немощи тех, кто слабый. Не себе угождайте, не ищите своего. Не живите тем, чтобы доминировали вы. Подчините себя Богу, который терпит их. Который с таким же терпением относится к тем, кто окружает их. Смотрите, 7 стих. Поэтому принимайте друг друга так, как Христос принял вас. В этом ключ. В этом ключ к тому, чтобы нам научиться жить в этом мире конфликтов. Жить так, чтобы мы могли быть победителями. Жить так, чтобы мы не вступали в эти конфликты, а чтобы мы преодолевали их к славе Божией.
0: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

Господь располагает сердца многих, жертвовать от своего дохода на благое дело евангелизации по интернету, и если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

Долороса он идет спасать тебя. Свист удара, и встает он, больше нету сил.

Что такое молитва? Это радость и пение о любви, возрождении, о надеждах, стихах. Что такое молитва? Это белая птица к небесам устремится, не вернется назад. Что такое молитва? Это разные письма, очень разные письма, но один адресат. Что такое молитва? Это наше дыхание, это наши признания, благодарность и боль. Что такое молитва? Это твердое знание, что Господь мой и Бог мой пребывает со мной.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю записан в книге пророка Исаии, 57. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Книга пророка Исаии, 57.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг. Ничего, что я тебя так называю. Ты же уже давно слушаешь истории, которые я тебе читаю. В прошлый раз мы узнали, что быть пророком – тяжелое служение, как и быть верующим среди неверующих в классе, в школе или на улице. Но мы также узнали, что Бог не оставит тебя в беде, если ты будешь верным Ему. Помнишь ли ты, какую заботу Бог проявил об Илии? Этот Божий посланник вынужден был скрываться в пустыне. Его искал царь Ахав, которому не понравилась горькая правда. Неиссякающая пища. Библия, 3 книга Царств, глава 17. Илия приблизился к женщине, собиравшей хворост. Та распрямилась и посмотрела на него. «Дай мне немного воды напиться», — попросил Илия. Засуха уже достигла Сидона, и запасы воды и пищи здесь тоже подходили к концу. Однако женщина поставила на землю свою корзину и охотно согласилась принести немного воды. «Захвати для меня и кусок хлеба!» — крикнул Илья ей вслед. Женщина обернулась и печально покачала головой. «Увы!» — сказала она. «Я не могу. Я собираю хворост, чтобы развести огонь и приготовить последний ужин себе и моему сыну. Только и осталось у меня в доме, что горсть муки в катке и чуток масла в кувшине. Этого хватит только на маленькую лепешку. Мы с сыном съедим ее, а потом нам останется только умереть с голоду». «Не бойся», — сказал ей Илья, — «сделай, как я прошу тебя. Приготовь сначала лепешку для меня, а для себя и сына сделаешь после. Ибо сказал Господь, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Женщина поверила Илии и сделала так, как он просил. И как сказал Господь, так и случилось. Илья жил в доме этой женщины вместе с ней и ее сыном, как велел ему Бог. И каждое утро хозяйка находила в катке достаточно муки, а в кувшине достаточно масла, чтобы испечь лепешек или хлеба на этот день. Всем троим хватало пищи все время, пока длилась засуха. Я думаю, что ты уже сам догадался, чему мы можем научиться из истории, которую читали сегодня. Нет? Тогда я подскажу. Делиться с другими – очень похвально. В Библии сказано, что доброхотно дающего любит Бог. давать сиротам, вдовам, делиться с бедными – это воля Божья. Он велел нам так поступать. А он, как мы видим в этой истории, в долгу не остается. А нам пришла пора прощаться. До свидания, когда для нас с тобой снова наступит время слушать Слово Божие.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 40. Псалом 89, 17 стих. «И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй». Порой нам кажется, что своими силами и умом мы можем своротить горы и сотворить великие дела. Но на самом деле, как бы мы ни старались, все зависит от Бога, благословляющего труд человека и его усилия. Этот псалом написал Божий человек Моисей, и он очень хорошо знал, как необходимы Божье благословение и помощь в любом деле. Он просит Бога споспешиться в делах человеческих, то есть быть сотрудником, помощником и главным в любом деле. Метр. На уроке труда пятиклассники получили задание на дом – сделать деревянный метр. Работа совсем несложная, поэтому Вовка отложил ее на потом. А так как урок труда был всего один раз в неделю, у него была целая неделя в запасе. Все более важные уроки он сделал, все свои главные дела он тоже сделал. Кроме того, он сделал много не очень важных, но нужных дел. Наученный горьким опытом, он сделал массу дел по дому. И это было совсем не тяжело. Он привык к тому, что многие домашние дела были его обязанностью. Так незаметно пролетела неделя. И вот однажды, вернувшись поздним весенним вечером домой после игр на улице, он с ужасом вспомнил, что завтра урок труда. А это значит, что придется представить свое домашнее задание – готовый деревянный метр. Со своей бедой он обратился к бабушке, но у той и так хватало дел, поэтому она посоветовала ему не отчаиваться, а выполнять домашнее задание. Никто другой делать это вместо него не будет. В темноте Вовка отыскал более-менее подходящую палку. Она ему не очень понравилась, потому что была немного горбата, но других найти он не смог. Может быть, вспомнил он об этом днем, и палка нашлась бы более подходящая, а пока пришлось довольствоваться той, что есть. Вовка строгал свой метр, шлифовал его стеклом и наждачной шкуркой, а еще и вздыхал, ну не нравился ему сделанный метр. А рано утром, взяв его под мышку, он отправился в школу. Уроки в школе тянулись очень медленно, но наконец настал урок труда. Как оказалось, не только Вовка успел за неделю забыть о домашнем задании. Кто-то даже и не вспомнил, придя на урок без приготовленного деревянного метра. У кого-то из ребят были сделаны очень красивые метры. Вовкин на их фоне выглядел невзрачно и коряво, но учитель труда, внимательно осмотрев его поделку, похвалил Вовку и поставил ему в дневник 5. Вовка был очень счастлив, но не сразу понял, чем же он эту 5 заслужил. А как вы думаете, почему Вовка за свой деревянный некрасивый метр получил 5? Знаю, что вы уже догадались и ответили на вопрос «почему». Учитель поставил ему 5 за старание и за то, что он сделал этот метр своими руками. В 127-м псалме написаны такие слова: «Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе». Если человек не лентяй, если он трудится своими руками, если старается изо всех сил, Бог будет благословлять его в работе. А вот вам на память 2 стиха из Библии. Один из книги Екклезиаста. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». 8 глава, 10 стих. А второй из послания к Галатам. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». 6 глава, 9 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: Привет, кабанчик! Чем это ты тут занимаешься?
1: Ой, не мешай, Белочка! Ну, это в смысле привет тоже! Я тут улики сортирую! Ну, эти, которые мы на месте преступления обнаружили!
0: Не улики, а улики, кабанчик!
1: Ой, вот смотри, какая разница-то! Надломленная огромным сапогом еловая веточка! Ой, это раз! Рисунок следа – это два! Перочинный ножик – ну это три! А самое главное – это шейный платок! Смотри какой! Шелковый в зеленый горошек! Это уже четыре! Ну как, Белочка, признайся! Ты удивлена моими сыскными способностями, да? Ой, без ложной скромности могу сказать, что в нашем заповеднике я первый из Шерлоков Холмсов.
0: Да уж, скромность и вправду здесь ни при чем. Особенно для некоторых кабанчиков из нашего леса.
1: На что это ты намекаешь, Белочка? Уж не хочешь ли ты сказать, что я не очень скромный?
0: Вот как раз именно это я и хочу сказать, кабанчик.
1: Да вот!
0: Да ладно тебе, кабанчик. Ничего такого неожиданного я не сказала. И потом это правда, что тебе неплохо бы поучиться быть немного поскромнее. Думаю, что ты и сам это прекрасно понимаешь.
1: Ну да, ну ты права, ну все такое.
0: Да не об этом речь сейчас, кабанчик. Поспешим как к скалистому озеру. Нас дядюшка лось там уже давно дожидается. Сегодня же у нас время эфира радиопередачи «Смотрите, радуга». Нас ждут небесные вопросы.
1: Небесные вопросы? Ой, Белочка, да чего ж ты молчала-то? Бежим уже скорее. У меня этих небесных вопросов уже столько накопилось.
2: Здравствуйте, друзья. Как поживаете?
1: Ой, отлично, дядюшка лось. А у меня, знаешь, у меня такой список улик имеется. Ой, в смысле, улик. А потом мы его вместе как изучим. Ага, я Белочке его уже прочитал. И про сломанную огромным сапогом ветку. И про рисунок следа. И про перочинный ножик. А самое главное, ну, про шейный платок в зеленый горошек. Ну, это уже после нашей передачки.
0: Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас присоединиться к нашей передаче «Небесные вопросы». Присаживайтесь поудобнее.
1: Слушайте, а можно мой вопросик под номером первым пойдет?
2: Ну что ж, задавай свой вопрос, кабанчик.
1: Ну вот, значит, какой небесный вопрос мне в голову пришел. Слушайте, а зачем вообще Бог людей сотворил?
2: На основании Библии мы знаем, что Бог создал людей для того, чтобы они в вечности были с Ним. Он хочет иметь общение с ними, поэтому Бог создал первых людей и дал им возможность добровольно выбрать, быть им с Богом в вечности или без Него. Вследствие грехопадения первых людей все люди рождаются в мир грешниками. Чтобы устранить эту преграду, грех, разделяющий людей с Богом, Он послал Иисуса Христа в наш мир, чтобы Сын Божий своей смертью на кресте примирил человечество с Богом, что Он и сделал. Теперь люди имеют через Иисуса Христа мир с Богом и вечную жизнь с Ним, и если, конечно, веруют в Него, любят и чтят Его. А пока люди живут на земле, они призваны делать добрые дела, которые Он предназначил им исполнять. Делами никто не спасается, но во Христе люди призваны делать добрые дела лишь потому, что они спасены.
1: Теперь все понятно.
0: Дядюшка Лось, а можно и мне вопрос задать?
2: Конечно, Белочка, задавай.
0: Вот, дядюшка Лось, а вот есть сейчас на земле место, где был Эдемский сад?
2: В Библии сказано, что Бог на востоке насадил рай, что означает сад. Это можно прочитать во 2 главе, 8 стихе книги Бытия. Библия упоминает о реке, вытекавшей из Эдема для орошения рая, которая разделялась потом на четыре реки. Фисон, Тихон, Хиддинель – это современный тигр, и Евфрат. Последние две реки нам известны, а о первых двух, ну, ничего точно сказать нельзя. Поэтому мы можем искать местоположение Эдемского сада вблизи рек Тигр и Евфрат, но точное расположение его нам неизвестно. И все попытки найти то место, где он располагался, окончились неудачей. При всем нашем старании мы не сможем его найти, так как Бог поставил Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять вход в него. Бог обещал, что верующие в Иисуса Христа наследуют в вечности место еще более прекрасное, чем Эдемский рай, и всю вечность смогут наслаждаться общением с Богом и друг с другом.
1: Ой, ну хорошо, а тогда у меня вот такой вопрос. Слушайте, а зачем Бог посадил эти ненужные два дерева, ну, плоды которого есть запретил?
2: Бог запретил есть плоды одного дерева.

0: должны слушаться родителей. Научиться этому непросто, но возможно и даже очень полезно. Родители радуются, когда из невинных детей вырастают молодые люди, которые имеют свою волю, пользуются своей свободой, но в то же время слушаются и родителей. Нечто похожее задумал для людей и Бог. Но первых людей Бог сотворил взрослыми. И Бог сказал, чтобы они не ели с одного дерева в саду. Он дал людям возможность сделать выбор, слушаться его или не слушаться. Следствием этого выбора могла быть следующая степень общения с Богом. Общение на основе сделанного людьми выбора. Какой выбор сделали люди тогда, мы знаем. Но и теперь, благодаря тому, что Иисус своей смертью за грехи людей примирил их всех с Богом, каждый получает шанс сделать такой выбор. То есть поверить Богу и принять то, что сделал Иисус Христос, или отвергнуть, с уже известными последствиями.
1: А можно такой вопросик? Зачем Бог позвал Адама? Адам, где ты? Ведь Бог вездесущ и всеведущ. Разве он не знал, где Адам?
0: Ты правильно рассуждаешь, Белочка. Молодец. Конечно же, Бог все знает. Он существует вне времени, и для него наше будущее так же ясно, ну как и настоящее. Однако Божье всемогущество сочетается с нашей свободной волей. Это означает, что Бог никогда не подавляет нас. Он помогает сделать правильный выбор, но мы сами делаем его и сами за него отвечаем. Он ценит людей как свободные личности. Часто мы видим в Библии, что Бог разговаривает с людьми на человеческом языке, то есть как бы общается с ними на их уровне. Бог видел Адама, но он хотел, чтобы Адам сам сказал ему, почему он прячется от него, своего небесного Отца. Бог знает, что в сердце человеческом, но он хочет услышать это от людей, чтобы они сами осознали то, что с ними происходит, попросили бы Бога исследовать свое сердце и исцелить его от всего неправильного и греховного.

0: и слушайте. Ну, вот только не говорите мне, что время на мой следующий вопросик уже совсем не осталось.
1: К сожалению, время нашей передачи «Небесные вопросы» подошло к концу.
0: Ну вот, я так и знал. Вот вы с Белочкой никогда меня не радуете.
2: Ребята, если у вас появились вопросы, ответы на которые вы бы хотели услышать в нашей передаче,
3: ну, присылайте их нам, ну, эти небесные вопросы, ну, там, всякие, что пришли вам в голову, когда вы в небо смотрели.
2: Или заглянули в свое маленькое сердечко.
1: До свидания, ребята.
3: Ну да, до новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», «Небесные вопросы», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
3: Ой, не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.leo.ru.
1: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
3: Белочка! Ой, слушай, знаешь, что я тут подумал? А не приступить ли нам к опросу свидетелей? Ага. Ну, это я по поводу того капкана, в который угодил дедушка Миша.

Чем больше мы изучаем Священное Писание, тем больше вопросов у нас возникает. И для этого мы еще должны глубже углубляться в Священное Писание. И для этого мы должны еще более времени проводить над ним. Но давайте не забудем, что Библия объясняет сама себя. И если в этом возникают какие-либо трудности, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся помочь вам в этих вопросах. Наш адрес – russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Сегодня позаботьтесь о вашей душе, и мы в этом хотим вам помочь.

0: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, в 17 стихе. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Идти путем Господним значит быть не всегда понятым, не всегда признанным и порой слышать усмешки. Но идти путем Господним – это получить величайшее счастье, обрести свободу, которую невозможно найти в этом мире. –

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». В нашей предыдущей передаче мы начали говорить о том, как Давид переносил Ковчег Завета в Иерусалим. Он не вник во все детали, не подготовился должным образом, из-за чего погиб человек. Вторая попытка Давида оказалась намного более успешной, потому что Давид со всей серьезностью отнесся ко всему, что важно для Господа. Название сегодняшней беседы – «Давид и Ковчег Завета». Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим чтение второй книги Царств, 6 главы, и будем говорить о том, как Давид перенес Ковчег Завета в город Иерусалим. Но я начну чтение с Деяний апостолов 13 главы. Проповедует апостол Павел, и он говорит об истории израильского народа. И мы читаем в 22 стихе, как он говорит о Давиде. Послушайте, что сказал апостол Павел. «Отринув Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Или вот как это звучит в современном переводе. «Затем Бог низложил Саула и поставил им в цари Давида, о котором он сказал так: я избрал себе Давида, сына Иисея. Мне по сердцу этот человек, он исполнит все мои повеления». По сердцу Божьему человек тот, который не только слушает Божьи слова, но исполняет их. И это важно понять, это главная мысль, которая звучит сегодня. Мы многое слышим, даже многое знаем, но как мало мы исполняем. Пусть Господь поможет нам быть не только слушателями, но внимательными слушателями и исполнителями Божьего слова. Итак, в жизни Давида настал момент, когда он, молодой царь, после смерти Саула, который закончил жизнь самоубийством, начинает созидать царство. Иудеи в смущении, потому что негде поклоняться. Место, которое было для поклонения скиния, она давно была разрушена, а части поклонения